Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Радио.
1: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

радио «Голос Берлин». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

дрожи. Эй, красивая, любимая моя. Радио, радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Ты мне говоришь, что тебя я не люблю, и твои чувства уже давно близятся к нулю. Ты вроде бы не дура, а я вроде...

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлин». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Подойди же к нему, мой мотылек.
1: В эфире радио «Голос Берлина».

Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Спорта. Лучший снайпер в истории регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в лиге. Сейчас, с учетом плей-офф на счету многолетнего капитана столичных с 1006 голов и в нынешнем розыгрыше, ему осталось забить всего 10 шайб, чтобы догнать Уэйна Грецки и по этому показателю. Первый домашний матч Вашингтона против Питтсбурга 8 октября станет началом его прощального тура по городам НХЛ. Хоккеисты Флориды Пантерс, которые считаются одними из главных фаворитов сезона, потерпели второе поражение подряд в трех стартовых матчах регулярки НХЛ. Пантеры на выезде проиграли Анахейм Дакс в овертайме 2-3. Форвард Флориды Брэд Маршант, вернувшийся в состав после операции, сумел сравнять счет за 2 минуты до конца третьего периода. Однако в овертайме Дакс реализовали большинство и вырвали победу. Примечательно, что Пантерс ни разу не вели в счете по ходу нынешнего сезона, а все три матча завершились в дополнительное время. Футболисты сборной Франции дома уверенно обыграли Бельгию 4-1 в матче четвертого тура Лиги наций. Бельгийцы повели на 35-й минуте, и этот счет держался до 77-й. Перелом в игру внес главный тренер французов Зинедин Зидан, выпустивший на замену Дезире Дуэ, Райана Шерки и Майкла Алисе. Все четыре гола Франции забили именно вышедшие со скамейки футболисты. Эта победа стала для подопечных Зидана 7-й подряд в очных встречах с Бельгией, и французы с 10 очками единолично возглавляют группу 1. В параллельном матче этого квартета Италия дома обыграла Турцию 3-1 и с 7 баллами поднялась на второе место в этой пульке. Китайские спортсмены впервые не вошли в топ-3 мирового рейтинга Международной федерации настольного тенниса. Первой ракеткой мира стал 19-летний японец Соро Мацусима. Он самый молодой лидер мирового рейтинга в истории и первый японец на вершине с 1980 года. Вторую строчку занимает француз Феликс Лебрен, третью – еще один японец Томокадзу Харимото. А лучший из представителей Китая Ван Чуцинь опустился на 4-е место. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Летаю стрекозой, как муравей кружа. Для близких тетя Зоя.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: радио. Голос Берлина. 97.
1: Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
2: Столица Германии. Вы слушаете новости радио «Голос Берлина», у микрофона Борис Бородин. Компания по привлечению граждан вооруженные силы ФРГ демонстрирует значительные успехи. Благодаря новой модели обязательного анкетирования 18-летних юношей военное ведомство охватило рекордное число потенциальных новобранцев, а численность Бундесвера достигла максимума за 13 лет. Власти рассчитывают оперативно закрыть кадровые пробелы на фоне укрепления национальной обороноспособности. При этом масштабный охват военнообязанных привел к сопутствующему всплеску официальных отказов от несения службы по убеждениям совести. За 8 месяцев текущего года зарегистрировано свыше 12 тысяч таких заявлений, что более чем втрое превышает показатель всего предыдущего года. Рост числа обращений в ведомстве связывают именно с возросшей активностью рекрутинговых процедур. В Черном море сухогруз, принадлежащий турецкой компании и перевозивший зерно в пределах исключительной экономической зоны Румынии из украинского Измаила в итальянскую Равенну, подвергся атаке как минимум одного беспилотника. Судно загорелось и в итоге затонуло. По сообщениям румынских властей, в результате инцидента погибли капитан и еще один член экипажа. Трое получили ранения, а один человек числится пропавшим без вести. Румынские суда и вертолеты спасли 11 членов экипажа после того, как судно загорелось в результате взрывов. Поиски пропавшего моряка продолжаются примерно в 20 милях от румынского побережья. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нанесении удара, цитата, «ужасающего удара двух российских беспилотников по гражданскому судну, перевозившему кукурузу в нейтральных водах». Украина неоднократно предлагала конкретные шаги по идее эскалации ситуации и обеспечению безопасности в Черном море. Соответствующие предложения поступали и от третьих стран. Но Россия неизменно выбирает террор и потопление гражданских судов вместо нормального судоходства. Конец цитаты. Президент Румынии Никош Ордан возложил на Россию ответственность за этот инцидент и осудил действия Москвы, назвав их эскалацией безответственных инцидентов. Вчера евро упал до самого низкого курса к доллару с мая 2025 года. Долги Франции и политическая нестабильность в Испании усилили страхи нового кризиса еврозоны и заражения рынков облигаций. На этом фоне европейские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Французский CAC-40 потерял более 1%, тогда как испанский IBEX-35, ушедший в минус после объявления о внеочередных выборах, начал снова расти. Тем временем немецкий DAX, а также итальянский, британский и нидерландский индексы торговались с ростом в пределах 0,1-0,3%. Турция и Пакистан договорились о быстром развертывании воинских контингентов в Саудовской Аравии. В августе эти три страны заключили оборонное соглашение на фоне участившихся нападений на Саудовскую Аравию со стороны поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов, контролирующих значительную часть Йемена. В понедельник правительственные войска Йемена заявили, что в ходе начатого в выходные наступления им удалось вернуть контроль над портовым городом Моха и территорией вдоль Баб-эль-Мандебского пролива. Мэр Берлина Вегнер находится в Израиле ближайшие три дня. Завтра политик от ХДС примет участие в мемориальной церемонии в кибуце, который подвергся нападению исламистской группировки Хамас 7 октября 3 года назад. Запланированы встречи с мэрами Тель-Авива и Иерусалима. Тель-Авив является городом-побратимом Берлина с прошлого года. Вегнер сказал, что его визит призван еще больше оживить это пока еще молодое партнерство между городами. В программу поездки также входят деловые встречи. Мэр посетит среди прочего израильскую авиакомпанию. Не переменная облачность, днем 20, ночью 12, ветер западный слабый, качество воздуха хорошее, влажность 86%, давление 765 миллиметров ртутного столба.
3: На дорогах.
2: Преславрберге перекрыта Ойгеншенхарштрассе между Ольга-Бенарио-Престерштрассе и Йоншерштрассе. В Шарлоттенбурге Кнезебекштрассе перекрыта между Курфюстендам и Момсенштрассе. В Сименштадт перекрыта Вернерверкдам между Райсштрассе и Омштрассе. В Кройсберге Ютербогерштрассе перекрыта между Фризенштрассе и Хаймштрассе.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.
1: Новости спорта.
2: Лучший снайпер в истории регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в лиге. Сейчас, с учетом плей-офф на счету многолетнего капитана столичных с 1006 голов и в нынешнем розыгрыше, ему осталось забить всего 10 шайб, чтобы догнать Уэйна Грецки и по этому показателю. Первый домашний матч Вашингтона против Питтсбурга 8 октября станет началом его прощального тура по городам НХЛ. Хоккеисты Флориды Пантерс, которые считаются одними из главных фаворитов сезона, потерпели второе поражение подряд в трех стартовых матчах регулярки НХЛ. Пантеры на выезде проиграли Анахейм Дакс в овертайме 2-3. Форвард Флориды Брэд Маршант, вернувшийся в состав после операции, сумел сравнять счет за 2 минуты до конца третьего периода. Однако в овертайме Дакс реализовали большинство и вырвали победу. Примечательно, что Пантерс ни разу не вели в счете по ходу нынешнего сезона, а все три матча завершились в дополнительное время. Футболисты сборной Франции дома уверенно обыграли Бельгию 4-1 в матче четвертого тура Лиги наций. Бельгийцы повели на 35-й минуте, и этот счет держался до 77-й. Перелом в игру внес главный тренер французов Зинедин Зидан, выпустивший на замену Дезире Дуэ, Райана Шерки и Майкла Алисе. Все четыре гола Франции забили именно вышедшие со скамейки футболисты. Эта победа стала для подопечных Зидана 7-й подряд в очных встречах с Бельгией, и французы с 10 очками единолично возглавляют группу 1. В параллельном матче этого квартета Италия дома обыграла Турцию 3-1 и с 7 баллами поднялась на второе место в этой пульке. Китайские спортсмены впервые не вошли в топ-3 мирового рейтинга Международной федерации настольного тенниса. Первой ракеткой мира стал 19-летний японец Сора Мацусима. Он самый молодой лидер мирового рейтинга в истории и первый японец на вершине с 1980 года. Вторую строчку занимает француз Феликс Лебрен, третью – еще один японец Томокадзу Харимото. А лучший из представителей Китая Ван Чуцинь опустился на 4-е место. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».
1: Останусь, слушая ветра.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Скачивайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Здравствуйте, Германии. Вы слушаете новости радио «Голос Берлина», у микрофона Борис Бородин. Компания по привлечению граждан в вооруженные силы ФРГ демонстрирует значительные успехи. Благодаря новой модели обязательного анкетирования 18-летних юношей военное ведомство охватило рекордное число потенциальных новобранцев, а численность Бундесвера достигла максимума за 13 лет. Власти рассчитывают оперативно закрыть кадровые пробелы на фоне укрепления национальной обороноспособности. При этом масштабный охват военнообязанных привел к сопутствующему всплеску официальных отказов от несения службы по убеждениям совести. За 8 месяцев текущего года зарегистрировано свыше 12 тысяч таких заявлений, что более чем втрое превышает показатель всего предыдущего года. Рост числа обращений в ведомстве связывают именно с возросшей активностью рекрутинговых процедур. В Черном море сухогруз, принадлежащий турецкой компании и перевозивший зерно в пределах исключительной экономической зоны Румынии из украинского Измаила в итальянскую Равенну, подвергся атаке как минимум одного беспилотника. Судно загорелось и в итоге затонуло. По сообщениям румынских властей, в результате инцидента погибли капитан и еще один член экипажа. Трое получили ранения, а один человек числится пропавшим без вести. Румынские суда и вертолеты спасли 11 членов экипажа после того, как судно загорелось в результате взрывов. Поиски пропавшего моряка продолжаются примерно в 20 милях от румынского побережья. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нанесении удара, цитата, «ужасающего удара двух российских беспилотников по гражданскому судну, перевозившему кукурузу в нейтральных водах». Украина неоднократно предлагала конкретные шаги по деэскалации ситуации и обеспечению безопасности в Черном море. Соответствующие предложения поступали и от третьих стран. Но Россия неизменно выбирает террор и потопление гражданских судов вместо нормального судоходства. Конец цитаты. Президент Румынии Никош Ордан возложил на Россию ответственность за этот инцидент и осудил действия Москвы, назвав их эскалацией безответственных инцидентов. Вчера евро упал до самого низкого курса к доллару с мая 2025 года. Долги Франции и политическая нестабильность в Испании усилили страхи нового кризиса еврозоны и заражения рынков облигаций. На этом фоне европейские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Французский CAC-40 потерял более 1%, тогда как испанский IBEX 35, ушедший в минус после объявления о внеочередных выборах, начал снова расти. Тем временем немецкий DAX, а также итальянский, британский и нидерландский индексы торговались с ростом в пределах 0,1-0,3%. Турция и Пакистан договорились о быстром развертывании воинских контингентов в Саудовской Аравии. В августе эти три страны заключили оборонное соглашение на фоне участившихся нападений на Саудовскую Аравию со стороны поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов, контролирующих значительную часть Йемена. В понедельник правительственные войска Йемена заявили, что в ходе начатого в выходные наступления им удалось вернуть контроль над портовым городом Моха и территорией вдоль Баб-эль-Мандебского пролива. Мэр Берлина Вегнер находится в Израиле ближайшие три дня. Завтра политик от ХДС примет участие в мемориальной церемонии в кибуце, который подвергся нападению исламистской группировки «Хамас» 7 октября 3 года назад. Запланированы встречи с мэрами Тель-Авива и Иерусалима. Тель-Авив является городом-побратимом Берлина с прошлого года. Вегнер сказал, что его визит призван еще больше оживить. Это пока еще молодое партнерство между городами. В программу поездки также входят деловые встречи. Мэр посетит среди прочего, израильскую авиакомпанию. В Берлине переменная облачность, днем 20, ночью 12, ветер западный слабый, качество воздуха хорошее, влажность 86%, давление 765 миллиметров ртутного столба.
2: На дорогах.
1: В Преславрберге перекрыта Ойген-Шёнхаар-штрассе между Ольга-Бенарио-Престер-штрассе и Йоншер-штрассе. В Шарлоттенбурге Кнезебек-штрассе перекрыта между Курфюстендам и Момсен-штрассе. В Сименштадт перекрыта Вернер-Вергдам между Райс-штрассе и Ом-штрассе. В Кройсберге Ютер-Богер-штрассе перекрыта между Фризен-штрассе и Хайм-штрассе.

эфире радио «Голос Берлина». Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. В

0: blackcat.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcat.com.
1: Утро в столице Германии. Вы слушаете новости радио «Голос Берлина». У микрофона Борис Бородин. Вскоре пластиковая упаковка может значительно подорожать. Правительство Германии планирует ввести налог на пластик и надеется получить от этого миллиарды дополнительных доходов. Согласно проекту закона, с которым ознакомилось агентство ДПА, в будущем компаниям придется платить 550 евро за тонну упаковки. Это также призвано стимулировать сокращение использования пластика. Закон должен вступить в силу в июле 2027 года. Ожидается, что доходы составят около 1,5 миллиарда евро в год. В этом году немецкая книжная премия присуждается 38-летней Шиде Базиар за роман «Ди Люкен». Об этом сообщила немецкая ассоциация издателей и книготорговцев во Франкфурте на Майне. Роман Базиар охватывает столетний период в вымышленном городе в регионе Хунсрюк. В нем затрагиваются темы еврейской жизни, нацистского прошлого и миграции. Немецкая книжная премия считается одной из самых престижных наград в области немецкоязычной литературы. Украинские ведомства и предприятия подписали 15 документов с немецкими компаниями, достигнув договоренностей на сумму 8,5 миллиарда евро. Подписание состоялось в воскресенье в ходе украинско-немецкого бизнес-форума при участии президента Украины Зеленского и канцлера Германии Мерца. Цитата. «Если во время этой войны Германия помогала, и это был вклад в усиление нашей ПВО, то теперь у нас будет заказ, большой пакет. Я также рассчитываю, что мы полностью обеспечим заказами компанию в Германии. Уникальные технологии. Усилим нашу ПВО, будем брать деньги из второй части европейского кредита», заявил Зеленский. В частности, Министерство обороны подписало 3 меморандума о взаимопонимании с компанией Deal Defense о поставках систем ПВО «Ирис-Т» и ракет к ним, а также боеприпасов. Хакеры атаковали центральный реестр населения Дании и получили доступ к данным почти 9 миллионов человек. Неизвестные, в частности, заполучили имена, адреса и номера социального страхования людей, которые в настоящее время живут в Дании, а также тех, кто покинул страну или скончался. В стране проживает около 6 миллионов человек, а реестр содержит данные примерно об 11 миллионах. Министр цифровых технологий Кристина Эгелунд назвала происшедшее крайне серьезным инцидентом и заявила, что полный масштаб атаки еще предстоит оценить. Согласно этой информации, хакеры получили доступ через легальный аккаунт одной из датских компаний. Сейчас этот доступ заблокирован. Лидер России Путин подписал распоряжение о специальном решении о реорганизации зарегистрированного в России акционерного общества Unicredit Bank, бизнеса итальянской финансовой группы Unicredit. Копия документа опубликована на портале правовой информации РФ. Согласно распоряжению Путина, из Unicredit Bank разрешено выделить хозяйственное общество, все акции которого будут принадлежать Unicredit. Расположение разрешит продать 100% акций российского банка, не требуя дополнительных согласований с властями. Unicredit не уходил из РФ, опасаясь конфискации активов. Он и австрийский Raiffeisenbank власти РФ отнесли к системно значимым кредитным организациям страны. Это запрещало продажу активов компании без личного одобрения Путина. При этом бизнес Unicredit в России оставался прибыльным и после 2022 года. Сегодня на станции Весткройц в Берлине проходит официальное открытие информационного центра, посвященного строительным проектам вокруг автомагистрали А100. Он будет открыт для посетителей с субботы. По данным компании Degas, занимающейся управлением проектами, на 2 этажах для посетителей будут доступны интерактивные приложения, 3D-визуализации, фильмы и симулятор вождения. Цель состоит в том, чтобы показать, как планируются, строятся и реконструируются мосты и железнодорожные линии и какие технологии используются в этом процессе. С террасы на крыше можно напрямую наблюдать за ходом строительных работ по возведению нового кольцевого железнодорожного моста. В Берлине переменная облачность, днем 20, ночью 12, ветер западный слабый, качество воздуха хорошее, влажность 86%, давление 765 миллиметров ртутного столба.
2: На дорогах.
1: Преславрберге перекрыта Ойгеншенхарштрассе между Ольга-Бенарио-Престерштрассе и Йоншерштрассе. В Шарлоттенбурге Кнезебекштрассе перекрыта между Курфюстендам и Момсенштрассе. В Сименштадт перекрыта Вернерверкдам между Райсштрассе и Омштрассе. В Кройсберге Ютербогерштрассе перекрыта между Фризенштрассе и Хаймштрассе.

против Питтсбурга 8 октября станет началом его прощального тура по городам НХЛ. Хоккеисты Флориды Пантерс, которые считаются одними из главных фаворитов сезона, потерпели второе поражение подряд в трех стартовых матчах регулярки НХЛ. Пантеры на выезде проиграли Анахейм Дакс в овертайме 2-3. Форвард Флориды Брэд Маршант, вернувшийся в состав после операции, сумел сравнять счет за 2 минуты до конца третьего периода. Однако в овертайме Дакс реализовали большинство и вырвали победу. Примечательно, что Пантерс ни разу не вели в счете по ходу нынешнего сезона, а все три матча завершились в дополнительное время. Футболисты сборной Франции дома уверенно обыграли Бельгию 4-1 в матче четвертого тура Лиги наций. Бельгийцы повели на 35-й минуте, и этот счет держался до 77-й. Перелом в игру внес главный тренер французов Зинедин Зидан, выпустивший на замену Дезире Дуэ, Райана Шерки и Майкла Алисе. Все четыре гола Франции забили именно вышедшие со скамейки футболисты. Эта победа стала для подопечных Зидана 7-й подряд в очных встречах с Бельгией, и французы с 10 очками единолично возглавляют группу 1. В параллельном матче этого квартета Италия дома обыграла Турцию 3-1 и с 7 баллами поднялась на второе место в этой пульке. Китайские спортсмены впервые не вошли в топ-3 мирового рейтинга Международной федерации настольного тенниса. Первой ракеткой мира стал 19-летний японец Сора Мацусима. Он самый молодой лидер мирового рейтинга в истории и первый японец на вершине с 1980 года. Вторую строчку занимает француз Феликс Лебрен, третью – еще один японец Томокадзу Харимото. А лучший из представителей Китая Ван Чуцинь опустился на 4-е место. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: Из Германии. Вы слушаете новости радио «Голос Берлина». У микрофона Борис Бородин. Вскоре пластиковая упаковка может значительно подорожать. Правительство Германии планирует ввести налог на пластик и надеется получить от этого миллиарды дополнительных доходов. Согласно проекту закона, с которым ознакомилось агентство ДПА, в будущем компаниям придется платить 550 евро за тонну упаковки. Это также призвано стимулировать сокращение использования пластика. Закон должен вступить в силу в июле 2027 года. Ожидается, что доходы составят около 1,5 миллиарда евро в год. В этом году немецкая книжная премия присуждается 38-летней Шиде Базиар за роман «Ди Люкен». Об этом сообщила немецкая ассоциация издателей и книготорговцев во Франкфурте на Майне. Роман Базиар охватывает столетний период в вымышленном городе в регионе Хунсрюк. В нем затрагиваются темы еврейской жизни, нацистского прошлого и миграции. Немецкая книжная премия считается одной из самых престижных наград в области немецкоязычной литературы. Украинские ведомства и предприятия подписали 15 документов с немецкими компаниями, достигнув договоренности на сумму 8,5 миллиарда евро. Подписание состоялось в воскресенье в ходе украинско-немецкого бизнес-форума при участии президента Украины Зеленского и канцлера Германии Мерца. Цитата. «Если во время этой войны Германия помогала, и это был вклад в усиление нашей ПВО, то теперь у нас будет заказ, большой пакет. Я также рассчитываю, что мы полностью обеспечим заказами компанию в Германии. Уникальные технологии. Усилим нашу ПВО, будем брать деньги из второй части европейского кредита», заявил Зеленский. В частности, Министерство обороны подписало 3 меморандума о взаимопонимании с компанией Deal Defense о поставках систем ПВО «Ирис-Т» и ракет к ним, а также боеприпасов. Хакеры атаковали центральный реестр населения Дании и получили доступ к данным почти 9 миллионов человек. Неизвестные, в частности, заполучили имена, адреса и номера социального страхования людей, которые в настоящее время живут в Дании, а также тех, кто покинул страну или скончался. В стране проживает около 6 миллионов человек, а реестр содержит данные примерно об 11 миллионах. Министр цифровых технологий Кристина Эгелунд назвала происшедшее крайне серьезным инцидентом и заявила, что полный масштаб атаки еще предстоит оценить. Согласно этой информации, хакеры получили доступ через легальный аккаунт одной из датских компаний. Сейчас этот доступ заблокирован. Лидер России Путин подписал распоряжение о специальном решении о реорганизации зарегистрированного в России акционерного общества Unicredit Bank, бизнеса итальянской финансовой группы Unicredit. Копия документа опубликована на портале правовой информации РФ. Согласно распоряжению Путина, из Unicredit Bank разрешено выделить хозяйственное общество, все акции которого будут принадлежать Unicredit. Расположение разрешит продать 100% акций российского банка, не требуя дополнительных согласований с властями. Unicredit не уходил из РФ, опасаясь конфискации активов. Он и австрийский Raiffeisenbank власти РФ отнесли к системно значимым кредитным организациям страны. Это запрещало продажу активов компании без личного одобрения Путина. При этом бизнес Unicredit в России оставался прибыльным и после 2022 года. Сегодня на станции Весткройц в Берлине проходит официальное открытие информационного центра, посвященного строительным проектам вокруг автомагистрали А100. Он будет открыт для посетителей с субботы. По данным компании Degas, занимающейся управлением проектами, на 2 этажах для посетителей будут доступны интерактивные приложения, 3D-визуализации, фильмы и симулятор вождения. Цель состоит в том, чтобы показать, как планируются, строятся и реконструируются мосты и железнодорожные линии и какие технологии используются в этом процессе. С террасы на крыше можно напрямую наблюдать за ходом строительных работ по возведению нового кольцевого железнодорожного моста. В Берлине переменная облачность, днем 20, ночью 12, ветер западный слабый, качество воздуха хорошее, влажность 86%, давление 765 миллиметров ртутного столба.
2: На дорогах.
1: В Преславрберге перекрыта Ойгеншенхаар-штрассе между Ольга-Бенарио-Престер-штрассе и Йоншер-штрассе. В Шарлоттенбурге Кнезебек-штрассе перекрыта между Курфюстендам и Момсен-штрассе. В Сименштадт перекрыта Вернерверк-дам между Райс-штрассе и Ом-штрассе. В Кройсберге Ютер-Богер-штрассе перекрыта между Фризен-штрассе и Хайм-штрассе.

0: радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.
1: В тапках.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: часов в столице Германии. Вы слушаете новости радио «Голос Берлина». У микрофона Борис Бородин. В Эмдене планируется построить новый военно-морской порт. Вчера министр обороны Германии Писториус, премьер-министр Нижней Саксонии Лис и представители города Эмден подписали соответствующее заявление о намерениях. Писториус подчеркнул, что в свете нынешней угрозы все вооруженные силы Германии должны быстро наращивать свой потенциал. Поэтому военно-морскому флоту необходим порт в Северном море с быстрым доступом к Атлантике и Крайнему Северу, в дополнение к существующей базе в Вильгельмсхафене. Согласно планам Министерства обороны, порт может начать работу в начале 2030-х годов. Восточное командование НАТО разрабатывает план быстрого отражения возможного нападения РФ на восточный фланг Альянса. Особое внимание в этой стратегии уделено включению новых оборонных технологий, в частности дронов и технологий искусственного интеллекта, в традиционный военный потенциал, пишет Bloomberg со ссылкой на несекретную версию документа под названием «Теория победы». В случае российской атаки Североатлантический Альянс планирует задействовать сухопутные войска в сочетании с другими силами и средствами в рамках инициативы по сдерживанию на восточном фланге, предполагающее использование недорогих беспилотников, систем с минимальным участием экипажа и наведение на цель с помощью искусственного интеллекта. Обеспечив себе свободу маневра, НАТО попытается уничтожить систему управления вооруженных сил России, чтобы быстро и решительно разгромить их наступление, пишет далее Bloomberg. Новый план Североатлантического альянса представит 12 октября в Польше верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Европейская комиссия заявила, что внимательно следит за сообщениями о предполагаемой вспышке легочной чумы в России. Поводом для тревоги стала гибель сотрудницы Иркутского противочумного института. Она разбила пробирку с патогеном и скончалась от атипичной пневмонии. Под медицинский надзор помещены около 200 контактировавших с ней человек. Российские власти официально не подтвердили вспышку. Из-за российско-украинской войны Брюссель получает информацию из России через каналы ВОЗ. В Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС готов координировать ответные действия, однако созывать экстренное совещание пока не планируют. Страны обладают запасами антибиотиков, а опыт пандемии COVID-19 повысил готовность к подобным биологическим угрозам. Несмотря на атаки на суда в Ормузском проливе, экспорт сырой нефти из стран ближневосточного региона Персидского залива, за исключением Ирана, в сентябре вернулся к довоенному уровню, свидетельствуют данные компании КПЛЕР, занимающейся морским мониторингом. Восстановлению способствовали изменения в экспортных маршрутах региона. Сейчас 40% этого экспорта проходит в обход Ормузского пролива против 17% до войны. Ключевыми альтернативными маршрутами стали трубопроводы в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Большая часть нефти, проходящей через пролив, перегружается на другие танкеры в открытом море. Несмотря на восстановление экспорта, эксперты предупреждают, что до полной нормализации еще далеко. Американская блокада иранских портов по-прежнему серьезно ограничивает собственный нефтяной экспорт Ирана. Заблокированные полосы для автобусов – обычное явление в Берлине. По данным компании BVG, только за первое полугодие этого года берлинская компания общественного транспорта эвакуировала около 6500 автомобилей, которые препятствовали движению автобусов и трамваев. В рамках новой кампании «Мы находимся на полосах для автобусов, вам, пожалуй, там быть не надо», BVG теперь стремится противодействовать этому. Как объявила компания, этот слоган будет размещен на задней части примерно 1700 автобусов. С 2020 года BVG имеет право самостоятельно эвакуировать транспортные средства и не получает никакой прибыли от операций по эвакуации. В Берлине переменная облачность, днем 20, ночью 12, ветер западный слабый, качество воздуха хорошее, влажность 86%, давление 765 миллиметров ртутного столба.
1: На дорогах.
0: В Преславрберге перекрыта Ойген-Шенхар-штрассе между Ольга-Бенарио-Престер-штрассе и Йоншер-штрассе. В Шарлоттенбурге Кнезебек-штрассе перекрыта между Курфюстендам и Момсен-штрассе. В Сименштадт перекрыта Вернер-Вергдам между Райс-штрассе и Ом-штрассе. В Кройсберге Ютер-Богер-штрассе перекрыта между Фризен-штрассе и Хайм-штрассе.

6,5, 6 четвертью.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: батарейки сель.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и еврощет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: В столице Германии вы слушаете новости радио «Голос Берлина», у микрофона Борис Бородин. В Эмдене планируется построить новый военно-морской порт. Вчера министр обороны Германии Писториус, премьер-министр Нижней Саксонии Лис и представители города Эмден подписали соответствующее заявление о намерениях. Писториус подчеркнул, что в свете нынешней угрозы все вооруженные силы Германии должны быстро наращивать свой потенциал. Поэтому военно-морскому флоту необходим порт в Северном море с быстрым доступом к Атлантике и Крайнему Северу, в дополнение к существующей базе в Вильгельмсхафене. Согласно планам Министерства обороны, порт может начать работу в начале 2030-х годов. Восточное командование НАТО разрабатывает план быстрого отражения возможного нападения РФ на восточный фланг Альянса. Особое внимание в этой стратегии уделено включению новых оборонных технологий, в частности дронов и технологий искусственного интеллекта, в традиционный военный потенциал, пишет Bloomberg со ссылкой на несекретную версию документа под названием «Теория победы». В случае российской атаки Североатлантический Альянс планирует задействовать сухопутные войска в сочетании с другими силами и средствами в рамках инициативы по сдерживанию на восточном фланге, предполагающее использование недорогих беспилотников, систем с минимальным участием экипажа и наведение на цель с помощью искусственного интеллекта. Обеспечив себе свободу маневра, НАТО попытается уничтожить систему управления вооруженных сил России, чтобы быстро и решительно разгромить их наступление, пишет далее Bloomberg. Новый план Североатлантического альянса представит 12 октября в Польше верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Европейская комиссия заявила, что внимательно следит за сообщениями о предполагаемой вспышке легочной чумы в России. Поводом для тревоги стала гибель сотрудницы Иркутского противочумного института. Она разбила пробирку с патогеном и скончалась от атипичной пневмонии. Под медицинский надзор помещены около 200 контактировавших с ней человек. Российские власти официально не подтвердили вспышку. Из-за российско-украинской войны Брюссель получает информацию из России через каналы ВОЗ. В Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС готов координировать ответные действия, однако созывать экстренное совещание пока не планируют. Страны обладают запасами антибиотиков, а опыт пандемии COVID-19 повысил готовность к подобным биологическим угрозам. Несмотря на атаки на суда в Ормузском проливе, экспорт сырой нефти из стран ближневосточного региона Персидского залива, за исключением Ирана, в сентябре вернулся к довоенному уровню, свидетельствуют данные компании КПЛЕР, занимающейся морским мониторингом. Восстановлению способствовали изменения в экспортных маршрутах региона. Сейчас 40% этого экспорта проходит в обход Ормузского пролива против 17% до войны. Ключевыми альтернативными маршрутами стали трубопроводы в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Большая часть нефти, проходящей через пролив, перегружается на другие танкеры в открытом море. Несмотря на восстановление экспорта, эксперты предупреждают, что до полной нормализации еще далеко. Американская блокада иранских портов по-прежнему серьезно ограничивает собственный нефтяной экспорт Ирана. Заблокированные полосы для автобусов – обычное явление в Берлине. По данным компании BVG, только за первое полугодие этого года берлинская компания общественного транспорта эвакуировала около 6500 автомобилей, которые препятствовали движению автобусов и трамваев. В рамках новой кампании «Мы находимся на полосах для автобусов, вам, пожалуй, там быть не надо», BVG теперь стремится противодействовать этому. Как объявила компания, этот слоган будет размещен на задней части примерно 1700 автобусов. С 2020 года БФОГ имеет право самостоятельно эвакуировать транспортные средства и не получает никакой прибыли от операций по эвакуации. Берлине переменная облачность, днем 20, ночью 12, ветер западный слабый, качество воздуха хорошее, влажность 86%, давление 765 миллиметров ртутного столба.
2: На дорогах.
1: В Преславрберге перекрыта Ойген-Шёнхаар-штрассе между Ольга-Бенарио-Престер-штрассе и Йоншер-штрассе. В Шарлоттенбурге Кеннезебек-штрассе перекрыта между Курфюстендам и Момсен-штрассе. В Сименштадт перекрыта Вернер-Вергдам между Райс-штрассе и Ом-штрассе. В Кройсберге Ютер-Богер-штрассе перекрыта между Фризен-штрассе и Хайм-штрассе.

0: Ох, я плохой, злой.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
2: В эфире радио «Голос Берлина».

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на Дегут, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. Дегут. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на degut.de.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Часов в столице Германии. Вы слушаете новости радио «Голос Берлина». У микрофона Борис Бородин. Впервые в истории Германии политик от ультраправой АДГ стал главой Ландтага. Председателем парламента земли Саксония-Анхальт избран 35-летний Тобиас Рауш. Голосование прошло на учредительной сессии новоизбранного парламента в Магдебурге. Кандидатуру Рауша поддержали 48 депутатов, еще 29 проголосовали против, 5 воздержались. У ультраправой АДГ и левопопулистского БСВ в совокупности 44 из 83 мест. Там также представлены ХДС, СДПГ, зеленые и левые. Ранее Рауш пригрозил распустить парламент и провести новые выборы, если голосование за его назначение на пост главы парламента провалится. И ультраправые, и левые популисты, обеспечившие избрание Рауша, выступают за переговоры с Москвой, против поддержки Украины и за возобновление закупок российского сырья. Парламентская фракция СДПГ обостряет конфликт с ХДС-ХСС. В 22-страничном программном документе, по информации Reuters, парламентарии призывают, среди прочего, к введению налога на богатство, реформе налога на наследство, ограничению цен на топливо и к явному отказу от атомной энергетики. Ожидается, что сегодня документ будет принят парламентской группой. Наблюдатели ожидают дальнейших конфликтов внутри черно-красного федерального правительства. На завтра запланировано очередное заседание коалиции. Коалиционного комитета. Премьер-министр Болгарии Румен Радев проводит экстренное совещание после атаки дронов на 2 коммерческих судна в болгарской исключительной экономической зоне Черного моря. По данным властей, одно судно затонуло, а второе загорелось после ударов. Как сообщили в морском спасательном координационном центре Варны, экипаж затонувшего судна числится пропавшим без вести. Все 18 членов экипажа второго корабля были спасены. Затонул сухогруз «Альфа Ватан» под флагом Того. «Альбе» под флагом Палау после попадания дрона охватил пожар, вынудивший экипаж покинуть борт. Обстоятельства нападения и происхождение дронов пока остаются неясными. Нобелевскую премию по физике за 26-й год присудили бельгийскому ученому Фрэнсису Хальцину из Американского университета Висконсина-Мэдисона. Премию вручили за решающий вклад в работу нейтронной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. Построенная в 2011 году в Антарктиде, обсерватория представляет собой кубический километр льда, оснащенный датчиками. С ее помощью ученые могут наблюдать за частицами нейтрино, которые возникают при колоссальном выделении энергии в далеком космосе и которые практически не взаимодействуют с веществом. Бывший глава немецкой федеральной разведывательной службы Аугуст Ханнинг, ушедший с поста в 2005 году, и его бывший близкий сотрудник Манфред Д., задержаны сегодня утром по подозрению в шпионаже, сообщил генеральный прокурор ФРГ в Карлсруэ. По информации СМИ, речь при этом не идет о связях с Россией. Ханнинг и Манфред Д. предположительно весной 2010 года договорились, что последний будет за вознаграждение постоянно добывать для Ханнинга ценные сведения федеральной разведслужбы. Ханнинг хотел использовать эту информацию с коммерческой выгодой в рамках своей частной консультативной деятельности. В одном случае Ханнинг использовал засекреченные сведения, чтобы подготовить анализ для сотрудника иностранной разведывательной службы. Пока не удалось установить, дошел ли этот материал до адресата. Бранденбург имеет хорошие перспективы на будущее, несмотря на демографические изменения, сообщает Берлинский институт народонаселения и развития в новом федеральном исследовании. Были оценены такие факторы, как экономика, образование и благоприятность условий для семейного проживания. Бранденбург занимает 5-е место среди всех немецких земель, невзирая на 2% сокращение населения к 1945 году. Берлин занимает 7-е место, что тоже неплохо. В исследовании предполагается, что население столицы при этом вырастет почти на 10%. В Берлине переменная облачность, днем 20, ночью 12, ветер западный слабый, качество воздуха хорошее, влажность 86%, давление 765 миллиметров ртутного столба.
2: На дорогах.
1: В Преславрберге перекрыта Ойгеншенхарштрассе между Ольга-Бенарио-Престерштрассе и Йоншерштрассе. В Шарлоттенбурге Кнезебекштрассе перекрыта между Курфюстендам и Момсенштрассе. В Сименштадт перекрыта Вернерверкдам между Райсштрассе и Омштрассе. В Кройсберге Ютербогерштрассе перекрыта между Фризенштрассе и Хаймштрассе.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: «Имеете право». Программа с адвокатом доктором Анной Разовской-Лампай. Обсуждаем широкий спектр тем от семейного и наследственного права и защиты интеллектуальной собственности до иностранных инвестиций в Германии и поддержки на арт-рынке при покупке и продаже произведений искусства. Доктор Анна Разовская-Лампай – эксперт по вопросам бизнеса, специализирующийся на коммерческом и корпоративном праве и праве искусства. Свои вопросы юристу присылайте на redakcion@radio-rb.de.
1: Добрый день, дорогие слушатели радио «Голос Берлина». Вы снова с нами в программе «Имеете право», в которой мы разбираем самые актуальные правовые ситуации, с которыми сталкиваются многие люди в Германии. Сегодня тема, о которой многие предпочитают не думать заранее, а потом часто жалеют. Мы говорим о деньгах в браке. Что происходит с имуществом при разводе? Зачем нужен брачный договор? И как устроена система алиментов, например, для детей, для супругов и даже для родителей. В нашей студии наш компетентный собеседник, доктор юридических наук, адвокат Анна Разовская-Лампай. Анна, добрый день.
2: Добрый день. Очень рада снова быть в эфире. Знаете, я заметила за годы практики закономерность, что люди приходят или до свадьбы с вопросом, нужен ли договор, либо уже после развода с вопросом, как так получилось, что я, например, потерял все или не приобрел ничего. Хотя эти вопросы можно, в принципе, себе задавать в любом пункте брака. И сегодня, может быть, мы сможем помочь первой группе и предотвратить вторую.
1: Я уверен, что у нас все получится. Давайте начнем с самого простого. Большинство пар в Германии живут без всяких договоров. Ну, такое довольно часто происходит. Что тогда регулирует их имущественные отношения?
2: Да, вы правы. По статистике 85% где-то супружеских пар в Германии не заключают никакого брачного договора. И в таких случаях автоматически вступает в силу режим так называемого Zugewinngemeinschaft, да, то есть сообщество прироста имущества. Логика какая? Все, что у супругов было до свадьбы, остается их личной собственностью.

0: денег нет, но суд все равно обязывает выплатить супруге половину этого бумажного прироста. И тут единственный выход – продавать бизнес. Это, конечно, удар по владельцу, по сотрудникам, ну, по наследникам. Для таких случаев, в принципе, и существует в основном брачный договор.
1: Анна, вот многие воспринимают разговор о брачном договоре как какую-то обиду. Как будто бы получается, что ты уже готовишься к разводу. Как вы на это реагируете?
0: Ну, я, конечно, с одной стороны, могу людей понять, но с другой стороны, это можно, брачный договор можно сравнить со страховкой. Никто не покупает страховку от пожара, потому что хочет пожар. Брачный договор – это не предсказание конца отношений, это выражение уважения к партнеру. Я хочу, чтобы в любой ситуации у нас была какая-то защита обоюдная. Что конкретно прописать в договор? Но тут есть много разных вариантов. Все зависит от того, что нужно конкретной паре. Первый, самый важный блок, скорее всего, это все-таки режим имущества. Да? То есть можно выбрать полную разделенность имущества, у каждого свое, и при разводе никаких взаимных требований нет к приросту. Или наоборот, полную общность, что все общее. Есть там модифицированные варианты. Можно исключить бизнес из расчета прироста, а вот все остальное разделить. Второй блок – это, наверное, алименты после развода. То есть супруги вправе заранее договориться об условиях финансовой поддержки. Какой срок, какой размер, и там какие-то дополнительные условия. Это особенно важно, если один из партнеров жертвует карьерой ради детей или там переезжает в другую страну. Чаще всего это, конечно, женщина. Третье – это пенсионные права. По умолчанию в Германии действует система так называемой Versorgungsausgleich, то есть пенсионные накопления обоих супругов автоматически делятся на две части при разводе. Можно еще, конечно, наследство и бизнес прописать. Да, там определенные активы, доля в компании или квартира, или наследованные какие-то там ценности, они переходят к детям там, от первого брака или от совместного брака, или минуя общий раздел. Это, в принципе, важный пункт для супругов, у которых есть смешанные активы из разных стран или дети от предыдущих браков. Это даже, я бы сказала, обязательный инструмент.
2: «Имеете право». Программа с адвокатом доктором Анной Разовской-Лампай.
1: Да, действительно. А вот если, допустим, обстоятельства сильно изменились, можно ли обновить уже существующий договор? Ну, внести какие-то изменения, которые к этому моменту вдруг появились, и очень важно их зафиксировать.
0: Не столько можно, сколько нужно, даже необходимо. Так. Вы можете менять брачный договор в любое время по обоюдному согласию. И я рекомендую клиентам пересматривать документы при каждом серьезном жизненном изменении. Это может быть там, рождение ребенка или покупка какой-то значительной или единственной недвижимости, или открытие бизнеса, или получение какого-то крупного наследства. Брачный договор, в принципе, живой документ, и он должен отражать реальности семьи, а не в каком-то оставаться замороженном варианте.
1: Действительно, логично совершенно. Но ведь бывают разные случаи, когда договор есть, а суд его признает недействительным. Ведь такое бывает?
0: Да, бывает такое. В принципе, существует свобода договора, но она, конечно, не абсолютна. И, например, ничтожные соглашения, которые противоречат так называемым добрым нравам. Добросовестность должна быть от обеих сторон. Если один супруг оказывается в договоре полностью беззащитным, там, например, без алиментов, без пенсионных прав или без имущества там, и компенсации, то суд вправе вмешаться и признать договор несправедливым. Тут Федеральный суд Германии, БГХ, да, Бундесгерихтсхоф, он неоднократно это подчеркивал, что брачный договор должен быть балансом интересов, а это не инструмент эксплуатации. Если он составлен там, под давлением или в момент зависимости одной из сторон или без должного понимания контекста, то это все основание договор оспорить. Об оформлении тоже важный пункт. В отличие от завещания, брачный договор не может быть самостоятельно написан, подписан дома. То есть тут действительно надо в любом случае нотариальное удостоверение. При этом вы можете, например, заранее проконсультироваться с адвокатом, чтобы как-то более, может быть даже каждый

0: из вас отдельно, да, из оба супруга отдельно могут проконсультироваться или непосредственно у нотариуса это регулировать, но нотариальное удостоверение в любом случае обязательно. Ну, тут понятно, мы уже с вами говорили это в некоторых других передачах, что нотариус – это не формальность, а это действительно защита от поспешных решений, от давления, может быть, какого-то.
1: И очень часто это сильно помогает. Действительно так.
0: Да.
1: Сейчас мы перейдем ко второй очень большой теме, очень важной, дорогие радиослушатели. Будьте внимательны. Эта тема касается алиментов. И начнем мы с детей. Это самое острое для большинства семей. Так ли это, Анна?
0: Конечно. Алименты, они регулируются законом. И тут простой принцип. Оба родителя обязаны участвовать, конечно, в содержании ребенка. Вне зависимости от того, состояли они в браке или нет. Тот, с кем ребенок живет, он выполняет обязательства в натуре, так называемые. Да? То есть он предоставляет жилье, еду, там, заботу о повседневных нуждах. А второй родитель обязан... свое обязательство платить деньгами. И размер алиментов определяется по так называемой Дюссельдорфской табели, то есть это таблица, которую высший суд земли Северной Рейн-Вестфалии обновляет. Она учитывает два фактора. Это возраст ребенка и чистый доход родителя-плательщика. Это тоже такая система, которая не во всех странах существует, потому что, например, у нас... 26-й год, если взять там, минимальная сумма там, для детей до 6 лет, там 486 евро. Но максимально, сейчас вам по памяти не могу сказать, она не бесконечна. То есть в некоторых странах есть такое, что если человек очень много зарабатывает, то он должен там, платить, предположим, 10 тысяч каких-то ребенка. В Германии такого нет. То есть сумма ограничена и минимально, и максимально. Но эта таблица, Дюссельдорфской табели, это таблица не обязательного, она не носит обязательный характер. Это все-таки более рекомендация, то тоже надо это иметь в виду.
1: А если родитель говорит, что у него нет денег? Можно представить себе такую ситуацию. Как суд это проверяет?
0: Суд это проверяет очень тщательно. В расчет берется чистый доход после налогов, социальных взносов и обязательных расходов, и дополнительные источники какие-то дохода, там, аренда на недвижимость или, не знаю, там, нерегулярный бонус, они тоже учитываются. И особый инструмент существует, так называемый фиктивный доход. То есть, если суд видит, что родитель намеренно не работает или работает ниже своей квалификации, чтобы снизить алименты или разъезжает на Порше, а при этом говорит, что он ничего не зарабатывает, то суд может назначить расчетную сумму, которую этот человек мог бы зарабатывать, или из чего он исходит, что он зарабатывает, хотя он и не предъявил такие документы. То есть, в принципе, от алиментов, от алиментных обязательств в Германии достаточно сложно уклониться. И если у плательщика несколько детей и средств на всех не хватает, то, конечно, бывают такие ситуации, понятно, мангельфаль. Суд распределяет имеющиеся ресурсы с приоритетом в пользу там, несовершеннолетних и привилегированных детей до 21 года, которые еще учатся.
2: Имеете право. Программа с адвокатом доктором Анной Розовской-Лампай.
1: Анна, теперь предлагаю перейти к иному виду алиментов. Алиментов между супругами. Очень интересная тема, мне кажется. Расскажите, как это работает на разных этапах? Существует ли большая разница?
0: Ну, тут есть два разных режима. Пока супруги разъехались, но еще не развелись официально, действует тренингсунтагайт, да, алимент на период раздельного проживания. Отказаться от тренингсунтагайт в договоре почти невозможно. Суды крайне редко это допускают, потому что речь идет об острой переходной ситуации. После официального развода тут совершенно другая история. Nach Ehelicher Unterhalt выплачивается только при наличии конкретных оснований. Например, маленький ребенок до 3 лет или... обязательная переквалификация в силу того, что, может быть, ну, тут тоже чаще всего это мать, конечно, у которой был многолетний перерыв в карьере или там какие-то серьезные проблемы со здоровьем. И чаще всего это ограниченный, крайне ограниченный срок.
1: Еще один вопрос, который, я уверен, Анна, удивит очень многих наших слушателей. Звучит он так. Могут ли взрослые дети быть обязаны платить алименты своим родителям?
0: Да. И это абсолютно реальная и распространенная ситуация. Закон обязывает содержать по всей прямой линии родства. Не только вниз, но и... То есть не только от родителей к детям, да, но и вверх. От детей к родителям. Если пожилой родитель оказывается, например, в доме престарелых, его пенсии не хватает для покрытия расходов, то взрослые дети обязаны доплачивать. Но это особенно актуально сейчас, конечно, когда стоимость ухода резко возросла, ну и вообще инфляция. Но закон защищает и детей. У каждого есть Selbstbehalt, так называемый. То есть это минимум определенный, он сейчас 2650 евро. При этом из суммы сверху этого минимума взрослый ребенок обязан отдавать лишь 30%, а 70% остается в любом случае ему. Все остальное уже будет доплачивать государство. Ну и, конечно, если несколько детей, то тогда они должны это делить между собой.
1: Переходим к следующему интересному моменту. Анна, как брачный договор связан с алиментами? Можно ли одним повлиять на другое, наоборот, и насколько они вообще взаимосвязаны?
0: Да, они взаимосвязаны, и это тоже, в принципе, одна из причин заключать договор. Вы можете заранее все зафиксировать, и условия алиментов после развода, в том числе там, конкретную сумму, срок обязательства, можно вписать, что это зависит от возраста детей, предположим. И это дает обеим сторонам тоже какую-то предсказуемость, защищает от многолетних, не дай бог, судебных разбирательств. Без договора суд решает все сам, и результат может оказаться совершенно неожиданным и даже где-то и неприемлемым для обоих, не обязательно только для одной стороны. Отдельно хочу остановиться на теме, которая напрямую касается многих наших слушателей, это международные семьи. Если супруги из разных стран, то может возникнуть ситуация, когда немецкий суд применяет российское право, а российский – немецкое. И последствия кардинально разные, где-то имущество признается совместным, где-то нет. Где-то там алиментные обязательства могут противоречить друг другу. Это настоящий юридический лабиринт. И в европейский регламент о брачном имуществе дает международным парам право о договоре. В договоре прямо указать право какой страны применяется к их имуществу. Это один пункт в договоре, но он может сэкономить вам годы судебных разбирательств. Я настоятельно рекомендую, если вы заключаете договор, то обязательно прописывать право какой страны будет применяться.
1: Анна, ну и напоследок предлагаю посмотреть на практический сценарий. Допустим, решение суда есть, а алименты все равно не приходят. Вот что делать в такой непростой ситуации?
0: Да, ситуация действительно непростая, но очень часто распространенная, к сожалению. Если уже дело дошло до суда, желательно, конечно, такие вопросы все-таки решать без суда и договариваться. Первый шаг в таком случае – это Jugendamt, то есть ведомство, да, по делам молодежи. Он может вам помочь рассчитать задолженность или, там, может быть, официальное какое-то требование плательщику направить. Но если это не получается, то тогда идти снова в суд, который выносит решение о принудительном взыскании, там, арест части заработной платы и так далее. Для детей существует важная государственная программа, так называется Unterhaltsvorschuss, да, то есть аванс на содержание. Государство выплачивает алименты за уклоняющегося родителя, а затем само взыскивает эту сумму с должника. И это действительно реальная помощь для семей, которые не могут ждать. А в основном это большое количество семей. Ну и последнее, конечно, систематическое уклонение от алиментов в Германии может повлечь уголовную ответственность, как во многих странах. Немецкое право рассматривает это очень серьезно, особенно если речь идет о детях.
1: Так что будьте внимательны, дорогие слушатели, помните всегда об этом. Анна, мы охватили огромную тему. Предлагаю подвести какой-то понятный итог. Например, три главные мысли для наших слушателей, о которых они должны помнить.
0: Ну, первое, это что стандартные немецкие правила защищают обоих супругов, но только в простых ситуациях. Если у вас есть бизнес, или если у вас имущество в нескольких странах, если у вас дети от разных браков, то брачный договор – это не роскошь, а необходимость. Второй момент – алименты. Это, конечно, система защиты, и тут существует инструмент, вот десидорская табель «Selbstbehalt», «Unterhaltsvorschuss». Это инструменты, которые вас защищают, и, конечно, желательно эти инструменты знать. Ну, третье, это, наверное, что брачные договоры, алименты, это не противоположность, это часть одной системы, поэтому грамотно составленный договор, он урегулирует и алиментные обязательства, и избавит обе стороны от лет судебных споров. И лучше, конечно, об этом подумать до свадьбы, чем после развода.
1: Да, действительно, друзья, повторю еще раз, три важных момента. Я их даже сейчас записал. Первое. Стандартные немецкие правила защищают обоих супругов. Второе. Алименты не наказание, а система защиты. Третье. Брачный договор и алименты не противоположности, а части одной системы. Помните об этом. Анна, огромное спасибо за этот глубокий и практичный разговор.
0: Вам спасибо. Финансовая ясность в браке – это не недоверие, это уважение и ответственность.
1: Это была программа «Имеете право» на радио «Голос Берлина». Берегите себя и своих близких. И до новых встреч.
2: «Имеете право». Программа с адвокатом доктором Анной Розовской-Лампай. Обсуждаем широкий спектр тем. От семейного и наследственного права и защиты интеллектуальной собственности до иностранных инвестиций в Германии и поддержки на арт-рынке при покупке и продаже произведений искусства. Доктор Анна Розовская-Лампай – эксперт по вопросам бизнеса, специализирующийся на коммерческом и корпоративном праве и праве искусства. Свои вопросы юристу присылайте на redakcion@radio-rb.de.
3: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
4: Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: Германии, вы слушаете новости радио «Голос Берлина», у микрофона Борис Боротин. Впервые в истории Германии политик от ультраправой АДГ стал главой Ландтага. Председателем парламента земли Саксония-Анхальт избран 35-летний Тобиас Рауш. Голосование прошло на учредительной сессии новоизбранного парламента в Магдебурге. Кандидатуру Рауша поддержали 48 депутатов, еще 29 проголосовали против, 5 воздержались. У ультраправой АДГ и левопопулистского БСВ в совокупности 44 из 83 мест. Там также представлены ХДС, СДПГ, зеленые и левые. Ранее Рауш пригрозил распустить парламент и провести новые выборы, если голосование за его назначение на пост главы парламента провалятся. И ультраправые, и левые популисты, обеспечившие избрание Рауша, выступают за переговоры с Москвой, против поддержки Украины и за возобновление закупок российского сырья. Парламентская фракция СДПГ обостряет конфликт с ХДС-ХСС. В 22-страничном программном документе, по информации Reuters, парламентарии призывают, среди прочего, к введению налога на богатство, реформе налога на наследство, ограничению цен на топливо и к явному отказу от атомной энергетики. Ожидается, что сегодня документ будет принят парламентской группой. Наблюдатели ожидают дальнейших конфликтов внутри черно-красного федерального правительства. На завтра запланировано очередное заседание коалиционного комитета. Премьер-министр Болгарии Румен Радев проводит экстренное совещание после атаки дронов на 2 коммерческих судна в болгарской исключительной экономической зоне Черного моря. По данным властей, одно судно затонуло, а второе загорелось после ударов. Как сообщили в морском спасательном координационном центре Варны, экипаж затонувшего судна числится пропавшим без вести. Все 18 членов экипажа второго корабля были спасены. Затонул сухогруз «Альфа Ватан» под флагом Того, «Альбе» под флагом Палау. После попадания дрона охватил пожар, вынудивший экипаж покинуть борт. Обстоятельства нападения и происхождение дронов пока остаются неясными. Нобелевскую премию по физике за 26-й год присудили бельгийскому ученому Фрэнсису Хальцену из Американского университета Висконсина-Мэдисона. Премию вручили за решающий вклад в работу нейтронной обсерватории Ice Cube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. Построенная в 2011 году в Антарктиде, обсерватория представляет собой кубический километр льда, оснащенный датчиками. С ее помощью ученые могут наблюдать за частицами нейтрино, которые возникают при колоссальном выделении энергии в далеком космосе и которые практически не взаимодействуют с веществом. Бывший глава немецкой федеральной разведывательной службы Аугуст Ханнинг, ушедший с поста в 2005 году, и его бывший близкий сотрудник Манфред Д., задержаны сегодня утром по подозрению в шпионаже, сообщил генеральный прокурор ФРГ в Карлсруэ. По информации СМИ, речь при этом не идет о связях с Россией. Ханнинг и Манфред Д. предположительно весной 2010 года договорились, что последний будет за вознаграждение постоянно добывать для Ханнинга ценные сведения федеральной разведслужбы. Ханнинг хотел использовать эту информацию с коммерческой выгодой в рамках своей частной консультативной деятельности. В одном случае Ханнинг использовал засекреченные сведения, чтобы подготовить анализ для сотрудника иностранной разведывательной службы. Пока не удалось установить, дошел ли этот материал до адресата. Бранденбург имеет хорошие перспективы на будущее, несмотря на демографические изменения, сообщает Берлинский институт народонаселения и развития в новом федеральном исследовании. Были оценены такие факторы, как экономика, образование и благоприятность условий для семейного проживания. Бранденбург занимает 5-е место среди всех немецких земель, невзирая на 2% сокращение населения к 1945 году. Берлин занимает 7-е место, что тоже неплохо. В исследовании предполагается, что население столицы при этом вырастет почти на 10%. В Берлине переменная облачность, днем 20, ночью 12, ветер западный слабый, качество воздуха хорошее, влажность 86%, давление 765 миллиметров ртутного столба.
2: На дорогах.
1: В Преславрберге перекрыта Ойгеншенхарштрассе между Ольга-Бенарио-Престерштрассе и Йоншерштрассе. В Шарлоттенбурге Кнезебекштрассе перекрыта между Курфюстендам и Момсенштрассе. В Сименштадт перекрыта Вернерверкдам между Райсштрассе и Омштрассе. В Кройсберге Ютербогерштрассе перекрыта между Фризенштрассе и Хаймштрассе.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляя с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон.

все в твою пользу.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: 17 часов в столице Германии. Вы слушаете новости радио «Голос Берлина». У микрофона Борис Бородин. Впервые в истории Германии политик от ультраправой АДГ стал главой Ландтага. Председателем парламента земли Саксония-Анхальт избран 35-летний Тобиас Рауш. Голосование прошло на учредительной сессии новоизбранного парламента в Магдебурге. Кандидатуру Рауша поддержали 48 депутатов, еще 29 проголосовали против, 5 воздержались. У ультраправой АДГ и левопопулистского БСВ в совокупности 44 из 83 мест. Там также представлены ХДС, СДПГ, зеленые и левые. Ранее Рауш пригрозил распустить парламент и провести новые выборы, если голосование за его назначение на пост главы парламента провалятся. И ультраправые, и левые популисты, обеспечившие избрание Рауша, выступают за переговоры с Москвой, против поддержки Украины и за возобновление закупок российского сырья. Парламентская фракция СДПГ обостряет конфликт с ХДС-ХСС. В 22-страничном программном документе, по информации Reuters, парламентарии призывают, среди прочего, к введению налога на богатство, реформе налога на наследство, ограничению цен на топливо и к явному отказу от атомной энергетики. Ожидается, что сегодня документ будет принят парламентской группой. Наблюдатели ожидают дальнейших конфликтов внутри черно-красного федерального правительства. На завтра запланировано очередное заседание Коалиционного комитета. Премьер-министр Болгарии Румен Радев проводит экстренное совещание после атаки дронов на 2 коммерческих судна в болгарской исключительной экономической зоне Черного моря. По данным властей, одно судно затонуло, а второе загорелось после ударов. Как сообщили в морском спасательном координационном центре Варны, экипаж затонувшего судна числится пропавшим без вести. Все 18 членов экипажа второго корабля были спасены. Затонул сухогруз «Альфа Ватан» под флагом Того. «Альбе» под флагом Палау после попадания дрона охватил пожар, вынудивший экипаж покинуть борт. Обстоятельства нападения и происхождение дронов пока остаются неясными. Нобелевскую премию по физике за 26-й год присудили бельгийскому ученому Фрэнсису Хальсону из Американского университета Висконсина-Мэдисона. Премию вручили за решающий вклад в работу нейтронной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. Построенная в 2011 году в Антарктиде, обсерватория представляет собой кубический километр льда, оснащенный датчиками. С ее помощью ученые могут наблюдать за частицами нейтрино, которые возникают при колоссальном выделении энергии в далеком космосе и которые практически не взаимодействуют с веществом. Бывший глава немецкой федеральной разведывательной службы Аугуст Ханнинг, ушедший с поста в 2005 году, и его бывший близкий сотрудник Манфред Д. задержаны сегодня утром по подозрению в шпионаже, сообщил генеральный прокурор ФРГ в Карлсруэ. По информации СМИ, речь при этом не идет о связях с Россией. Ханнинг и Манфред Д. предположительно весной 2010 года договорились, что последний будет за вознаграждение постоянно добывать для Ханнинга ценные сведения федеральной разведслужбы. Ханнинг хотел использовать эту информацию с коммерческой выгодой в рамках своей частной консультативной деятельности. В одном случае Ханнинг использовал засекреченные сведения, чтобы подготовить анализ для сотрудника иностранной разведывательной службы. Пока не удалось установить, дошел ли этот материал до адресата. Бранденбург имеет хорошие перспективы на будущее, несмотря на демографические изменения, сообщает Берлинский институт народонаселения и развития в новом федеральном исследовании. Были оценены такие факторы, как экономика, образование и благоприятность условий для семейного проживания. Бранденбург занимает 5-е место среди всех немецких земель, невзирая на 2% сокращение населения к 1945 году. Берлин занимает 7-е место, что тоже неплохо. В исследовании предполагается, что население столицы при этом вырастет почти на 10%. В Берлине переменная облачность, днем 20, ночью 12, ветер западный слабый, качество воздуха хорошее, влажность 86%, давление 765 миллиметров ртутного столба.
1: На дорогах.
0: В Преславрберге перекрыта Ойген-Шёнхаар-штрассе между Ольга-Бенарио-Престер-штрассе и Йоншер-штрассе. В Шарлоттенбурге Кнезебек-штрассе перекрыта между Курфюстендам и Момсен-штрассе. В Сименштадт перекрыта Вернер-Вергдам между Райс-штрассе и Ом-штрассе. В Кройсберге Ютер-Богер-штрассе перекрыта между Фризен-штрассе и Хайм-штрассе.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути. Зачем?

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

и банкшот в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: По дорогам скитаясь, приняв вид людской, выдавая себя за бродяг, два крыла прикрывая плащом за спиной, на плече потертый рюкзак, одинокие хижины с краю села тусклым светом себя.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробная информация о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: радио «Голос Берлина».
1: Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас в новом выпуске подкаста «Рада и терки». Сегодня у нас в гостях человек, который уже был у нас в гостях. Это Дмитрий Сонкин. Дима, привет! Налоговый привет. Консультант из Берлина и Дрездена, если я не ошибаюсь. Представитель и главный управляющий партнер налогово-консалтинговой компании СКС.
2: Да, это все.
1: Все, спасибо.
2: Все правда.
1: Дим, привет. Во-первых, спасибо, что нашел время, несмотря на свою большую занятость, пообщаться с нами, с нашими зрителями. Очень много вопросов накопилось именно от наших зрителей, которые мы зададим обязательно в процессе. Но главный вопрос – это что меняется в страшном слове «налоги» в Германии в ближайшее время уже официально?
2: Что меняется в страшном слове? Ну, во-первых, принцип не меняется.
1: Как бы, платить надо.
2: Платить их нужно. Меньше они не становятся. Скорее, больше, чем меньше. Из тех изменений, которые вот были в 2026 году, главных, наверное, которые касаются большой массы людей, это изменение, то, что называется Entfernungspauschale, то есть вот, расходы на поездки в офис, они там стали 38 центов за километр в одну сторону, их можно учитывать и понижать свой доход. Потом это повышение необлагаемого налогового минимума, то, что называется Grundfreibetrag, там 12 348, я не помню точно, вот такая сумма, то есть до этой суммы доход не облагается налогом. Что еще? И, наверное, одно из важных нововведений была это актив ренты для пенсионеров, если брать, опять же, физических лиц, что до 2000 евро пенсия не облагается налогом, а дополнительный заработок пенсионера не облагается налогом до 2000 евро.
1: То есть вне зависимости от количества пенсии, которую он получает?
2: Вне зависимости от количества пенсии, то есть, получается, вот пенсионер достиг пенсионного возраста, там, скажем, 67 лет, и вот с этого момента ему начинает начисляться пенсия. И вот если он еще работает параллельно и зарабатывает до 2000 евро, то вот эти 2000 евро не облагаются налогом на доход физического лица, то что Einkommen, что называется, не облагаются социальными начислениями, кроме больничной кассы.
1: Угу.
2: Она, как бы, ее нужно платить.
1: Выгодно, в принципе, брать пенсионеров на работу.
2: Ну, с точки зрения выплат налоговых отчислений, выгодно, да.
1: Да, но, такой вопрос.
2: Да, да. Но если плюс еще, поэтому смотреть, да.
1: Плюс еще стаж работы, опыт.
2: Если они живые такие,
1: готовы.
2: И хотят, и идут в ногу со временем, то почему нет, да.
1: Где на сегодняшний день, во-первых, налоговая система для... Я понимаю, что для тебя это все ясно и понятно. Для обычного человека, который особенно недавно приехал в Германию, это темный лес. Это страшно, это опасно, это кажется, что вот если ты сейчас не заплатишь, то завтра все тебя выгонят из Германии и так далее. Где обычный человек, зарабатывая в Германии, переплачивает налоги? Основные ошибки.
2: Ну, скажем так, обычно, если мы берем сотрудника просто, ну, человек работает по найму, трудовому договору,
1: да.
2: Где-то, значит, в компании, и если мы берем вот такой, ну, случай семейный, семья, мама, папа, оба работают, например, и часто бывает так, что оба работают, у обоих четвертый налоговый класс, то есть они платят столько налога на зарплату, как будто бы они не женаты, то есть просто четвертый и первый, это одинаково расчет налога на зарплату. Вот, например, в таком случае, если они не подадут декларацию на налог на доход физического лица, они просто не получат возврат, он будет, потому что они семья, и у них есть налоговые льготы семейные. Это первый такой типичный случай, то есть 4-4.
1: То есть всегда получается, что налоговый возврат
2: 4,
1: какой-то?
2: Если 4-4, то да, если это, если там какой-то минимум, всегда будет. А потом, если у человека есть затраты, превышающие то, что называется Werbungskostenpauschbetrag, то есть вот эти 1230 евро в год, которые государство и так дает, как затраты, которые, значит, он учитывается в том числе при расчете налога на зарплату. Вот если мои расходы в год больше, и я не подаю декларацию, я тоже как бы не получаю возврат.
1: А что это за расходы? Объясни, пожалуйста.
2: Ну, вот, например, поездки на работу. Я могу 38 центов за километр.
1: Это если я на машине еду?
2: Если на машине езжу, да. Учитывать как в одну сторону, в сторону офиса, как затраты. Потом, если я работаю с дома, например, то, что после короны была введена эта история, то, что
1: хоум-офис
2: поушали, 6 евро в день. Я могу как бы в количестве вот фактические дни, которые я работаю дома, максимально 210 дней в год, 6 евро в день могу учитывать. Это уже 1260 евро получается в сумме. То есть уже больше, чем 1230 получается. Вот. Потом что
1: Но
2: еще?
1: Это все нужно как-то доказать, нужны какие-то справки, документы, чеки.
2: Как правило, вот home office нет, потому, как правило, не спрашивают налоговые доказательства того, что я реально отработал в доме. дома, на квартире. Может быть, там, в редких случаях, ну, нужно будет попросить у работодателя, он, как правило, подтвердит. Mm-hmm. Вот. Поездки на работу в том, ну, также 38 центов, там, ну, никто ничего запрашивать не будет, потому что как можно доказать, что ты ездил на работу? Ну, это невозможно. Ты ездил на работу, да? Да. Если ты, конечно,
1: количество дней просто хоум-офиса должно быть совпадать.
2: Как раз хотел сказать, вот у тебя очень, да, быстро аналитически сложилось. Если ты 210 дней показал, что дома работал, и еще на работу ездил 210 дней, могут быть проблемы, да, но там действительно есть такая штука еще, что ты можешь полдня проработать в офисе и полдня дома, и тогда ты можешь как бы использовать и на работу поездки, но тут уже может будут вопросы, нужно быть что-то, а что это ты вдруг вот поехал в офис, а потом дома еще доработал? Mm-hmm.
1: Ну, вообще, из твоего опыта к таким, скажем, простым налоговым, как это называется, отчетам, да, когда человек по найму работает, обычно продирается?
2: Не, вообще
1: или там вообще не проще?
2: Человек по найму, значит, там проверять машину, во-первых, давно уже. Еще задолго до ИИшек там были, ну, такие роботы, условные программы, которые проверяли и смотрели отклонения от прошлого года, сильно большие, небольшие, ну, или какие-то экстремальные штуки они там подсвечивали. Если их нет, то, как бы, вопросов нет, декларация проходила. Сейчас что можно вот... Сейчас еще лучше, больше возможностей технических налоговых, поэтому они еще меньше будут смотреть, ну, они понимают где-то, что может, что нельзя. И если ты в этом диапазоне, просто мы не знаем, какой это диапазон, они как сильно проверять не будут, просить, спрашивать ничего не будут. Но чтобы там люди не боялись, особенно вот вновь прибывшие или люди, которые там боятся налоговой, да, особенно те, кто из наших стран вот, с Украины приезжают, у них же отношение к налоговой как к монстру такому, да, который, ну, значит...
1: В принципе, все, кто живет в Германии, мне кажется, такое отношение.
2: Да, ну, наши...
1: Ничего личного, ребята, просто...
2: Ну, тут, да, ну, у всех, в принципе, но там, мне кажется, больше у людей, больше страха или такого именно страха перед новой, она тут действительно гуманнее намного. Но чтобы как бы сильно не бояться, что я там что-то не так подам, что-то еще, есть смысл просто вот все затраты, которые я за год, которые у меня есть, сохранять чеки, во-первых, целый год, ничего не выкидывать, а потом взять все эти чеки, в ChatGPT загрузить, спросить, смотри, сказать ему, я сотрудник, я...
1: Я подаю мне декларацию.
2: Не подаю, даже просто посмотри, можно это все подавать или нельзя. И он скажет, можно, нельзя, но и чтобы еще совсем быть уверенным, вот все скопом надо взять и отправить в налоговую вместе с декларацией. Почему? Потому что тогда ты ничего не скрываешь, не укрываешь. Ты можешь ошибиться где-то, но ты показал ошибку. Поэтому у тебя нет преднамеренного, значит, этого уголовного мышления. И, значит, ты нет умысла, и ты поэтому не попадаешь под налоговое преступление.
1: То есть это ты не преступник, ты просто как бы не разбираешься.
2: Ну, конечно.
1: Ты открыт как книга, собственно.
2: Да.
1: Важный вопрос. Многие люди, в том числе и самозанятые, боятся лишние документы, например, попытаться списать с налогов, потому что может за это что-то прилететь. Может за это что-то прилететь?
2: Ну, как правило, нет.
1: То есть, кроме как они скажут, например, нет, это не проходит. Ну, скажут, ну, окей.
2: Да, вот если, вот, опять же, все зависит от степени раскрытия инфы, как я раскрываюсь. Если я максимально раскрываюсь сам, самозанятыми может быть чуть сложнее, потому что они, как бы, у них будет много всего, и все это не пошлешь в налоговую. Хотя, в принципе, сейчас с помощью того же интеллекта и там вот этих электронных путей передачи данных, это тоже
1: то
2: можно
1: есть
2: сделать.
1: Экстер, например.
2: Да, экстер, там можно подгружать, можно по e-mail отправлять, то есть можно по почте, можно разными путями. Вот если я, значит, если утрирую сильно, но это можно себе представить, что так.
1: Да.
2: Вот у меня есть, я самозанятый, у меня есть там доходы-расходы. Значит, доходы, и понятно, они, я их там посчитал каким-то образом, могу даже и по ним отчитаться ими документально. Я беру вот свои все банковские выписки, например, беру все абсолютно расходы и отчет, который я составил, и отправляю в налоговую просто, и пусть они смотрят.
1: Проверять.
2: Да, и тогда, вот, то есть, как бы так, и это означает, что вот положительная сторона, ты все раскрыл. Если ты что-то не так сделал, тебе просто скажут, что так нельзя, но тебе ничего не прилетит, потому что ты раскрылся.
1: Угу.
2: То есть ты не утаиваешь информацию. Негативная сторона, если, например, я так отсылаю отчет, и они могут что-то не увидеть, то так они, скорее всего, увидят и не признают какой-то расход. Поэтому тут нужно как бы, ну,
1: смотреть. Но самый главный вопрос, то есть если ты послал что или подал что-то на списание с налогов, что, в принципе, списать нельзя, тебе просто скажут, нет, это не проходит, но это не штраф, это не обман.
2: Если
1: это...
2: ты раскрылся. Если ты раскрылся.
1: Ну, я, допустим, попыталась списать какой-то чек в ресторане с налогов,
2: сказала,
1: что это бизнес-ужин, а на самом деле ела с семьей с детьми.
2: Не, ну если так вопрос задаешь...
1: Нет, я спрашиваю, допустим.
2: Не, ну если так вопрос... Нет, так это уже умысел.
1: Это умысел,
2: да. Это уже умысел, да.
1: Но это, с другой стороны, проверить невозможно.
2: Да, в этом и есть смысл умысла. Потому что люди умысел... То есть, да, если я вот так мыслю, то, что поверить невозможно, то это как подчеркивает умысел. То есть я знаю и хочу, это называется. А если я знаю и хочу, то есть я знаю, что так нельзя и хочу все равно это использовать, то я совершаю уголовное преступление.
1: То есть это уже на таком уровне уголовное преступление?
2: Да, абсолютно. Вопрос просто в том, в практической части, насколько это уголовное преследование будет открыто, оно, скорее всего, не будет открыто. Если и будет открыто, то внутри налоговой, то есть это внутреннее будет расследование и закрыто
1: потом.
2: Да. Но на этот вопрос отвечая в эфире, так нельзя, надо
1: так
2: делать.
1: Нельзя.
2: Так нельзя, да. Но если я, например, если я думал, что мой третий телефон, который я себе покупаю, я тоже могу учитывать как затрату, и указываю, он говорит, знаешь, третий телефон, как бы мы считаем, это не затрата, это ты себе купил, чтобы, я не знаю, там, да, Facebook смотреть, то вот это ок. Это ок. Но если я знаю, что я с семьей, а пишу, что не с семьей, или говорю, что это был деловой ужин, это уже, да, на грани.
1: Это уже на грани, понятно.
2: Да. Смотри, на практике ничего не будет, скорее всего.
1: Ты правильно ответил, но я такой вопрос задаю, который, меня уже лично интересует, что будет. Вопрос.
2: Конечно, если смотреть практически в практическом применении, сложно налоговой оценить, кто там реально ел, да, если я указал, что это был, что мы с Радой
1: Сергей
2: пошли
1: Иванович,
2: в ресторан, а я, значит, был с семьей, то как они могут это проверить? Но как они это делают обычно при проверках? Они смотрят на дни рождения, были встречи в ресторане. Ну, понятно, что на день рождения, скорее всего, это был семейный праздник. Или там на день рождения детей. Знаешь, как вот, например, тоже интересно, как они вот смотрят машины, используются для... такие косвенные признаки. Вот машина используется для... Вот, директором или, например, членами семей. Вот люди очень многие что делают? Они почти не думают об этом. Они номера... присваивают эти буквы, инициалы детей, например, там МП, там Маша Петрова, например. А у него стоит там ДС, там Дмитрий Сомкин. И получается, и налога смотрит, АМП, как зовут дочку? Понятно, кто есть на машине. То есть это как бы косвенный признак. Вот не надо такие признаки.
1: То есть
2: это
1: не полиция, скажем так, открыто. Просто думать, что вы делаете лишний раз.
2: Да, и не, конечно, уклоняться от налогов,
1: это ни в коем случае, естественно. Но мы поговорим сегодня еще о том, какие легальные способы существуют, даже не уклонения, а оптимизации налоговой.
2: Да.
1: Мы не назовем это как бы логично, даже на законном уровне.
2: Да.
1: Что еще сегодня человек, который работает по найму, кроме как хоум-офис и кроме как дорога на работу, может официально списывать?
2: Он вообще может списывать очень много чего. Вот все, что он может использовать так или иначе для исполнения своих служебных обязанностей, он может списывать, кроме одежды. Вот одежда как бы нет, кроме если там адвокат, у тебя роба такая вот адвокатская, или там если ты врач,
1: то есть костюм,
2: халат,
1: рубашка?
2: Это никогда. Это никогда нельзя, потому что ты можешь его использовать и в личной жизни, и в профессиональной сфере, и это невозможно отследить. Как есть такой обход, легальный, да, это слово обход, конечно, такое себе слово, скажем, есть инструменты оптимизации использования одежды в рамках подачи, значит, расходов налоговой декларации, это если у тебя на одежде реклама, например, твоей
1: компании
2: и большими буквами. То есть она там где-то на рукаве, такое. А если там большими буквами, то скажешь, я ношу ее только с целью рекламы. Это тоже можно использовать. Да? Как и на машинах реклама тоже дает там дополнительные бонусы.
1: То есть есть такие варианты.
2: Да, а так вот все, например, компьютеры, телефоны, я не знаю, там почтовые марки, если кто-то почту еще отсылает, затрат на интернет, все абсолютно, что ты используешь для
1: вот,
2: профессиональной деятельности, да. Бумага, там, канцелярские принадлежности, все.
0: Рада Пятерки на радио «Голос Берлина».
1: Важный момент у нас со следующего года, особенно для самозанятых, я думаю, это будет интересно, и важный момент, вводится такая программа, как e-rechnung, это электронный счет.
2: Да.
1: То есть все счета должны быть предоставлены в специальной дополнительной форме, кроме чеков и так далее. На сегодняшний день... мнения разделяются. И, возможно, это зависит от старой школы и новой школы, но многие говорят, что бы ты сейчас ни... все чеки, все документы, мы живем в Германии, нужно хранить обязательно в документальном виде. Кто-то говорит, этого не нужно делать, достаточно дигитально, можно все это сфотографировать, загрузить в компьютер и там сохранить.
2: Нет, смотри, значит, ты, во-первых, уже сейчас можно хранить в электронном виде, тебе нужно для этого иметь... По-немецки называется «Verfahrens Dokumentation». То есть это документация о порядке хранения этих документов. И в ней ты должен описать процедуру, как эти документы к тебе приходят, как ты их сохраняешь, чтобы они были не, чтобы они были невидоизмененными, и где ты их хранишь, и как ты их хранишь. Вот если у тебя есть эта документация...
1: Дигитально ты имеешь.
2: Дигитально, угу. Да. Если у тебя есть эта документация, ты можешь оригиналы уничтожать.
1: Официально?
2: Официально, да.
1: И это, а где эту документацию получить? Как это делается?
2: Ну, ее могут составить или налоговые консультанты, угу. Ну, или там есть компании, которые ее составляют.
1: То есть, и нужно ее отправить в налоговую?
2: Не нужно никуда отправлять ее, не-не-не. Ее нужно просто хранить у себя.
1: Ага.
2: И в случае проверки показать, что она у тебя есть. Ее не нужно никуда отправлять, никому показывать.
1: То есть не нужно какое-то разрешение на разрешение, нет, получить, нет, подтверждение?
2: Нет,
1: на...
2: нет.
1: То есть
2: нет.
1: Просто она у тебя должна быть и, да, зарегистрирована, да. Кем?
2: Никем. Никем, никем вообще. Она
1: просто
2: должна быть правильная просто.
1: А,
2: если
1: просто
2: она неправильная, то, тебя, то это может послужить, как бы, вот, если у тебя, она неправильная или у тебя ее нет, и ты так делаешь, то это может привести к тому, что налоговая посчитает это формальной недостаточностью и доначислить налоги, то есть доначислить доход. Потому что, скажешь, типа, ты не все хранишь, значит, ты там доход не показываешь, расходов mm-hmm. слишком много, и доначислить доход. Mm-hmm. Если она у тебя есть, все норм.
1: Ага, то есть ее нужно просто ставить и с ней, да, жить, и после этого можно над бумагой, от бумаги,
2: да,
1: избавиться.
2: Да, да. Mm-hmm. Ну и правильным образом ее хранить, там, mm-hmm. на правильных дисках, там, в источниках хранения информации.
1: А,
2: да,
1: есть какие-то условия, можно где-то посмотреть эту информацию, как нужно?
2: Verfahrens, да, Verfahrens Dokumentation, mm-hmm. прям задать, очень много всего, да.
1: Продолжаем дальше mm-hmm. для обычных людей, которые работают, обычных людей, для людей, которые работают по найму. Что касается семьи и детей, какие есть льготы, какие есть возможности, что списывать на детей, допустим, более маленького mm-hmm. возраста и уже, может быть, даже на совершеннолетних детей?
2: Ну, по детям, значит, у нас есть то, что называется Kinderbetreuungskosten, это расходы по уходу за детьми.
1: Ну, там тебе детский сад, продленка.
2: Детский сад, продленка, это 80% от потраченных сумм, по максимально 4800, если не ошибаюсь, в год.
1: Списывается с налогов.
2: Да, угу. И, ну, ты должен потратить, как бы, и потом, соответственно. Угу. Вот еще, смотри, списывается с налогов, это мы так говорим всегда,
1: да,
2: но мы понимаем, что с налогов ничего не списывается, да, мы понимаем, что это уменьшается доход, и вот потом доход становится меньше, и вот на этот доход уже используют налоговая ставка.
1: То есть твой доход тебе чуть-чуть возвращается, получается.
2: Ну, типа, да. Mm-hmm. Ну, то есть, но это не значит, что вот когда, потому что слово списывается с налогов, оно так звучит, как будто налоги, фух, прямо уходят.
1: Да.
2: А они как бы не совсем уходят, они как бы они становятся меньше, но доход становится меньше, и из-за этого налог становится меньше. Но это не один в один, как
1: то
2: бы.
1: Не
2: потому
1: надо
2: что звучит,
1: сильно.
2: Что один в один. Нет, можно, но так. Просто чисто терминология. Вот. Если ребенок уходит в школу, и это частная школа, то у меня затрат на школу, я могу 30% от этих школьных затрат списывать. Тоже это до 5000 евро в год максимально, например. Mm-hmm. Вот. Ну и там я плачу детские деньги, мы это все знаем, то, что мы получаем. Или там налоговая льгота, есть Kinderfreibetrag, который mm-hmm. называется типа необлагаемый налогом минимум на ребенка. И налоговая сама рассчитывает в конце года, когда ты подаешь декларацию, что тебе выгоднее. Или Kindergeld, который ты уже получил, или Kinderfreibetrag.
1: Угу.
2: И перерасчитывает это в уведомление.
1: А что происходит, когда ребенок становится совершеннолетним в семье?
2: Тогда, если он учится до 25 лет, мы получаем угу. за него дальше Kindergeld.
1: То есть он остается как есть.
2: Да, угу. да. Если не учится, то все, заканчивается эта история.
1: Другой вопрос. Если человек работает по найму
2: угу.
1: и параллельно пытается, скажем, открыть какой-то свой бизнес, самозанятый, пытается что-то там и так далее, например, блогером работает, например, продает вещи через eBay, Kleinanzeigen или что-нибудь такое. Какой момент этот его подработка становится официальным бизнесом, и ему нужно все списывать или регистрировать, скажем так?
2: Ну, тут важный момент. Тут нужно различать два вида налога, то есть НДС, во-первых, и то, что считается коммерческой деятельностью, то есть, ну, закон о налогообложении физического лица, то есть подоходный налог. Если человек становится блогером, инфлюенсером и так далее, начинает зарабатывать, то есть получать реально деньги от своей деятельности, это классическая коммерческая деятельность. То есть это вот прям, ну, gewerbliche Einkünfte.
1: Mm-hmm.
2: Поэтому он должен об этом заявить. И в зависимости от того, какая у него выручка, то есть там больше 22 тысяч, меньше 22 тысяч, он становится... Он должен НДС платить или не должен платить. Mm-hmm. Но если мы говорим о именно в если мы говорим о налоге на доход физического лица, то начиная вот такую вот деятельность, которая направлена на извлечение прибыли, это все сразу welcome.
1: Все, любая прибыль, получается, должна быть каким-то образом зафиксирована.
2: Если я по клиенту, если я по eBay продаю бэушные вещи, то нет. Да?
1: Но тут же тоже вопрос, сколько ты продаешь свою вещь и суммы.
2: Да, и суммы. Но если я, там же такая штука, что если я продаю вещи, которые я владею больше, чем год, и я ими пользовался, и я их не использовал для извлечения дохода, то я, в принципе, могу их продать. Это не облагается налогом, это прямо в законе стоит. Но если я, конечно, покупаю бэушные вещи и продаю их, то понятно, что уже я покупаю с целью продажи. То есть я купил вещь не с целью продажи, потом продаю ее на аукционе, но это ничего страшного. Вот.
1: И не зависит от оборота.
2: А по обороту другая история, потому что вот если я, если у меня это оборот, это скорее по закону на налог, ну, на умзачтое, то есть на налогообложение НДС. Там все дело в том, как я это называется по-русски предпринимательская деятельность, направленная на постоянное извлечение дохода. То есть,
1: То есть не разовая акция.
2: Да, и именно выручки. То есть налог на доход физического лица, он начисляется тогда, когда я хочу заработать прибыль. А налог НДС начисляется не когда я хочу заработать прибыль, а когда я делаю выручку. То есть я могу выручку делать, и у меня может быть убыток. То есть моя деятельность не направлена на извлечение прибыли. Но если она направлена на извлечение выручки, то я становлюсь предпринимателем с точки зрения НДС.
1: И как это рассматривается, если человек, например, работает по найму, и при этом еще и, скажем, подрабатывает как самозанятый каким-то...
2: Он просто подает анкету в налоговую, заявляет, что он начинает вести деятельность в самозанятую, и все. Ему присваивается, как правило, новый номер.
1: Налоговый номер. В принципе, это обычный подход, ничего страшного в этом нет, просто это нужно каким-то образом
2: заявить об этом,
1: и сразу человека не начинают проверять.
2: Нет, его не знаю. Да, вот если он не заявит об этом, тогда, может быть, его начнут. Потому что он обязан заявить сразу, мгновенно, заявить. Если он не заявляет, а они потом его случайно находят, а там есть целые отделы, которые смотрят давно уже за ютуберами, инфлюенсерами, там, инстаграмчиками и так далее. И он случайно попадает в поле зрения, они делают запрос, а он заявил, не заявил, он, она, оно, да, заявили, не заявили. И если нет, то могут быть вопросы.
1: То есть это не страшилки. То, что ты сейчас рассказываешь, реально происходит. То есть отслеживают, блогеров, отслеживают тех людей, которые видно, что они когда подают знак, что у нас есть реклама и на канале и так далее. То есть они все под колпаком.
2: Не всем прилетает.
1: Но рано или поздно.
2: Да. И опять же, технологии будут позволять... Налоговый тоже вводит и они же не обязательно не отставать. И они просто могут больше смотреть, больше анализировать бигдата.
1: Проще.
2: Проще находить людей.
1: А теперь, возвращаясь к страшному слову налогово, а именно финансамт, что сегодня реально... Без того, что мы сами сообщаем, налоговая может знать о человеке.
2: Налоговая знает о человеке что, как правило? То есть она знает, если он сотрудник, она понимает его доходы, какие у него доходы, потому что работодатель обязан отчитываться напрямую. Она понимает все... расходы на страховки, то есть там больничные кассы отчитываются, пенсионные кассы отчитываются, вот такие вещи. Ну, это в плюс, скорее, человеку. Mm-hmm. Ему не нужно самому все.
1: То есть они сами посылают эти отчеты в налоговую, что налоговая запрашивает.
2: Да, они обязаны. Вот. Что они могут знать, это, например, банковские счета за рубежом.
1: Вот это сейчас сумасшедший кипиш начался из-за этой темы, потому что вышла новость о том, что открытая европейская, за Европой банки должны, добавились еще дополнительные банки, которые должны сообщать налоговые о зарубежных счетах.
2: Они уже давно, это не только добавили, это уже эти соглашения, они подписаны уже давно-давно подавляющим количеством стран.
1: И это реально работает?
2: Да, конечно, идет обмен информацией, все дела, то есть там и номер счета, и баланс на счету. Некоторые страны, не все, там в зависимости от страны и соглашения, дают информацию о процентах начисленных, о поступлениях даже бывает.
1: То есть давайте, эту тему, это очень важная тема, большой резонанс. Действительно, это нужно, автоматически налоговая получает эту информацию?
2: Это массовый запрос. То есть она не индивидуально получает по
1: там
2: тебе.
1: Там Сергея Петровича,
2: да. А она получает массово. Есть же признаки, по которым они это могут получать. Какие-то признаки. Человек в другой стране, когда дает паспорт свой, в паспорте есть номер. У налоговой тоже есть этот номер. Это один признак. Потом есть налоговый номер. Очень многие страны запрашивают налоговый номер. Или
1: банки,
2: да. Или идентификационный номер. Короче, там имя, фамилия, отчество. Ну, очень много признаков есть, которые используются для этого обмена. Да. И налоговая получает вот массово вот эти вот данные. Да.
1: И что сегодня? Я так понимаю, еще важный вопрос, что с Украиной такое соглашение есть.
2: Тоже есть, работает.
1: То есть работает.
2: Да.
1: С Россией такого соглашения нет.
2: Оно как бы было, но оно не было ратифицировано и не вступило в силу из-за войны. Да.
1: То есть понятно, что из-за войны как бы сейчас все данные, что, допустим, находятся в российских банках, налоговая в Германии не получает.
2: Ну, скажем так, в рамках массового обмена нет, в рамках индивидуального обмена, да. Они до сих пор предоставляют.
1: А значит, индивидуальный обмен?
2: Ну, вот если налоговая, есть подозрение, например, как о каком-то человеке. Вот она говорит, вот по нему, вот мы думаем, что там в России есть по нему какая-то информация.
1: Ответят?
2: Если российские органы заинтересованы в этом, то есть на
1: опыте,
2: да, то они это сделают, да.
1: А, то есть это на усмотрение...
2: Ну, я не могу сказать точно, потому что я не знаю, но я знаю, что то, что я говорю, что если заинтересованы, то точно могут. А если не заинтересованы, может да, может нет. Ну, я могу себе представить, что российские органы сейчас заинтересованы спалить любого человека, находящегося в Европе, поэтому могу себе представить, что какой-то, да,
1: с радостью об этом
2: сообщат. Да.
1: Что касается... вопроса о том, что сейчас, допустим, налоговая узнала о зарубежном счете, например, в Турции, на котором лежит 20 тысяч евро, условно. Что получит человек за это?
2: Человек, он ничего не получит, во-первых, потому что это не страшно. Как бы я могу иметь счет в Турции, на котором лежит 20 тысяч евро, если я их туда перевел там или...
1: Это не повод гордиться.
2: Это нечем, не повод, да? или бояться, да, то есть это не гордиться, почему, а у каждого свои эти штуки, да, по гордости. Но, ну, как бы они спросят просто, могут спросить, а что это за счет у тебя, что за деньги, да? Откуда лабе?
1: А, просто вопрос.
2: Да, сначала будут... Они обычно как пишут, мы узнали, вот как вот, классическое письмо, мы узнали, что у тебя есть счет в Турции. Что за дела, короче, расскажи нам. И ты говоришь, ну я открыл там счет. Я не должен о нем отчитываться сам. Я должен отчитываться не о счете, а я должен отчитываться, если у меня есть поступления на счет, которые подлежат налогообложению. То есть здесь я открыл счет в Турции, перевел туда 20 тысяч евро. Ну и все, как бы я им скажу, вот я открыл, перевел. И на этом закончится вопрос.
1: То есть они не подлежат налогам, налогообложению. Нет. Они просто там лежат, это мои деньги,
2: да,
1: и они могут лежать там, и могут лежать здесь.
2: Да, хоть где угодно, хоть на...
1: То есть страшного ничего.
2: British Virgin Islands, да, страшного ничего. Но если у меня начислялись там проценты, например, дивиденды какие-то, за какие-то гонорары я получал, то это проблема.
1: А
2: это
1: то есть, если происходят какие-то движения, и ты постоянный заработок, например, проводишь через Турцию, а не через Германию...
2: Да, вот тогда это вот классическая история с уходом от налогообложения, и вот все эти вопросы вскрываются. Это по счету, да.
1: Но вот возвращаясь к теме страх перед налоговой, что может быть, чего бояться, и в какой момент можно понять, что вот теперь это уже надо бояться?
2: Окей, ну, значит, страх – это относительная штука, да, у каждого
1: ощущение, да. Порог страха.
2: Да, но, скажем так, если я что-то не задекларировал, например,
1: специально.
2: Может, уже забыл, ну, я мог забыть, но они там могут думать по-другому, мне приходит письмо, в котором стоит, что мы тут узнали, что у тебя есть там, например, банковский счет, а ты знаешь, у меня там не только счет, у меня там еще и проценты капали, значит, на депозите, или у меня там какие-то дивиденды, или у меня там брокерский аккаунт, что такое. Ну, тогда это уже уклонение, это уголовное преступление. Значит, я об этом могу уже сам сообщить, но в любом случае это будет уголовное преступление.
1: Даже если ты потом признался.
2: Даже если, да, оно остается уголовным. Там есть амнистия, значит, связанная с этим. По-моему, если не ошибаюсь, пока еще она действует, они хотят ее отменить, если уже не отменили. Ну, по-моему, еще не отменили, но она будет, скорее всего, отменена. По налоговым преступлениям, если у меня там, по-моему, если не ошибаюсь, не превышает доля уплаченного налога 25 тысяч евро за год, то я как бы не получаю уголовного преследования, если я сам пришел и рассказал. А если мне... Ко мне пришли, мне сказали, я уже не получу эту амнистию, и тогда они на меня откроют дело. Значит, не на меня, тьфу-тьфу-тьфу, да? Откроют на кого-то дело. Значит, как это обычно заканчивается? Если сумма неуплаченных налогов, там, ну, конечно, там, по-разному, может быть. Если человек первый раз это делает, и он там не уплатил, там, не знаю, 10 тысяч евро, ну, оно закроется, это дело. То есть, может, там штраф какой-то начислится, проценты, понятно, пеня в виде процентов. Ну, это все закончится. Что можно точно сказать? Если сумма налогов неуплаченного больше, чем миллион, это тюрьма всегда. Вот, потому что там...
1: Ну, это надо еще столько заработать, понимаешь?
2: Да, да.
1: Может, оно там выгодно, мы же не знаем, как потом...
2: Да, есть к чему стремиться.
1: Это налог.
2: Налог, да.
1: Это же не оборот.
2: Это уже, да, вот, да. Вот, здесь больше, чем миллион. Все, что между миллионом там и... Там, не знаю, 100 тысячами, хотя сложно сказать, это может и так, и так закончиться. Все зависит от того, уже, значит, попадался на глаза, не попадался на глаза и так далее. Как правило, сравнительно небольшие суммы неуплаты налога не ведут даже к условным срокам, что не означает, что как бы вперед все, значит, и пробуем это, тестим, как это работает. Но вот порог страха, он не должен быть очень высокий. Я имею в виду, так звучит, я говорю, порог страха не должен быть очень высокий.
1: То есть не надо сильно бояться.
2: И я как будто мотивирую, провоцирую на то, чтобы...
1: Нет, то есть не надо сильно бояться, но нужно ответственно подходить к вопросу.
2: Нужно ответственно подходить к вопросу, да, не нужно сильно бояться, и нужно избегать просто вот не указания каких-то доходов.
1: Но намеренное скрытие каких-то фактов и так далее.
2: Да.
1: Ну и плюс, наверное, имеет смысл с какого-то момента обращаться к налоговому консультанту.
2: Да, я хочу добавить, то есть если я, например, в чем-то сомневаюсь, могу ли я это сделать, не могу, и я, например, не обращаюсь к консультанту, то я всегда могу об этом сам превентивно сообщить налоговой, что я вот так вот сделал, а у меня еще вот это есть, например. Вот, например, я не знаю, надо там... Ну, по самому простому примеру. Надо мне там показывать доход от процентов там, на дивидендном счету в Швейцарии, я не знаю. Я подаю, если я подам декларацию, или лучше их указать, протестовать это можно всегда. Это всегда проще, потому что если я задекларирую, потом они начислят налог, я могу протест подать, что я не согласен. Тогда я все раскрыл, тогда все окей. Тогда уже меня преследовать не будут. А я могу потом добиться там, лучшего результата, возможно, если я был прав. Или, например, я не декларирую, но я пишу письмо сопроводительное, что у меня еще были проценты, и я вот не был уверен, поэтому я их не показал. Это не такой элегантный вариант, но я раскрылся. Я бы избегал вопроса вообще не показывания чего-то. Вот это всегда там будет предполагаться умысел.
1: То есть страшная анкета по поводу того, чтобы декларации, своей налоговой декларации, там на 680 миллионов страниц, ну, в зависимости, конечно, от занятости. А можно заполнить, скажем, даже если ты сам не разбираешься, как-то так, плюс какие-то чеки туда прислать, то есть в свободной форме, как будто ты дал, условно говоря, отчет, там, не знаю, соседке, ну, вот как ты понимаешь, как ты чувствуешь, главное, что ты все рассказал, и вот в такой вот форме отправить налоговую.
2: Да, да, так можно
1: и это
2: сделать.
1: Уже их проблема.
2: И если ты там что-то указал, что ты не имел права списывать с налогом, что ты не имел права использовать как затраты, и ты это честно указал, что именно вот это, то есть ты не указал, что я кушал с Радой, а на самом деле с семьей, это уже не то, да? То есть я указал, что я кушал с семьей, например, и я думаю, что я могу это списать. Они, если это увидят, скажут, нет, ты не можешь это списать, все. И,
1: то,
2: значит,
1: есть, они принимают задание налогового консультанта, получается.
2: Ну, можно так сказать, но не в твою пользу, как бы не всегда
1: не в твою
2: пользу.
1: Конечно, не в твою, но...
2: Да, но тогда
1: расплылся. Но тебе за это ничего не будет.
2: Тебе за это ничего не будет. Это очень нетипичная, сразу говорю, история. Это очень нетипичная. Так мало кто делает, но это практичная история.
1: Это официально возможно.
2: Конечно, это официально возможно. Главное раскрыть. Вот всегда главное раскрываться. Все, раскрываешься, потом все.
1: То есть ты ничего не утаил, значит,
2: у
1: тебя нет никаких умысел. Вот это вот важный вопрос.
0: Рада Пятерки на радио «Голос Берлина».
1: Теперь, возвращаясь к тому, что чему ты так долго учился, а именно налоговое вот, право и так далее, все, что касается. Какие есть сегодня легальные, официально открытые доступы или, скажем, рычаги, входы оптимизации налогов?
2: У нас платная сейчас консультация? Или...
1: У нас платное интервью.
2: Хорошо, я расскажу... Ну, шутка, да? Я расскажу... Ну, такие самые, может быть, простые...
1: Пару-тройку примеров. Например, квартиру лучше не дарить. Или там квартиру лучше оформить на ГБР. И там, не знаю, ну, такое вот, что-то пару таких вот...
2: Да,
1: а остальное все, обращайтесь.
2: Да, есть... Ну, во-первых, это так и есть, потому что невозможно все рассказать. Все очень индивидуально.
1: Конечно.
2: Если брать такие классические инструменты именно экономии налогов. Есть, значит, разница между экономией налогообложения и отсрочкой оплаты налогов. То есть я могу что-то сделать, чтобы сегодня не платить, заплатить через 2 года. Это не экономия. Это экономия только в виде как бы вот этой инфляционной составляющей. Деньги обесцениваются, значит, через 2 года. А. Я плачу чуть меньше, ну, я плачу ту же сумму, но как бы...
1: Но сумма остается такая же. Инфляция тут не учитывается.
2: Да, и поэтому я уже выиграл за счет там 3% условно, mm-hmm. там 4-5, в зависимости от того, какая у нас инфляция.
1: Спасибо.
2: Да, и я мог, конечно, реинвестировать еще и что-то с ней заработать. Это тоже важно. Если мы говорим, это, вот таких очень много инструментов.
1: Но это все легально. Все абсолютно легально, абсолютно разрешено.
2: Да, все легально. Uh-huh. Например, вот такой, один из таких инструментов отсрочки, который широко используется, и его действительно стоит над ним задуматься, это если, например, у меня есть, я самозанятый, или там самозанятый, неважно в какой форме собственности, и у меня прибыль моя не превышает 200 тысяч евро, то я могу инвестиции будущих 3 лет до 200 тысяч евро показать как расход уже сейчас. То есть, например, сейчас у нас 26-й год. Угу. Я планирую в 27-м, 28-м или 29-м купить себе там грузовик в свою экспедиторскую компанию за 100 тысяч евро. Вот 50% от этой суммы, то есть 50 тысяч евро, я в 26-м году уже могу показать в минус. Хотя я еще ничего не потратил. Я просто планирую его приобрести через 3 года. То есть я, получается, 50 тысяч себе ставлю в минус уже сейчас, уменьшаю свой доход на 50 тысяч и, соответственно, плачу меньше налогов, хотя ничего не потратил. Вот классная штука, да, как можно в будущее перекладывать налоговые платежи. Mm-hmm. Вот, это может...
1: А что, если ситуация изменилась, я не купила грузовик?
2: Тогда ты доплатишь просто налог плюс проценты. Mm-hmm. 1,8 годовых сейчас, то есть это копейки.
1: Mm-hmm. А вот. Если купила?
2: Тогда все окей, тогда ты купил, и тогда получается, почему это отсрочка, а не это фактическая экономия, потому что вот эти 50 тысяч, которые ты поставил сейчас в затраты, они уменьшат балансовую стоимость этого купленного грузовика, то есть он у меня уже на балансе будет не на 100 тысяч стоять, а на 50 тысяч, и буду его списывать.
1: А ты просто себе как бы налоговое обложение, которое немножечко растягиваешь удовольствие.
2: Да, да. Получается. И один большой кусок я использую уже сейчас, и как бы не плачу в этом году большую сумму.
1: Но это помогает
2: налогов.
1: Сохранить, допустим, ту же ликвидность.
2: Ликвидность, компания.

0: быть в стадии реконструкции. Я должен купить на стадии реконструкции. То у меня есть повышенная амортизация. Я, то есть, не там 2% в год списываю со стоимости до квартиры, там стоит миллион, например. Uh-huh. Если я купил ее в обычном доме, я там 20 тысяч евро в год буду минус показывать. Но она мне будет приносить же доход, и он будет покрывать этот минус.
1: Мне то есть только потому, что она в архитектуре?
0: Это 2%, если не архитектура. А если помимо архитектуры, то это будет 9%. То есть это сильно больше. И я реально списываю быстрее этот дом, а через 10 лет, или там через 12, в данном случае, потому что 12 лет идет амортизация, я могу его, я уже через 10 могу его продать без налогов. То есть я его быстрее списал, в ноль почти, и продал потом без налогов через 10 лет. Это экономия реальная. Да? То есть это вот... Что еще экономия сейчас, если доходовую среду брать? Вот криптовалюты, например, биткоин и ко. Вот если я покупаю крипту, держу ее год плюс день и продаю, то да, я не плачу налог.
1: Это правда. То есть это налога, сейчас не меняется налоговая система касательно криптовалюты.
0: Сейчас пока нет. И пока эти правила действуют. Потому что криптовалюта не приравнивается к финансовым инвестициям. Это считается прочая инвестиция. Вот, поэтому не подпадает под этот закон об акциях, облигациях, параграф об акциях, облигациях и прочих долговых обязательствах. Значит, то есть получается... Если я, ну, вот реально, да, я продержал там 360 дней и продал, я бац, и там заплатил на разницу там, 45%, если у меня высокая ставка. А если я продержал 365 дней и продал, у меня 0%. Ну, это экономия реальная. Вот. А, планируется изменение этого закона о налогообложении криптовалют, наверное, с 27-го, возможно, года, может быть, с 28-го.
1: Но пока...
0: Пока все чисто, да.
1: Что касательно, как бы, насколько я знаю, здесь существуют налоги на дарение недвижимости, давай как-то недвижимость переходит в наследство. Есть ли какие-то там схемы?
0: Да, там схема, такое слово. Модели.
1: Модели. Есть ли какие-то там модели? Ну, это же официальные схемы.
0: Конечно, схемы, да. Там есть, да, есть модели. Значит, ну, во-первых, мы знаем, да, что... Это тоже, кстати, очень важный вопрос. Особенно он... О нем многие как бы не знают или не так его понимают. Потому что вот есть налог на дарение и наследство в Германии. И вопрос же в том, что подлежит налогу на дарение и наследство. И вот по этому закону там есть интересная специфика, которой нет в других налоговых законах. Там есть два вида резидентства. Резидентство физлица, то есть или я даритель, живу в Германии, значит, я резидент по этому налогу. Или я одариваемый, живу в Германии, я тоже резидент. Или имущество находится в Германии. Значит, это тоже имущество становится резидентом. И то есть может быть такая ситуация, что там и родители, и дети в Германии не живут, а тут есть недвижимость. И вот родители, живущие в Украине, дарят дочке, живущей в Украине, квартиру в Германии. Значит, она облагается налогом
1: в Германии.
0: В Германии, да. И то же самое касается, как я сказал, уже физических лиц. Если, например, папа, мама в Германии, дочка, сын в Германии, а у них имущество в другой стране, все равно в Германии нужно платить налог на дарение и наследство. А соглашения об избежании практически нет у Германии. Именно поэтому налогу на наследство. Это нужно знать. И поэтому, особенно если вот наследство грядет, оно как бы неизбежно, да, то нужно планировать это дело, потому что бывают очень неприятные сюрпризы. Потому что бывает так, что, например, там наследуется там, недвижимость, я не знаю, там, в Израиле, и Израиль берет налог на дарение, и Германия, оно двойное налогообложение.
1: Это очень выгодно.
0: Да, да, не очень хорошая история. Там есть зачет определенный, но все же. Значит, поэтому где есть инструменты? Ну, во-первых, есть этот необлагаемый налог минимум 500 тысяч евро от мамы, от папы там, на ребенка. Это одно. Но этого может не хватать. Разные, значит, имущественные ситуации бывают. И тогда можно использовать инструменты типа, по-немецки называется Nisbrauch, по-русски это узуфрукт называется, такое слово
1: не
0: есть.
1: Знаю, ни то, ни другое.
0: Да, да. Это когда я, например, владею квартирой, и я хочу дочке подарить. И я вношу в земельный кадастр право использования этой квартиры, оставляю за собой. И право получения выгоды из этой квартиры оставляю за собой. До конца моей жизни. И передаю собственность квартире дочке. И это означает, что если такое право я оставил за собой, то эта квартира стоит же уже меньше, правильно? Кто такую квартиру купит? Или купит ее за рыночную стоимость? Никто не купит.
1: Она же чужому человеку принадлежит, получается.
0: Да, вот. И вот такие. Или там право проживания можно вносить. Право

0: внимание, это инструменты, понижающие стоимость активов, дающие возможность передавать в дар, используя максимально вот эти вот необлагаемые налогоминимумы и понижая там стоимость недвижимости, например.
1: Угу. То есть такой вариант возможен.
0: Да.
1: А что касается, например, оформления компании на оформления недвижимости на какую-то компанию, где оба, допустим, и родители, и ребенок становятся учредителями?
0: Тоже такая же история, абсолютно.
1: Все то же самое.
0: То же самое, там нет никакой разницы, да, абсолютно.
1: То есть там нет, тут, ну, здесь как бы большая экономия получается налоговая. Ну,
0: конечно. Да. Может быть, очень большая.
1: То есть нужно проконсультироваться с налоговым консультантом,
0: да,
1: перед этим.
0: Да, опять же, очень много...
1: Возможности есть.
0: Да,
1: опции
0: очень много всяких, да, всяких вариантов. Это можно и с компаниями делать, с многим чем.
1: Угу. А с твоим долголетним опытом в этой сфере, какие вот у тебя, может быть, были яркие истории с налоговыми преступлениями?
0: Значит, у меня не было лично.
1: Ну,
0: слава
1: на твоем опыте, твоих клиентов.
0: Да, ну, есть разные кейсы, разные кейсы.
1: Ну, давай, что ты можешь рассказать?
0: Ну, были случаи, где люди попадали, значит, в тюрьму. Были случаи, в которых в рамках проверок простых налоговых проверок выяснялись там махинации налоговые, очень такие откровенные. И это очень часто вело к тому, что люди все теряли вообще, в принципе, все. Ну, и компании, и, значит, лишались там свободы на какое-то время. Много случаев, связанных с анонимными, например, этими самыми письмами, когда кто-то тебя не любит, например.
1: Доброжелатели,
0: да.
1: А, то есть эта схема работает?
0: Прям рабочая
1: серьезно?
0: История.
1: То есть капнуть в налоговую?
0: Да, капнуть в налоговую, да. Они
1: реагируют на такие
0: вещи? Реагируют. Ну, может быть, не всегда, в зависимости от того, как ты капнул, но да, они реагируют. И очень часто, это прям, мы же когда получаем дело, мы же когда вот, ну, открывается вот это вот дело по налогам, по новым нарушениям, мы же можем, как защитники, запросить дело, материалы дела. И мы видим, с чего это дело началось. И там часто бывает так, что анонимное письмо доброжелательное, что вот, а вот поверьте, этого человека, он и налоги не платит, и к пособию получает, и то, и сё. Так часто бывает. Потом, Инстаграм. Это вообще тема, Инстаграм. Значит, это не только в Украине, значит, как сейчас была эта операция «Карфаген», ну, это отдельная тема, когда там в Инстаграме, через Инстаграм было видно, кто что купил. Тут такая же история. Бывает как? Это прямо происходит сплошь и рядом. Какие-то люди, какие-то, например, там, мужчины, как правило, получают пособие и зарабатывают какие-то там большие деньги, продолжая почему-то получать пособие, потому что они считают, что, не знаю, может, они так бросают, в глаза не бросаются. А их жены, девушки, там любовницы, не знаю, кто угодно, постят в Инстаграме, значит, свою жизнь, которая вообще
1: лучше.
0: На пособие, вообще как бы с пособием так не проживешь. И это очень часто приобщается, то есть через это выходят, то есть там прям сидят люди.
1: То есть
0: это
1: является каким-то доказательством или хотя бы основанием для проверки?
0: Основанием, да, посмотреть, да. Это как не улика даже, это косвенный признак. Mm-hmm. Они, например, смотрят такие, интересно, да, что, давай посмотрим, что там, с кем там. И вот потом, а что он задекларировал, например? А, вот такой, интересно, ну и дальше там раскручивать. Так часто бывает. То есть при социальной сети это вообще прям, это анклав таких вот вещей, и там, да, через это все очень, да, очень видно. Что я сказал, анонимные вещи... часто это просто, в том числе, вот эти вот истории с обменом банковских данных. То есть, а что это вот, то, что я рассказал уже, да? Часто просто банки, например, если у тебя, вот есть человек, он получает зарплату, там, к нему там приходит каждый месяц на счет 3-5 тысяч евро зарплаты, и тут к нему приходит 100 тысяч, вот как от кого-то. И банк это пропускает, предположим. То есть комплаенс как бы говорит окей. Но в то же время банк может сообщить об этом налогу, сказать, смотрите, тут они могут или так, или в прокуратуру как подозрение в отмывании, все равно, даже пропуская деньги, сообщить, что есть подозрение в отмывании. А те потом как-то или налогу сообщают, или те напрямую в банк налогу сообщают.
1: То есть не все работают сообща?
0: Они работают достаточно сообща.
1: О том, что такие номера каким-то образом пройдут незамеченными, надеяться, наверное, не стоит.
0: Слушай, я... Они, наверное, проходят... Не... Ну, я... Надеяться точно не стоит. Да, надеяться не стоит. Да. То есть это вот такие частые случаи. И люди, конечно, ну, люди, конечно, очень сильно стрессуют по этому поводу, потому что это зависит от объема. Это может быть очень серьезная история.
1: У меня был один знакомый, который когда-то в свое время работал много лет в налоговые. И он мне рассказал, что, ну, это была, можно сказать, старая школа, что по чекам на туалетную бумагу они могли доказать обход налогов от конкретной компании.
0: Ну, я так не знаю про чеков на туалетную бумагу.
1: Но просто они говорили, что у них, допустим, клиентская обход, проход клиентов был такой и так далее и тому подобное. Они посчитали просто использование туалетной бумаги в месяц. И вот это было настолько... То есть они чеки на туалетную бумагу приложили на закупку, а, допустим, доход не показали. То есть это немножко не устаревшая информация, но, тем не менее, схема работы. То есть все должно быть логично и объяснимо.
0: Есть классные тоже такие примеры похожие, где проверяющие... Например, как бы продаются сосиски, это известная история, брат-воз, то, что называется, да, сосиски жареные продаются, и там же их же едят с горчицей. И, значит, они посчитали, сколько горчицы было куплено, и посчитали, что человек обычно там 1-2 раза нажимает на это ведерко, чтобы, значит, все горчицы положить. И посчитали количество колбас, которые были проданы и заявлены, и оказалось, что горчицы было там в 3 раза больше, чем то количество колбас, которые были проданы. И это было, собственно, тоже использовано как доказательство того. Ну, косвенный признак, но суд его принял.
1: Да, но получается, как бы такие вещи, то есть там работают абсолютно адекватные люди, да, которые знают, что нужно проверять и
0: конечно,
1: на что нужно обращать внимание.
0: Да,
1: поэтому
0: очень адекватные.
1: Лучше, ну, как бы, чтобы спокойно спать.
0: Да, лучше спокойно спать.
1: Да. Важный вопрос, который от наших зрителей. Кто, если я сегодня обращаюсь к налоговому консультанту, даю ему доверенность, он полностью ведет мою документацию. В случае проблем с налоговой, кто несет ответственность?
0: Хороший вопрос. Значит, вопрос, кто перед кем несет ответственность? Потому что перед налоговой ответственность несет всегда налогоплательщик, вне зависимости от того, он с налоговым консультантом работает или нет. Значит, это означает, что если там доплата налогов какая-то происходит или что-то еще, то налогоплательщик это все доплачивает сам. Налоговый консультант несет ответственность только перед налогоплательщиком, то есть перед своим клиентом, если, например, он его неправильно проконсультировал, дал ему какой-то совет, который должен был привести к понижению налогов, а он не привел, например, или привел к повышению. Вот тогда между ними может возникнуть спор, и налогоплательщик может от налогового консультанта потребовать возмещения ущерба. Но налоговая, ей это все равно, она будет у налогоплательщика все это требовать. Единственное, что хорошо при работе с налоговым консультантом, и это много раз подтверждалось решениями Верховного суда финансового, это то, что если налогоплательщик все предоставил, а налоговый консультант сказал, это нужно сделать так, налогоплательщик так сделал, и это потом вылилось в неуплату налогов, именно как будто в уклонение от налогообложения, то у налогоплательщика не было умысла. Потому что он не сам, он ему порекомендовали. И тогда ему не грозит, как правило, уголовное преследование. Вот это нужно понимать. Это плюс большой. Вот. А ущербы как бы напрямую с налоговой всегда.
1: То есть, но при этом есть такая опция, что если проходит какая-то налоговая проверка, что она приходит именно к налоговому консультанту, а не ко мне.
0: Ну,
1: если все,
0: да,
1: если все мои, например, документы у вас.
0: Если да, ну как, оно так есть, если, скажем так, это же просто место проведения. Это не то, что оно приходит. Она может прийти, и она может вообще из налоговой проверять. И можно ее не пускать.
1: То есть не надо физически, да?
0: Да, да. Часто в последнее время они не приходят никуда, а часто они хотят...
1: Совсем обленились.
0: Да. А часто они хотят прийти, посмотреть вообще, что за дело. Есть там офис, нет офиса, вот это все на месте, не на месте. Познакомиться с директором, то есть они не имеют такого права, все. А проверяют потом или у консультанта, или у себя в налоговой, или если есть место... Смотри, если есть место в компании, то они... обязаны проверять в компании. И компания обязана им предоставить место, если оно есть. Угу. Фактически. Даже если это комната в подвале где-то, да, без окон, дверей. Это, кстати, хорошее место, потому что быстрее проверка проходит. Вот.
1: Вот. Жарко, душно.
0: Да, да, да, да, да, вот так вот, да.
1: Свои рычаги.
0: Да. Но это не значит, что где проходит проверка, не значит, как у кого ущерб. То есть, если она даже у налогового консультанта проходит, и они находят какие-то несоответствия, и начисляют налоги, доначисляют, все равно платит и клиент. И тут очень тоже важно понимать, тоже вот для людей, потому что они часто не так понимают. Вот, например, налоговый консультант порекомендовал человеку, сказал, смотри, если ты вот сделаешь вот так, а ты сэкономишь, ты там не оплатишь там 10 тысяч евро, не уплатишь налоги на 10 тысяч евро. Потом он так сделал, пришла налоговая проверка и не приняла эту затрату, да? То есть, но налоговый консультант, он не говорил именно сделать эту затрату, он просто ее приобщил к делу, он сказал, вот я эту затрату использую для понижения твоей налоговой базы. И налоговая проверка не приняла затрату через 3 года. И человек должен доплатить там 5 тысяч евро. И он говорит, так я же, ты же мне сказал, что... Но это не считается ошибкой налогового консультанта. То есть это как бы по факту ошибка, но нет ущерба. Потому что...
1: То есть ты мог... Ты просто не заработал.
0: Ты не доплатил, да. Ты не доплатил, и потом ты переплатил. Вот, то есть у тебя были эти деньги, ты им пользовался, поэтому нет ущерба. Ущерб – это когда налоговый консультант реально говорит, смотри, вот если ты так... Ты потратишь деньги вот на эту штуку, тогда у тебя... Там будет экономия по налогам. И вот ты специально по его рекомендации тратишь эти деньги на эту штуку. И потом ее нет, вот тогда это ущерб, который, за который налоговый ответственен.
1: В данном случае налоговый консультант может гарантировать, что какие-то, допустим, оплаты будут списаны, какие-то нет? Или все-таки последнее слово всегда за налоговое?
0: Не, гарантировать вообще ничего никогда нельзя в этой жизни. Значит, и, конечно, нет, ну, последнее слово никогда не за налоговое тоже, потому что последнее слово за судом, если уже так, ты же можешь не согласиться с налоговой. Смотри, больше 50% всех налоговых уведомлений неправильные, не в пользу клиента. Поэтому всегда есть смысл опротестовывать мнение налоговой. Всегда, потому что ну, они очень часто выносят неправильные решения.
2: Рада пятерки. Радио «Голос Берлина».
1: Что касается того, такого момента, что человек, допустим, хочет разобраться, попытаться в налоговой системе Германии, но при этом не хочет брать налогового консультанта и, допустим, делает свой отчет через, с помощью искусственного интеллекта, ChatGPT. Как ты сегодня к этому относишься? Имеет ли это, допустим, этот инструмент какой-то такой серьезный вариант решения вопроса?
0: Вообще имеет.
1: Действительно?
0: Да. А на уровне физических лиц я вообще бы не... Ну, если, например, человек, сотрудник компании, у него там особо других доходов нет, и даже если он ничего не понимает, то ИИ, в принципе, на там, ну, на 99% ему все правильно сделает. Если у него дополнительные доходы, ну, чуть-чуть нужно погрузиться, но уровень знаний ИИ настолько высок, что и в этом случае я бы...
1: То есть можно довериться?
0: В принципе, ну, да. Я, опять, я считаю, что да. Мы же используем тоже ИИ в новой практике, представляешь? Да. В рамках, конечно, закона о сохранности клиентских данных. Там ничего, там все у нас там правильно.
1: У вас все записано, вот эта бумажка.
0: Да, вот эта бумажка у нас тоже есть, даже в несколько... Да, но... Я могу сказать, что если ты используешь правильный ИИ, то качество ответов ИИ, вот даже не, есть специальный налоговый ИИ уже, понятное дело, а есть просто обычный там.
1: Ты имеешь в виду налоговый ИИ или ИИ, который, например, помогает сдавать декларацию? Вот такие,
0: это еще как... тоже есть.
1: Да.
0: Я имею в виду налоговый ИИ, который для штурмбераторов, которые подключены к специальным базам знаний, которые обучались на этих базах знаний.
1: То есть отдельный ИИ для налогового консультанта.
0: Да, и они и дают уже неплохие ответы, но обычные ИИ, там, ChatGPT, Perplexity, там, код и так далее, они даже лучшие ответы дают, чем специальные, специализированные налоговые. Ну, вот, просто надо правильно промптить. Ну, и там, конечно, бывают ошибки тоже. Но для человека-сотрудника это настолько все несложно, что есть же программы, уже масса программ тоже с ИИ-поддержкой, которые помогают сдать декларацию. То есть для них не нужен штурмбератор.
1: И они достаточно хорошие. Ну, сейчас не хочу никого рекламировать, но таких программ очень много, и они, в принципе, все окей.
0: Да. Абсолютно окей.
1: Да?
0: Абсолютно.
1: Теперь... вопросы от наших подписчиков. Спасибо вам, уважаемые, за то, что вы прислали. Как я обещала, все зададим. Первый вопрос. Как облагается налогом пенсия в Германии? Какие фрайбетреги, необлагаемые суммы, существуют? И от чего зависит размер налога для пенсионера?
0: Так, пенсия. Ну, я уже... Хорошо. Значит, как облагается пенсия? Пенсия облагается так, что в зависимости от года выхода на пенсию человека, угу, процентное соотношение пенсии определенное облагается налогом. Если я не ошибаюсь, в 2026 году это 84%. То есть 84% моей пенсии, если я вышел в 2026 году на пенсию, в 2026 и последующих годах будет облагаться налогом на доход физического лица.
1: Угу.
0: То есть я, например, получаю пенсию там 1500 евро.
1: Угу.
0: Это не значит, что 84% от 1500 облагается налогом. Это значит, что 1500 – это мой доход пенсионный. От него там идут минусы, типа взносы в больничную кассу там отнимаются. Еще какие-то другие, угу, у меня могут быть затраты там, на очки, на здоровье. Ну, по-разному, угу, все, что есть в налоговой сфере. И потом у меня остается то, что называется по-немецки «zuversteuerndes Einkommen», то, что по-русски называется «облагаемый налог». И вот облагаемый налогом доход.
1: Угу.
0: И вот если этот облагаемый налогом доход после вычета всех минусов с 84% пенсии ниже, чем Grundfreibetrag, то есть необлагаемый налогом минимум, угу, который в 2026 году составляет, если я правильно помню, 12 346 евро,
1: да,
0: тогда я ничего не должен платить как пенсионер.
1: То есть меньше, чем 1000 евро плюс-минус копейками остается, то тогда это без налогов получается от пенсии.
0: Можно так сказать, да, но, угу, опять же, очень важно, что я беру, то есть как за основу дохода пенсионного я беру 84%, в 2026 году, но потом я еще отнимаю от этого вот эти вот взносы в медицинское страхование, в затраты на лекарственные препараты, на всякие там, это называется, экстраординарные расходы.
1: Да.
0: И только вот то, что остается, это сильно меньше, чем изначальная пенсия. Вот если она превышает необлагаемый налоговый минимум, тогда я должен платить налог.
1: Поняла. Дальше. Какая программа из или приложение лучше всего подходит для самостоятельной подачи Steuererklärung налоговой декларации?
0: Я сейчас затрудняюсь сказать. Их много разных. Я ни одну из них не использовал по понятным причинам,
1: так,
0: поэтому я не могу сказать.
1: То есть ты не тестил, не проверял, как...
0: Не, а зачем? Ну, у нас же есть своя. У нас своя
1: понятно.
0: Программа. Ну, Визо там есть очень известные. Но я думаю, этот вопрос тоже, там, рейтинг топ-5 задать, если в Google или в ИИ выдаст ответы, не могу сказать.
1: Могу сказать, что у меня знакомый пользователь, например, компании TaxFix.
0: TaxFix,
1: и они,
0: да,
1: в принципе, были довольны. Но с чем сравнить тогда? Ну, я думаю, лучше всего вот посмотреть.
0: Нет, TaxFix такой... хорошая история. Они первые вообще были, которые, по-моему, начали вообще, там, бот у них, он говорит с тобой, говорит, дай мне это, дай мне то, он там все это определяет, да.
1: Там максимально простой интерфейс.
0: Да-да-да, интуитивная история, да.
1: А что касается программы, например, которая помогает вести бухгалтерию свою собственную.
0: Да.
1: Если ты самозанятый, ну, скажем, не очень на большом, с большим размахом, ну, вот что бы ты посоветовал?
0: Ну, смотри, вот я смотрю сейчас, мы сами смотрим, потому что мы же тоже хотим упрощать свои процессы внутри компании, удешевлять их, ну, и плюс, как бы, ну, тут прогресс невозможно остановить.
1: Да.
0: Но сейчас прям вообще взрыв происходит таких систем. Вот сегодня мы смотрели Tax Fabrics. У них там полностью автоматическая учет. Они так говорят. Значит, полностью автоматический учет.
1: Но это для больших, например.
0: Нет, для маленьких. Для маленьких. Есть там Табуля. Короче, они сейчас появляются. Только. И вроде как они дают классные результаты. Мы сами не тестили еще, потому что они вот только сейчас создали API, чтобы передавать данные в Dativ, потому что все-таки мы не можем работать не в Dativ,
1: да,
0: там, в силу разных причин. И вот мы сейчас будем их тестить. Но, опять, но они точно там, или сейчас уже, вот мы когда протестим, я смогу сказать в следующий раз, но это все происходит, и это очень быстро произойдет, и бухгалтерский учет будет точно полностью автоматизирован, и не только у самозанятых маленьких, а и у больших,
1: ну, и компаний
0: со временем. Да.
1: Ну, допустим, ваши клиенты, скажем, не из этих отраслей пользуются какими-то программами, например, не знаю, например, я очень люблю программу LexOffice. Например, это настолько просто, понятно и достаточно доступно, и имеет связь также с любым налоговым консультантом, например, как... Да, ну, в общем, такие варианты есть.
0: Да, но LexOffice, видишь, ты же в этом понимаешь, поэтому ты можешь пользоваться программой LexOffice. А если ты не понимала бы, ты могла бы LexOffice пользоваться?
1: Ну, не знаю.
0: Ну, вот потому что ты понимаешь в этом.
1: Да,
0: а если,
1: возможно.
0: Да, а вот эти программы, которые кто-то сейчас говорил, а в них ничего не надо понимать вообще.
1: То есть просто,
0: они, просто
1: они говорят, сфотографируй, сделай. Да, то есть они тебе дают указания, что делать. Да, вот это очень важный момент.
0: И проводят тебя просто. Ты просто проверить не можешь, правильно они сделали или нет. Это единственная проблема. Вот.
1: Ну да. Еще один вопрос от наших подписчиков. Можно ли списать с налогов подарки врачу?
0: Подарки врачу?
1: Ну, мне кажется, что это наши люди из постсоветского пространства, потому что подарки врачу, мне кажется, интересно, вот немцев вряд ли кто-то из дарит подарки врачу.
0: Подарки врачу, цветы на 1 сентября
1: или
0: учительнице. Нет, это нельзя. Во-первых, это нельзя, потому что просто это не нет такой даже, как сказать, категории расходов подарок. То есть подарок — это не категория расходов, поэтому подарок же — это что-то, что не подразумевает отдачи. Поэтому, а то, что не подразумевает отдачи, никогда нельзя понизить доход, потому что если я понижаю доход на какой-то расход, то он у кого-то должен вести к тому, что он...
1: Доход.
0: А тут подарок, поэтому...
1: Понятно. Дальше. Как устроено налогообложение многодетных семей? Почему семья с тремя детьми может оставаться, например, в налоговом классе 4? Или, например, какую роль количество детей вообще играет при выборе налогового класса?
0: Так, значит, налоговый класс, это вот важно тоже сказать, налоговый класс — это не эпопея, значит, которая, это не что-то, что влияет на налог окончательный. Налоговый класс — это просто формула расчета налога на заработную плату. А налог на заработную плату, такого налога нет. Это просто подвид налога на доход физического лица. То есть, если я выбираю более выгодный налоговый класс для себя, например, я могу выбрать, там, вот я женат, я могу выбрать 3, а могу выбрать 4, то если я выберу третий класс, то я на зарплату буду платить меньше налогов. Если я выберу 4, у меня будет удерживаться чуть больше налогов. Но потом, подавая декларацию в конце года, я все равно доплачу разницу или верну себе разницу. Поэтому налоговый класс вообще не влияет на окончательное налогообложение. Он влияет просто на размер предоплаты этого налога на зарплату.
1: То есть в любом случае потом все кладется вместе в одну корзину, пересчитывается,
0: да,
1: перемешивается,
0: да,
1: и пересчитывается.
0: Да, совершенно верно. Вот.
1: То есть это мнимая выгода.
0: Просто если я не хочу там морочить себе голову с подачей декларации, то я вот могу так делать. Но я никогда не узнаю. Ну, например, если там третий, пятый, как я уже сказал, там у мужа третий, у жены пятый или наоборот, и оба работают, они все равно обязаны подавать декларацию. А если четвертый, что-то не обязаны. А почему не обязаны? Ну, потому что, ну, государство же, оно же как бы не просто так тебе говорит, ты не должен. Ну,
1: типа,
0: потому что ты что-то можешь возместить себе. Именно так это работает.
1: А супружество ради выгодного налогового класса имеет место быть?
0: Это вообще замечательный такой вопрос. Это вообще такой вопрос из серии. Мне кажется, что, да, мне кажется, что вообще тут вопрос надо ставить иначе. Ну, это у каждого своя жизненная психология. Но если...
1: Вы любите этого человека, давайте.
0: Да, если, да, если цель, значит, если кто-то из супругов хочет переубедить другого, что все-таки пора, и использует для этого, значит, аргумент в экономии налогов, то да, в этом есть смысл. Потому
1: что есть выгода.
0: Да-да, там есть сплитинг-тариф, то, что называется, то есть он поощряет семейные пары, да, и там меньше налогов они платят.
1: Угу. Насколько это потом ощутимая, наверное, сумма в год? Или, может,
0: ну да, надо еще так, тоже как, если вот с точки зрения рискового шанса рассматривать, то нужно посмотреть, сколько может стоить впоследствии, значит, развод. И если он стоит дороже, то как бы тут вопрос, да.
1: Да. Так, следующий вопрос. Если человек живет и работает в Германии, но начинает получать пенсию из Украины, как такая иностранная пенсия облагается налогом в Германии? Нужно ли сообщить о ней в налоговую? И кому именно, и какие документы для этого требуются?
0: Значит, сообщить в налоговую нужно. А такая пенсия, согласно статье 18 конвенции между Украиной и Германией, ну, это конвенция об избежании двойного налогообложения, облагается налогом в Украине, но, а Германия освобождает ее от налогообложения, но она подпадает под так называемый прогрессионсфобайт, то есть она влияет на налоговую ставку в Германии. То есть что это означает? Это означает, налоговая ставка в Германии же прогрессивная, она же растет с ростом дохода.
1: Да.
0: Чем больше доход, тем больше ставка. И, значит, это означает следующее. базой для налогообложения является только мой немецкий доход, а ставка, которая к нему применяется, применяется из расчета суммы немецкого и украинского дохода.
1: То есть имеется в виду украинская пенсия, которая уже была обложена в Украине, то есть да. Остаток?
0: Не остаток. Смотри, вот предположим, я заработал там 30 тысяч в Германии, работая в Германии, и получаю еще 10 тысяч пенсию из Украины. Значит...
1: Без налогов уже?
0: Ну, предположим, это брутто пенсия. Да. Она там в Украине, какой-то налог на нее был заплачен.
1: Да,
0: мы не знаем,
1: был,
0: какой,
1: да.
0: Он нас сейчас не интересует. То в Германии базой для налогообложения будет 30 тысяч, то есть мой налогооблагаемый доход будет 30 тысяч евро. А ставка к этому доходу будет применяться из расчета 40 тысяч евро. То есть для расчета налоговой ставки берется 30 тысяч плюс 10 из Украины, ставка выше, а применяется она только к 30 тысячам. То есть к доходу, заработанному в Германии.
1: То есть общая ставка поднимается, понятно,
0: да.
1: Сумма остается нетронутая.
0: А сумма налогообложения, остается только немецкий доход. Да.
1: Дальше. Правда ли, что в Германии прибыль от продажи криптовалюты после хранения более одного года может не облагаться налогом? Это мы уже обсуждали.
0: Да, и не облагается налогом.
1: Распространяется ли это также на акции? Как именно работает это правило? И есть ли планы его изменить или отменить?
0: Да, но на акции это не распространяется. В акции
1: только
0: нет
1: на крипто.
0: Этого срока. То есть там, когда бы я не продал, я плачу, значит, этот апгрейдинг, что я. На крипту оно пока есть. И сейчас идут дебаты о том, чтобы его отменить. Это было сделано в Австрии в том числе. У них тоже было, как в Германии. То есть год не облагалось налогом. Через год продажа не облагалась налогом. Сейчас облагается все. И, возможно, в 2027-2028 году это будет изменено. И тогда будет все облагаться налогом, как акции.
1: Но вопрос мой, как контролировать, например, сейчас нет меня, как контролировать криптокошельки?
0: Очень просто. Все криптобиржи, которые работают в Европе, у которых есть лицензия на работу, МИКа, то есть это лицензия, которую они должны были все получить, по-моему, с 1 июня этого года, обязаны отчитываться о посетителях этих криптобирж в налоговой службе.
1: В принципе, так же, как и банки.
0: Как и банки,
1: так, такая же прозрачная схема.
0: Да, да, все очень просто. Если, конечно, там я вне биржевой торговли, ну, конечно, там не проследишь, но это же уже все из области теневых доходов. Да.
1: Понятно. Сдавать сегодня налоговую декларацию человеку, который работает в найме, нет необходимости или нет обязанности? Он не обязан, скажем так.
0: Если у него нет дополнительных доходов.
1: Да, если просто работает в найме.
0: И если у него нет 3-й и 5-й налоговый класс в семье. Если он не женат, работает по найму, у него там 1-й налоговый класс, и дополнительных доходов нет, то он не обязан подавать декларацию.
1: То есть только в этом случае, а во всех остальных он обязан?
0: Нет, если супруги 4-4 налоговый класс, тоже не обязаны сдавать декларацию. Если 3-5, обязаны сдавать декларацию. Если дополнительные доходы, тоже обязаны сдавать декларацию.
1: Но вообще, если ты, допустим, не обязан сдавать декларацию, ты рекомендуешь лучше сдавать или не сдавать?
0: С помощью программ, которые, тот же TaxFix и так далее, лучше сдавать. Потому что не может быть такое, что ты доплачешь что-то. То есть ты или получишь возврат...
1: То есть такого не бывает?
0: Нет, потому что государство никогда бы не сделало бы норму, при которой если ты не должен сдавать, и ты еще должен заплатить. Так же не бывает.
1: Конечно.
0: То есть, поэтому да. Поэтому
1: логично.
0: если ты не должен, то, скорее всего, ты что-то можешь получить за это.
1: Ну, как хочешь, собственно, да. Можешь получить. Да. Если человек никогда не сдавал налоговую декларацию, сколько времени назад он может отмотать, чтобы сдать?
0: 4 года, если я не ошибаюсь. 4 года.
1: То есть 4-летней давности можно начать поднять документы и сдать налог.
0: Да.
1: То есть если имеет возможность.
0: Если не
1: ошибаюсь, вот еще один вопрос от подписчицы. Что касается сроков, когда должен сдавать и до какого срока можно потом донести оставшиеся документы, потому что у нас вечная проблема получить вовремя годовой отчет от домуправления и коммунальные услуги за прошлый год.
0: Значит, по срокам, если я подаю декларацию за 26 год, то я подаю ее сам без штой оператора, я должен ее подать до 31 июля следующего года, 27-го, это крайний срок. А если с помощью штой оператора, до 29 февраля 28-го года. Я должен, у меня больше срок. Значит, если я подаю... Эти сроки практически невозможно перенести, то есть налоговая не позволяет этого сделать, даже если там что-то я недополучил или что-то еще, только в крайних случаях это должно быть прям там сильная болезнь или что-то еще, и то не всегда они позволяют это сделать. Значит, поэтому если я что-то не получил, какой-то документ, можно как сделать? Можно подать без него, не указывать эту затрату пока, если я ее точно не знаю, и потом налоговая издаст уведомление, например, то есть что обещает за этот год, за 26-й, например, и я уже получу отчет от домоуправления, и я просто опротестую этот, что обещает, сделаю айншпрух, опротестую его и додам эти дополнительные бумаги. Да, налоговая обязана их принять, и она изменит вашу пользу уведомления, потому что вы довнесли расходов. Вот.
1: Я то есть это так. Лучше, чем задерживать, например, сдачу,
0: да,
1: что с собой повлечет, допустим, более
0: пение,
1: жесткие
0: пение,
1: какие-то
0: сроки. Да, будет пение, именно. А если я все подал, и потом подал айншпрух и додал, никаких пений не будет?
1: Я так понимаю, что у обычных людей, не у налоговой, есть сроки, как мы сейчас выяснили, по подаче документов.
0: Да.
1: Есть ли сроки на рассмотрение моих документов у налоговой?
0: По идее, полгода у них срок. Угу. Но они очень часто превышают эти сроки.
1: Задерживают?
0: Задерживают, да, из-за там занятости, из-за всего-всего.
1: Сейчас... Накопилось.
0: Накопилось, да. Плюс, ну, плюс сейчас еще какая интересная история из-за того, что есть ИИ. Все, кому не лень, его используют для того, чтобы писать протесты против уведомления. А в налоговой нет ИИ потом, который отвечает пока на эти протесты. Соответственно, к ним прилетает огромное количество этих протестов, и людей их больше не становится, и они как бы на каждое должны ответить. И можно ждать в те годами, пока они об этом решут.
1: Если налоговая молчит, это еще неплохой знак.
0: Нет, это неплохой знак. И он даже может принудить, то есть там есть специальные иски за бездеятельность. Ну, это такое, да.
1: То есть главное, что ты вовремя подал документы.
0: Да.
1: Но ты сегодня
0: подаешь
1: документы, я так понимаю, есть единственная возможность, это только через эту систему Эльстер.
0: Да,
1: это
0: ну или через, да, через систему
1: Эльстер. Или через налогового консультанта.
0: Или через, собственно, все эти программы, потому что у них есть свое подсоединение.
1: Да, но у тебя есть доказательства, что ты вовремя документы отправил, с твоей стороны как бы вопросов нет.
0: Да.
1: Что бы ты, Дима, хотел бы пожелать нашим слушателям, которые, у которых слово «налоги» и слово «финанзамт» вызывает паническое расстройство?
0: Ну, я бы пожелал или пожелал, что...
1: Пожелал или вообще посоветовал?
0: Посоветовал, да. Ну, вообще, да, если... Я бы, конечно, посоветовал бы обратиться к психологу, но это шутка. А вообще, да, налоговую не нужно бояться, она в Германии достаточно гуманная, действительно. То есть понятно, что она представляет интерес государства, и они интерес налогоплательщиков, и вот такая у них работа. Но они достаточно гуманные, они не считают всех обманывающими, обманщиками или мошенниками, и не стоит бояться все это дело подавать, просто нужно по максимуму раскрываться, как я уже сказал, и тогда ничего бояться вообще не стоит. Да, можно спокойно с ними работать.
1: Ну, или просто думать, выяснять, советоваться, в том числе и с налоговыми консультантами.
0: Совершенно верно,
1: как
0: да.
1: Есть схемы, мы больше не будем использовать, а легальные способы оптимизации налогообложения в Германии.
0: Да,
1: дорогие друзья, с вами была Рада и Терки. Терки неизбежны, но со мной будет попроще. Всем удачи, пока-пока.
2: Рада и Терки на радио «Голос Берлина».

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Поклянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не

0: смотреть на дождь.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: Привет, слушатели радио «Голос Берлина» и наши зрители на Ютьюбе. В эфире шоу «Шрамы и блёски». Сегодня мы разберем «Шрамы и блёски» педагога, филолога. И сейчас он дальше проговорит, кого еще. И даже разрешил назвать меня Чебурашкой. Дима Зицера. Дима, привет.
1: Привет, Наташа. А что ты колешься-то, я не понимаю, да? В чем, что?
0: Я не колюсь, я, ладно.
1: Нет, это у нас так, в театральном институте называется, это актерская же история.
0: Да.
1: Про колодца.
0: Ну? Я перечислила все твои регалии.
1: У меня регалий нет никаких, перестань. Да, если ты говоришь про профессии, то да. Ну, еще режиссура, да, конечно.
0: Ну, а регалии
1: мы не будем... Мне ближе что?
0: Вот как ты себя идентифицируешь, как сейчас модно говорить? Дима Зицер, это
1: я
0: кто?
1: Я стараюсь, Наташа, не запариваться на эту тему. Я тебе сейчас, кстати, честно отвечаю.
0: Да.
1: То есть на эту тему думать, кто я, что я, только лишь мечтатель, вот это все. Не, ну слушай, ну я как-то взрослый уже, да? Как я и старше тебя, Петька, как вас меня просили, понимаешь?
0: Да.
1: Ну, разные я бываю, я разные люблю из того, что я умею. Или думаю, что умею. Поэтому... Не будем париться.
0: Но чаще педагогом тебя зовут на интервью.
1: На интервью.
0: В костюме кого тебя зовут?
1: Ну, ты меня... Вот я... Давай разберемся сразу
0: человек,
1: с тобой. Да? Ты меня
0: человек.
1: В качестве кого позвала?
0: В костюме человека.
1: Ну, вот я и, видишь, так и останемся.
0: Мы с тобой сейчас за кадром говорили, что у тебя уже много задолбало, и в том числе отвечать на вопросы.
1: Нет, не на любые вопросы. Я, слушай, ну, речь же шла и идет о том, что когда ты говоришь одно и то же... Ну, стараясь как-то это, знаешь, там, как-то лавировать, модифицировать и так далее. Ну, бывает скучновато просто. Но я думаю, что это не твой случай.
0: Почему?
1: Ну, я угадываю, так я в конце скажу.
0: Да, поставь мне оценку, как твоя учительница.
1: Оценки я не ставлю, потому что в моей системе, если ты знаешь оценок, нет никаких оценивания. Так что, ну, я скажу тебе обратную связь честную, если ты захочешь.
0: Ну, мне еще в комментариях понарассказывают. Да. У тебя сейчас, по-моему, был второй штраф по иноагентству.
1: Это потрясающе. Откуда ты знаешь, скажи мне?
0: Мне сказал GPT-чат.
1: Ты знаешь что? Я об этом узнал супер случайно.
0: Мне от меня написал... только что?
1: Ну, практически.
0: Серьезно?
1: Я про первый не знал вообще ничего.
0: А серьезно?
1: Это... Слушай, ну, дружище, мне написал, это просто опубликовали в Фонтанке, там что-то такое в Петербурге, и мне кто-то написал из каких-то коллег бывших. А? Я говорю, да ладно, первый был. Слушай, ну, да.
0: 50 тысяч рублей, по-моему.
1: Я не знаю, дружище.
0: Мне GPT-чат сказал 50 тысяч рублей.
1: Да, ну ты передай чату GPT, может, тогда он и разберется с этим. Нет, платить мы не будем точно.
0: Ты плашку не ставишь.
1: Дружище, давай начнем с того, что я один из очень немногих случаев иноагентства без гражданства. У меня никогда не было российского гражданства. В жизни, Наташа, не было.
0: А как же тебе так угораздило получить... Статус.
1: Ну, так вот, видишь, надо уметь. Я в 90-м году, давай поясним, если вдруг кто-то не в курсе.
0: Давай.
1: Мы в 90-м году уехали из Советского Союза, соответственно, были лишены, как предатели Родины, советского гражданства.
0: И тогда уже.
1: И приветики, все. А дальше, когда образовалась Россия, мы ничего не получали, естественно. Так что это такая странная очень байда, ну, есть какая плашка, ты прикалываешься, извини.
0: Я просто получила месяц назад.
1: А, да? Я тоже не в курсе.
0: Да, ну, ты такой уже, как бы, умудренный опытом, иноагент с опытом, а я еще бэйби-иноагент, потому что у меня только месяц, но я, естественно, тоже не буду ставить плашку. Все иноагенты называют это словом ебала, а не плашка.
1: Это точно.
0: И, видимо, меня тоже ждут твои все эти штрафы, уголовки и преследования и так далее.
1: Нет, не сразу. Уголовки не сразу. У меня сначала была уголовка, а потом иноагентство, например. Там все идет через... Да, моя очень хорошая подруга сказала, все у тебя через жопу. Вот у людей сначала иноагентство, потом, понимаешь, уголовка. А у тебя уголовка, и потом... Я уже думаю, а что? Я думаю, когда у меня была уголовка, я подумал, что мне просто не могут дать иноагентство. Ну, потому что это нелогично вообще.
0: Да.
1: И потом уголовка, значит, 207.3, вот эта вся история и так далее.
0: Да.
1: И вдруг... Извини за выражение. Ну, ладно, давайте так.
0: Потому что там Интерпол, вот это вот все.
1: Интерпол.
0: У меня было очень смешно. И у меня был такой день. У меня был зум с моим стилистом. Мы с ней выбирали, какие мы купим перчатки новому сезону. А второй у меня был с адвокатом, который мне как раз таки объяснял про Интерпол. И я думала, что самое время сойти с ума, потому что, ну, как бы, такие очень разносторонние интересы у тебя здесь. Ты думаешь, мне такие перчатки в крапинку, и белые речи. Черное, а потом тебе объяснят, вот, Наталья, будьте готовы к тому,
1: а
0: чтобы...
1: Я всегда готова.
0: Я всегда готова. Mm-hmm. Ну, я, кстати, ты с юмором сразу относился. Я сначала охренела, когда мне вручили эту медальку.
1: Ты знаешь, у меня была очень странная реакция оба раза. Нет, когда у меня... Еще раз, это важно, наверное, в моем случае. Поскольку у меня сначала была уголовка, это было удивительно. Я в этот момент, к слову сказать, в какой там ипостаси я был, я ставил спектакль в Берлине с прекрасной Олей Романовой. И вот я как раз эту неделю был здесь, у нас были репетиции, я такой, знаешь, играл, у меня такая была игра в такого берлинского интеллектуала 20-х прошлого века, потому что я покупал газету бумажную, и ни слова по-немецки прочесть не могу, но мне интересно в это было поиграть. Я, значит, шел в кафе какое-то, значит, с этой газетой, брал чашку кофе, все это... И вдруг у меня звонок, как вы можете прокомментировать свое уголовное дело. Да, Берлин 20-х годов. От прекрасной какой-то девушки, не поверишь, из газеты «Мой район». Я говорю, чего? Она говорит, ну вот газета «Мой район», хотели бы интервью, 5-е, 10-е. Я говорю, слушайте, я скажу вам правду, я не буду снобить, но скажу то, что думаю. Я ни за что бы вашей газете не дал интервью. Но если сейчас вы пришлете мне подтверждение того, о чем вы говорите, я обещаю, что я никому не дам, кроме вас. Но чтобы быть первыми. Да. Дальше она сказала, окей, я все поняла, она положила трубку. Дальше стали звонить все коллеги прекрасные из, там, не знаю, «Медузы» там, и так далее. Я всем говорил, подождите, давайте минут через 15. Эта девушка прислала мне все пруфы, что называется.
0: И как
1: я об этом узнал? Я расстроился, ты знаешь, Я дал, да, реальное интервью, да, и так далее. Но, знаешь, это было такое ощущение. Первая реакция у меня была... Знаешь, как в детстве, осознание того, что вот эти люди хотят тебе зла. Mm-hmm. Они намерены... Я ничего не сделал, заметь, этим людям. В глобальной как-то картине, может быть, даже что-то хорошее сделал. Но просто я понимаю, что вот я столкнулся с системой, с людьми, которые хотят мне зла, хотят, чтобы мне было плохо. И это как, ну, такая, в определенном смысле, потеря невинности, слушай... Ну, такой очередной раз, знаешь, я сформулировал когда-то, как надоело взрослеть, слушай. Mm-hmm. И это было такое еще одно взросление. Ну, все, а дальше, когда иноагентство было, я ужасно разозлился. Просто разозлился.
0: Сразу, моментально?
1: Ну, вот и секунду, прямо мне позвонил мой друг, значит, ну, в Эстонии он живет, и я в Эстонии, значит, в этот момент был. И сказал, слушай, он начался с таких слов, слушай, они вообще не могут оставить тебя в покое. Я думаю, о ком речь? Есть столько вариантов, о ком он может говорить.
0: Да.
1: И я прямо разозлился, тебе не передать. Как я сам даже не понял, почему это вызвало у меня реакцию такой злости. А потом выяснилось, что для меня эта реакция... Я вообще не злой человек, честно. И редко это испытываю. Потом второй раз было, когда была эта выставка иноагентов, тоже вот это. Я тоже разозлился уже. Я не ржал, я разозлился. И это странно.
0: А ты понял потом, почему такая реакция?
1: У меня?
0: Да, ты все копался. Но это же не злость, а гнев, скорее всего, был.
1: Да нет, это прям скорее злость, а не гнев, потому что, ну какие, ну что ж вы за уроды, тупые гаденыши, вот такое, понимаешь, ну вот такое. Да, мне вообще не жалко, давайте четырьмя назовем меня иноагентами, иноагенты, понимаешь, я...
0: Я?
1: Да, ну, иностранец.
0: Всем привет.
1: Да, это просто...
0: Я враг народа. Хай.
1: Слушай, в общем, короче говоря...
0: Ну, у меня вообще не так... Я, кстати, не хочу... Дорогие зрители, мы не будем это в каждом выпуске обсуждать, но пока, поскольку это...
1: Свеженькое, да. Я понимаю.
0: У меня сначала был просто ступор. У меня было ощущение, что все замедлилось на... Ну, вот есть X2, а здесь наоборот. Что у меня какой-то аквариум на голове. И мне первое, что захотелось часа через два, это помыться с кусковым мылом. У меня его нет. Я пошла в магазин. Я мылась несколько раз. Остервенела. То есть у меня было ощущение, что я вся какая-то про невинность, вот это, мне кажется, это туда. То есть я какая-то вся запятнанная теперь грязная с каким-то клеймом. Да, то есть у меня был... А потом, через два дня, у меня наступила вот эта вот реакция, как у тебя, злость.
1: Да.
0: То есть у меня думаю, что же вы за мудаки? Какие-то вы мелкие пакостники. Ну что, ну то есть зачем вы это делаете? И у меня как-то злость наступила потом. Сначала у меня было... Ну а потом, когда ты уже свяжешься с адвокатами, это как-то тебя возвращает к реальности. Но мне понравилось то, что ты сказала, что мы заново взрослеем. А у тебя... Нет такого сейчас. Вот у меня, например, появилось в военное время, потому что ты эмигрировала давно, а я через 5 дней после начала войны.
1: Не, но я возвращался, как ты знаешь, я же в России.
0: У меня, например, реакция на все это как раз-таки во мне возникает какая-то 5-летняя девочка.
1: Угу.
0: Я впадаю в детство, в какое-то, ну вот знаешь, я за шторой, меня нет, и все, у меня вот такая реакция. То есть для меня почему-то вот это, возможно, слишком много взросления, слишком много взрослой жизни, и моя реакция, прости за выражение, на Это мне 5, у меня нет никакой ответственности, я еще даже не хожу в школу, я хочу играть в куклы. Mm-hmm. То есть, например, мои вот эти все образы, на которые там часть людей реагирует негативно, они именно в то, чтобы стать каким-то персонажем из другой, не моей вот этой супервзрослой жизни, а вот такой вот сидеть. У меня такая какая-то реакция.
1: Нет, я понимаю, это ужасно обидно, но а почему на твои образы реагируют негативно? Ты имеешь в виду?
0: Да. Ну, театрально слишком.
1: Я понимаю, что это просто
0: Да. Мы все оставляем. То есть, что это за мейк, что это за перчатки, что это...
1: Интересно, прикольно.
0: Ну, как бы мы... Кто-то это слишком гламурно, а мне, например, я первые 9 месяцев после эмиграции жила в лагере для беженцев, потому что у меня политическое убежище. И я теперь очень хочу быть в перчатках, в губах, шампанским и хихикать с Димой Зицером, потому что за пределами этой студии жизнь настолько какая-то серьезная и страшная, что хочется здесь 1.5 часа, хотя и о страшном, но поговорить не совсем на серьезных щах. И для меня, наверное, всегда страх такой, что из-за того, что меня возвращает вот в эту 5-летнюю девочку, у меня страх не поехала ли у меня шиза, но ты, наверное, думаешь, что это нормальная реакция или нет?
1: Я думаю, что в любом случае это нормальная реакция, даже если у тебя поехало что-то, что поехало, не поехало, а что это меняет? Извини.
0: Да.
1: Я как это...
0: Ты не впадаешь в детство?
1: Я экзистенциалист и стараюсь им быть. Поэтому вопрос точки отсчета. Если мы, как положено, бравым экзистенциалистом считаем точкой отсчета себя,
0: да.
1: Ну ты поехала у тебя. Ну, не поехала. Ну, отлично. Все равно мы имеем дело с тем, чем мы имеем.
0: Да.
1: Нет, я тебя, кстати, очень хорошо понимаю. Это, я не называю это впаданием в детство, но мне знакомо это чувство, когда ужасно обидно. Ну, что же вы, суки, делаете? Зачем вы меня обижаете? Когда ты ловишь в себе желание сказать, ребята, так я же не делал ничего плохого, я же вроде делал только хорошее.
0: Да,
1: честно,
0: да.
1: Это наивно. Это тупо, я это понимаю через слово. Рот, естественно, не открываю на эту тему. Но, пожалуй, это детское чувство. Пожалуй, оно детское. Я думаю, что ты права. Да, когда хочется училке сказать, так училка,
0: Да.
1: Ну, как-то я быстро выучил еще с училкой, что не надо этого говорить, поэтому... Ну да, есть этот момент, это правда.
0: У тебя такие бывают?
1: Что бывает?
0: Момент, когда ты маленький мальчик.
1: Ну, а просто такой маленький мальчик. Ну, вот если вот это, то вот, да, я только что рассказывал, пожалуй. Ну, конечно.
0: Но меня это иногда просто пугает, что мне 43 года, а мне хочется вечно говорить, у меня лапки, не трогайте меня, мне 5, зачем вы ко мне все лезете?
1: Я тебе скажу, что я про это думаю. Хочется говорить, it's okay.
0: Uh-huh.
1: Да? Вопрос, ты говоришь это или нет?
0: Uh-huh.
1: Если ты не говоришь... Это, между прочим, Федор Михайлович Достоевский такой чувак был. Написал...
0: Что-то такое.
1: Написал, слышал, да, что-то такое, да? Написал такой роман, назвал его «Идиот». И там есть, увлекательная книжка, к слову сказать. На мой взгляд, один из лучших романов 19 века, но оставим это. К слову, там просто есть такой момент, когда Аглая князя Мышкина спрашивает, вы трус? А он говорит, может, трус, может, и не трус. Она говорит, вы побежали, струсили бы и побежали, если бы что-то произошло. И он говорит, что струсить, может, и струсил бы. На самом деле. Может, это и называется трус. А вот судимся мы на тему, побежал бы или не побежал. Так что в этом смысле...
0: Федор Михайлович же... В смысле, я не знаю, кто это.
1: Да?
0: Федор
1: я
0: Михайлович
1: нам... Я потом докажу. За ней вообще не парься.
0: Да. Он уже все придумал до нас. И в «Симпсонах», и у Достоевского с князем Мышкиным.
1: Так что нет, нормально. Чувствуйся, кем хочешь.
0: Но мой психотерапевт вообще на все отвечает, что все нормально, любая реакция нормальна, все нормально,
1: удобно.
0: Он практически...
1: Это хороший, деньги ему за это большие платят за эти ответы.
0: Говорите,
1: неплохо.
0: Что я самая красивая и самая хорошая. Мы с тобой за кадром вспомнили, что мы виделись лет 8 назад в прекрасной России прошлом, назовем это так. Я была в гипсе, ты был без гипса. И прекрасен. И это было, правда, абсолютно какое-то другое время. Я, естественно, в себе чувствую большие изменения за вот эти вот какие-то что вы делали 8 лет, но особенно за военные годы, и как и многие люди, я признаю в себе, что у тебя уходит очень много загонов, потому что ты как будто бы перерождаешься. Ну, вот я, например, сейчас, у тебя уходит много твоих загонов, о чем ты раньше переживал, вообще кажется неважным. У тебя случилась вот эта вот какая-то внутренняя переоценка ценностей именно из-за того времени турбулентности, в котором мы сейчас живем?
1: Слушай, случилось. Я думаю, что это случается у нас у всех по-разному. Но, во-первых, я должен тебе сказать, задним числом я предпочел бы не проверять ни себя, ни других людей. Вот ей-богу. Я предпочел бы не знать, каким образом я отреагировал на начало полномасштабного вторжения, много-много-много на что еще. И про других людей тоже предпочел бы не знать. Но мы же узнали, не можем жить так, как будто мы не узнали и про себя, и про других. Ну да, конечно. Ну конечно, у меня очень серьезный вопрос ответственности моей личной за то, что происходит и произошло.
0: Войны?
1: Да, конечно.
0: Твоя личная ответственность за эту войну?
1: Ну давай, хочешь по гамбургскому счету про
0: очень,
1: это поговорим?
0: Очень.
1: На твоей ответственности нет?
0: У меня...
1: Давай, вот эта байда сейчас начнется. Сейчас у тебя зрители там, сейчас они переключатся своего образа на ответственность. Он нас обвиняет. Нет, я... Вот это сейчас все будет. Давай.
0: Давай, потому что мне сейчас уже... Я вижу, как пишут, что у меня очень много в программе, но мало героя. Скажи ты сначала про свою личную ответственность.
1: Я тебе скажу про свою личную ответственность. Это довольно просто. Мы не можем говорить, мы имеем отношение к, не знаю, русской литературе, к художникам-передвижникам и к русской науке, но не имеем отношения к сталинским репрессиям, убийствам детей в Украине и так далее. Это мы шикарно устроились. Это все очень просто. Да,
0: но,
1: это
0: но
1: часть
0: скажи,
1: нас.
0: Скажи, какое это... ты отношение имеешь к сталинским репрессиям? Лично
1: ты уверена в своих бабушках и дедушках?
0: Что,
1: ты,
0: они,
1: Наташа,
0: что они не стучали
1: про бабушек,
0: в НКВД?
1: Про бабушках, про дедушках. Уверена или нет? Просто простой
0: нет,
1: вопрос.
0: Нет, нет.
1: Не уверена. Окей, теперь смотри. Это я ни в коем случае, естественно, не обвиняю твоих достойнейших бабушек и дедушек.
0: Нет, я просто, ну, я должна тебе говорить факты, я не уверена.
1: Ты не уверена.
0: То есть, если бы у меня были на руках документы какие-то
1: правильно.
0: Серьезные, то
1: понимаем,
0: я бы тебе сказала,
1: что время
0: что я
1: было
0: уверена.
1: Такое. Да,
0: да?
1: Время
0: да.
1: было такое. Теперь мы пришли оттуда, мы не можем сказать, у меня, понимаешь, родинка моей бабушки или привычка. А вот это
0: или
1: у меня отрезано. Совершенно верно. Да, это у меня отрезано. Так не бывает. Наши бабушки и дедушки родили и вырастили наших родителей. Наши родители родили и вырастили нас такими, какими мы выросли. Мы родили и вырастили поколение, которое убивает детей, Наташ. Мы. Очень хочется в этот момент сказать, не-не-не-не-не, это нехорошие дяденьки и тетеньки, к нам это не имеет отношения. Мы-то с тобой чисты. Это сделал кто-то другой. Да ладно. Вопрос части.
0: Это коллективная или личная ответственность?
1: Я считаю, что ответственность бывает только личная. Не знаю, про коллективную нет. Слушай, на это мы играем в слова, на самом деле. Я говорю про личную. Я тебя ни в чем, как ты понимаешь, не обвиняю.
0: В смысле, вот ты прям чувствуешь в себе, что ты...
1: Я ответственен за это. А как же я не ответственен-то? Я ответственен за это. Я что-то мог делать иначе. Знаю, какие вещи мог делать иначе.
0: Например?
1: Не знаю, что бы получилось. Намного больше надо было вписываться в прямое взаимодействие с учителями в провинции, например. Намного
0: чтобы
1: больше.
0: Чтобы сейчас они не стучали на учеников?
1: Чтобы сейчас они не занимались этой херней. Я не знаю, получилось бы у меня или нет. Но я точно мог делать больше и иначе, и так далее, и так далее. Слушай, я сформулировал в какой-то момент, в принципе... Ну, это же такой бонтон говорить, какое прекрасное было образование советское и так далее, да? Но это же неправда. Да, это же образование, педагогическая система, которая привела к двуличию. Я очень ловил себя на этом очень много, и очень много про это работал. И до сих пор у меня бывает первая мысль, ну, условно говоря, дать взятку гаишнику. Да?
0: Что ты имеешь в виду, что образование привело к двуличию?
1: Ну, к двуличию, что значит? Мы были... У Бабеля один из моих любимых рассказов начинается таким предложением. Я с детства был лживый мальчик. Мы с детства были лживые мальчики и девочки. Нам с детства говорили это да, это нет.
0: Потому что мы боялись наказания?
1: Нет, потому что дома говорили, не говори в школе то, что ты... то, что говорят дома. Потому что мы понимали, ну, это уже распад начинался. Я в 83-м закончил школу.
0: А я родилась.
1: А ты родилась как раз в этот момент. Видишь, какие два события произошло в этот год чудесный.
0: Гениальный был год.
1: Да.
0: Урожайный.
1: Ты видишь? На все. Да, мы понимали, что учителя нам врут. Мы понимали, что учителя не верят в это. Нас учили в этот момент этому двуличию. Я хорошо понимаю, что это вызовет сейчас какие-то там у разных людей разные реакции. Ну, и очень хорошо, если вызовет. Нам всем очень хочется говорить, какие мы хорошие. Это норма человеческая. Всем, всем, вот там, да, вот тем, кто там, тем, кто здесь. Это нормально, что мы очень хотим считать себя. Но мы-то не такие. Так же, как очень многие люди говорили до 24 февраля 22 года. Ох, я бы, понимаешь, если бы такое произошло, уж я бы точно рванул тельняшку на груди. Нихера. Да, как в нелюбимом моем фильме «Москва слезам не верит». Но, тем не менее, помнишь этот момент, когда они говорят про сталинские репрессии, молодой там человек этот в гостях говорит, уж мы бы не молчали.
0: Да, да, да. Да. Поддержите мое пиво, да.
1: Понимаешь? Вот. И это часть ответственности. Слушай, ответственность — это вообще основа моей профессии, одной и второй, потому что это рефлексия.
0: Но это не слишком много на что? Тебя
1: одного? Откуда я знаю? Я сколько? Нет, мне кажется, нет. Потому что в противном случае, если мы говорим, что все это произошло с кем-то другим, так это всегда и будет с нами. Всегда, всегда, всегда все будет возвращаться в одну и ту же точку. Жук! И все, мы тут ни при чем, мы-то замечательные. Дети наши замечательные, родители наши чудесные. Все молодцы. Поколение наше прекрасное.
0: А что тебе дает это, вот это, то, что ты в себе, себя нагружаешь ответственностью, оно тебе что дает?
1: А я не думаю, что мне это что-то дает. Я это не для этого делаю. Я же тебе рассказываю, как я чувствую. Это не то, что я специально что-то... Есть вещи, которые я делаю специально, но другие. Да, про войну.
0: Но оно дает чувство вины тебе, например?
1: Иногда и чувство вины дает. Но вообще-то это понимание того, что сейчас надо делать, мне это дает.
0: То есть оно тебя мотивирует на какие-то
1: поступки? Ну, в определенном смысле, да. Это не специально, это же не то, что я, понимаешь, татуху себе набил, я виноват. И смотрю на нее время от времени, чтобы не забыть, как 100 лет одиночества, Бог
0: да,
1: есть.
0: Да.
1: Но нет, не в этом дело. Но я тебе говорю, как я ощущаю. Мне это было абсолютно понятно с самого начала. Дальше надо понять меру этой ответственности. Опять, сейчас пусть никто не подумает из твоих прекрасных зрителей, что я их нагружаю. Не хотите, не анализируйте. Хотите, сразу скажите, мы молодцы. Это вот Зицер, он ответственный. И вообще говно такое. А мы, зайчики, я не спорю с этим. Я не спорю с этим. Но, еще раз, мне кажется, что тогда мы всегда будем возвращаться в одну и ту же точку. Потому что тогда я вообще могу ничего не делать. Я и так хороший. Могу не помогать ВСУ. Я же хороший. Все само произойдет. Я никого никому не призываю, я это делаю, да, и считаю, что это правильно, но окей. Могу не помогать детям в Украине. В России могу не помогать детям. Да, почему, зачем я это делаю-то? Я делаю бесплатно. На 90%, на 97%. Ну, зачем я это делаю, скажи мне? Какая причина?
0: И за чувство ответственности.
1: Ну, так или иначе, конечно. Ну, так или иначе, смотри, когда... Я в Украину поехал первый раз, значит, я вообще дышать не мог просто, да, с 22-го года. Потом я поехал в Киев и в Одессу 2 года назад. Ну, и сделал там, в общем, благотворительное выступление, и встречался со многими людьми и так далее. Я должен тебе сказать, что я физически смог вдохнуть. Я
0: там.
1: Да, я не понимал, что со мной происходит до этого, что я был просто в коматозе на 100%. И в этом смысле, ну, еще раз, это я поехал же не потому, что я ответственный, я взвесил и так далее. Но же вместе идет. Но мы очень многое не делаем, если это к нам не имеет отношения. Ну, хочешь назвать другим словом, не ответственность, я не знаю, каким-нибудь другим, но я называю этим.
0: У меня просто вначале было другое чувство, у меня было адское чувство вины, которое меня как раз-таки парализовало и душило. Потому
1: я
0: что, ну, то есть я говорила это не один раз и писала об этом, это не секрет, то есть я хотела выпилиться, потому что... Ну, то есть я не могла с этой виной уже жить вообще никак. Я себя обвиняла просто во всем, в каждой бомбе, в каждой пуле, в каждой смерти, в каждой слезинке, условно говоря. И как раз-таки я пошла в терапию ровно потому, что чтобы отделить это чувство вины, точнее, у меня сначала было не чувство вины, а у меня просто вина была огромной, просто на тебе огромный-огромный... не знаю, булыжник, скала просто висит. И меня, например, наоборот, это никак не мотивировало, потому что мне казалось, когда ты вот в этом плескаешь это чувство вины, тебе кажется, что все будет мало. Я маленький человек, я не могу ничего исправить, я не могу... Ну, то есть все, что я делаю, это какая-то просто абсолютная херня, никому это не помогает, потому что ты вот в этой вине, ты просто, ну, как в каком-то, знаешь, физрастворе в ней находишься, и ты ничего не можешь делать. И вот когда я от нее избавилась, возможно, мне надо подумать, что я пришла к твоему чувству ответственности, я начала что-то делать, потому что вот эта вина, она парализует просто все.
1: Нет, во-первых, я тебя понимаю. Во-вторых, с другой стороны, у меня выхода
0: это
1: не было.
0: Это рефрен нашей
1: программы. Нет, я это понимаю, действительно. Да. Ну, потому что в той или иной мере, я думаю, что мне это знакомо тоже. У меня не было выхода. Мне 26 числа, 26 февраля, мне пришло письмо. У меня книжка с этого начинается, между прочим, «Любое условие турбулентности». Да, да, да. Это чистая правда. 26, то, что я рассказываю, правда. 26 февраля я получил письмо от женщины, которая, с которой я был знаком, из Одессы. Которая просила, если я готов, ответить на вопросы украинских мам и в меньшей степени пап, на вопросы жуткие, да, что делать, если кошку разорвало на глазах у ребенка, что вот мы говорим детям, что это салют, а не взрывы, и правильно ли мы поступаем, и так далее. Слушай, это стало расти, как снежный ком. То есть у меня поэтому, может быть, это тут я в принципе тут нечем гордиться, да? Это не то, что я, понимаешь, рванул вперед. Просто это пришло ко мне. И это стало расти как снежный ком, и я просто сутками на самом деле это делал и отвечал, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаешь, а там моя 15-летняя дочь, это мы еще в России были, между прочим, ночами они сорганизовались с ее украинскими друзьями, они делали такие онлайн-программы для детей, которые в бомбоубежищах, то есть сказки читали, mm-hmm. и вот это вот все. Слушай, да, тут я не знаю, в какую сторону вектор, что первично. Ну, в определенном смысле, мне это, конечно, помогало.
0: Самому.
1: Ну, самому, потому что, ну, ты эту, вот ту самую ответственность, ты можешь ее воплощать. Я вообще на тот момент, у меня не было времени париться, ответственность, неответственность. Mm-hmm. Но в ужасе я, конечно, в полном был.
0: А ты был готов вообще к этим вопросам? Сам лично?
1: Каким вопросом?
0: Разорвал кошку, и вот это все.
1: Ну, как к этому можно быть готовым? Никто не был к этому готов. А тот, кто скажет, я был к этому готов, врет, что не сказать.
0: У тебя же ответственность перед мамами. Так,
1: дружище, в этот, смотри, никого из нас не готовили к войне. Никого. Нас не учили жить во время войны. И это одно из таких моих личных откровений. Я об этом много говорю, и в Украине про это много говорю, и со всеми про это говорю. Нам приходится импровизировать на ходу. Вот это взрослая история, которую все мы несем. Ну, у меня-то опыт, деточка. Я... помогу, подхвачу, соломки подстелю, хрена, про войну мы ничего не можем сделать. И поэтому всем, 100% тех, ну, кто живет более-менее с открытыми глазами, приходится с этим взаимодействовать напрямую. Ну, я не был готов, но у меня не было времени подготовиться, поэтому я, ну, какие-то есть знания, какой-то есть опыт,
0: огромная.
1: Какой-то есть что?
0: Цена ошибки
1: я
0: огромная.
1: Я думаю, что... Слушай, это самодельно прозвучит, у меня не было ошибок.
0: И
1: цена
0: ты не
1: ошибки огромная. Я боялся, конечно. Но дальше это же как самообучающаяся такая история, да, чем больше, тем... И я стараюсь очень и очень, ну, с какими очень особыми случаями вообще быть на связи и смотреть, и проверять. Есть какие-то принципы общие, которые... Но они общие, они не напрямую связаны с войной, война их обостряет. Ну, отношения между там взрослыми и детьми, там, да, не знаю... Когда человек оказывается в новых условиях, надо дать ему возможность там оказаться. Это принцип, не связанный напрямую с войной, mm-hmm. но работает как часы во время войны, во время эмиграции, во время там подпольных школ каких-то и так далее. Но
0: дети сложнее, чем взрослые, все это переживают, или наоборот? Или по-разному все?
1: По-разному. Дети не переживают сложнее, не переживают проще. Взрослые часто думают, что детские травмы... Это полная чепуха.
0: Серьезно?
1: Детские травмы, уж точно не менее травмы, чем взрослые. Давай, послушай, я тебе приведу простой пример.
0: Давай.
1: Мне кажется, ты не готовилась к такому трагическому разговору.
0: Чем
1: нет,
0: наоборот.
1: Да?
0: Просто мне кажется, что это
1: смотри,
0: очень
1: Наташа,
0: важно проговорить.
1: Давай, простая точка. Простая и печальная. Мы понимаем с тобой, что 100% украинских детей травма в медицинском смысле слова?
0: Конечно.
1: Опа, ну ты ответил на свой вопрос. У 100% украинских детей были лишены детства в одну секунду. 100%. У 100% украинских детей была полностью сломана жизнь. Теперь смотри, не у 100% украинских взрослых при этом, да, это другая история. Ну вот, вот тебе, вот мы потрогали рукой детскую травму только что. Теперь что это такое? Что такое травма? И почему я говорю в медицинском смысле? Потому что это не то, что мы говорим, бытовая травма, мы, я не знаю, переехали на новую квартиру.
0: Школа,
1: нет. Да, тут поменялось все. Чук, все, к чему я привык, все, к чему я привыкла, все исчезло, все. И мне надо строить себя заново в новых условиях. И это очень больно, и это очень тяжело. Вне зависимости от того, я внутри страны или я уехал. И у меня дезориентированы мама и папа. И мои мама и папа не самые лучшие на свете, они стараются меня сохранять. Поэтому, например, какую ошибку они делают? Частую я с изумлением ее наблюдал вначале, а потом понял, что это надо обобщить. Когда мама с папой разговаривают, и говорят, деточка, иди-ка себе в комнату поиграй. Да, они это делают, потому что хотят деточку оградить. Деточка чувствует леденящую душу одиночество, потому что у деточки происходит такая же трагедия, как у мамы с папой, но только ему говорят, а ты побудь один.
0: В этой трагедии.
1: Ты понимаешь? И к кому ему в своей комнате или в своем углу обращаться? На чьей груди ему плакать? Что ему говорить? Ну вот, это теперь смотри, вот тебе, пожалуйста, ошибка из положительных побуждений.
0: Из любви.
1: Например, и много такого. Или там, я не знаю, про переезды все. Я говорю об Украине, к слову сказать. Конечно, это и о России можно говорить, потому что просто я вписался в первую очередь в Украину, а дальше все стало шириться и расти. Переехали мы на новое место, переехали из Одессы в Берлин. Давай так, у меня в Одессе деточка занималась скрипкой. Первое, что я делаю, как хорошая мама в Берлине. Нахожу училку скрипки и так далее. А деточка вдруг дает сбой и говорит, да не нужна мне эта скрипка. И у меня к мамы ужас же полный, я и мать плохая, и так далее. А деточка оказалась просто в других предлагаемых обстоятельствах. И нет у нее возможности, может, сейчас она в хоккей хочет играть. Или правильно играть, я не знаю.
0: Или ничего не
1: Или
0: хочет.
1: Ничего, или просто, да, прокрастинировать. Приехал человек в другую страну, и все, в школу не хочет ходить, немецкий язык не хочет учить, или любой другой язык, что делать? Это же такие вопросы, ничего не делать. Дать ему возможность, вот этому человеку с потерянным детством, с потерянной жизнью, дать ему возможность заново встать на твердую почву. А что же он пропустит полгода школы? Да и хер с ним. Потому что нам нужно сохранить его живым и целостным, чтобы он нашел заново себя. Вот давай мы, да, в этом смысле, мы в паре, ну или в тройке, неважно, да, родители, ребенок. Давай мы друг друга будем вести и поддерживать. Так я же взрослый, я должна быть сильной. Не надо быть сильной. Потому что тогда деточка твоя может тебе правду говорить. Потому что если деточка видит, что мама всеми силами, сжав зубы, идет вперед, 90% детей скажет, я не буду маме разрушать. Вот она так собралась, я не понесу ей свою боль. А если мама иногда, не с утра до вечера, позволяет себе быть слабой и сказать, слушай, у меня тоже комок в горле, я тоже плачу. Вот тогда у ребенка тоже есть возможность быть слабым, есть право, и тогда они узнают правду друг про друга. Но
0: это очень сложно для родителя.
1: Нет.
0: Не сложно?
1: А почему это сложно?
0: Ну, потому что я взрослый, я ответственный, я хочу... То есть я понимаю мам, которые...
1: Я понимаю.
0: ...вводят в другую комнату, потому что, ну, на первый взгляд, действительно, ты ограждаешь. Но, с другой стороны, ты прав, что он остается один.
1: Да, совершенно. Но ты же в этот момент... Смотри, я очень хорошо понимаю этих мам. Ну, есть же я, например, у них, который скажет, что этот эффект проверяемый, он подтвержденный много раз за последние 5 лет. Ну, и до этого тоже в других обстоятельствах. Ну, просто его можно рукой потрогать. Ты понимаешь, я думаю, что эти мамы, которых мы понимаем и поддерживаем, я думаю, что они могут... То есть, я думаю, я точно знаю, что они способны посмотреть на это иначе.
0: Но они готовы слышать.
1: Ну, что... Ну, конечно. Но тоже мы не будем преувеличивать тоже то, что я делаю. Это же не то, что я, понимаешь, весь мир перепахал.
0: Да.
1: Но много. Это десятки, сотни тысяч даже людей. Но не миллионы, конечно.
0: Ты со своими детьми... Ну, они взрослые у тебя уже.
1: Ну, младший 20 будет через 2 месяца.
0: Ты со своими детьми... Ну, с ними уже не надо говорить о войне, они все сами понимают, или ты все равно придерживался этого принципа, что мы проживаем одну трагедию вместе?
1: Слушай, ну, у меня старший, это... Старшая в Нью-Йорке много-много лет живет, и мы понимаем все одинаково, да, средняя живет в Тель-Авиве и понимает все так же, а младшая была с нами, младшая 15 лет, ей было 15 лет, когда мы уехали. Значит, из России в очередной раз. Ну, конечно, это было трудно, это было очень-очень тяжело. Ну, вот я тебе рассказал, чем она занималась там ночами, например. Ну, конечно, мы это вместе проживали и говорили. А про что-то не говорили, а про что-то закрывались каждый в своей комнате, потому что это тоже важно. Но говорили много, да.
0: Ты имеешь в виду, может, какие-то личные переживания?
1: Связанные с войной?
0: Войной, да.
1: Ну, конечно, да.
0: А есть такой момент, что не все нужно проговаривать? Потому что сейчас же такая модная история, что все нужно проговаривать ртом, и тогда решаются все проблемы и в отношениях между... И детьми, родителями и всех остальных.
1: Я не думаю, что все нужно проговаривать. Я не думаю. Во-первых, ну, в личных отношениях взрослых, мне кажется, интрига – это же очень важная история. В положительном смысле интрига. Если я буду все вываливать от и до, и не буду фильтровать с другой стороны, плохо кончится, нет. Это, ну, мне кажется, не знаю, все. Это
0: серьезно, просто сейчас главный тренд в отношениях – это как раз-таки все проговаривай, говори, тогда будет меньше конфликтов.
1: Смотря что и как проговаривать.
0: Ну, чтобы люди, например, не требовать от другого человека, от партнера предугадывать там, почему я злюсь или какое у меня настроение и прочее. Нет,
1: это правда, это хороший инструмент. Сейчас ты говоришь об инструментах. Это инструмент уметь сказать, слушай, я злюсь на то, что ты там, я не знаю, что там.
0: Или вообще не на тебя, а рядом с тобой.
1: Или не на тебя, а на кого-то и т.д. и т.п. Но вообще-то это устроено сложнее. Давай так. Мама и ребенок. Мама действительно любит ребенка 24/7?
0: Я должна сказать, да.
1: Правду надо сказать. Ну что, 24/7? Мама любит своих детей. Окей, годится.
0: Да.
1: 24/7.
0: Ты имеешь в виду, что в каждой...
1: Просто скажи мне, да или нет. Не бывает у мамы такой, задушила бы.
0: Но она же любит все равно его.
1: В смысле, это что-то за странная любовь. Люблю тебя, но странная любовь.
0: Но это же чувство и реакция. Я люблю тебя, но злюсь на тебя.
1: Вот как ты умная, Наташа, понимаешь? Мне, да, с вами трудно.
0: Прости, пожалуйста.
1: А я тебе говорю, что когда человек злится...
0: Он не любит в этот момент.
1: Одновременно, я не знаю, да, научи меня любить одновременно и злиться. Научи меня. Вот когда, научи, как это делается. Я задушил бы. Мужика представь себе.
0: На меня.
1: Мужика.
0: Почему?
1: Да? Мужика, представь себе мужика, на которого ты злишься, да. Любимого, с которым тебе бывает хорошо и так далее, Ну, блядь, задушил бы сейчас.
0: Да. Я не задумался в этот момент, я перестаю влюбить или нет.
1: Так ли? Ты не задумываешься в этом.
0: Ну, просто это же такой фоном идет, нет?
1: Ну, каким фоном? Ну, где этот фон? Расскажи мне. Это мы сейчас проверяем с тобой алгебру и гармонию.
0: Да.
1: Когда на ребенка 5 лет...
0: Ну, я же когда я перестаю с него злиться, у меня что, в тумблер любви включается?
1: Я не знаю, как у тебя это происходит. У меня не так. И у других людей, у большинства людей, которых я знаю,
0: не так. Я думаю, это какие-то слои, нет?
1: Я не знаю про слои.
0: Я люблю слоями.
1: Маша, это, пожалуйста, я за любую любовь. Ну, смотри.
0: Ты вообще БТСМ предлагал перед...
1: Я же не предлагал, я тебе сказал, посмотрел на перчатки и сказал, продвигаемся ли мы в эту сторону. Смотри, давай так.
0: Да, давай серьезно.
1: Взрослый человек орет на ребенка.
0: Да.
1: Да? Орет на него, предположим. Так я не знаю, что я с тобой сделаю. Закрой свой рот немедленно. Ребенок чувствует любовь?
0: Нет.
1: Но нас с тобой греет, что в глубине души мы его любим, правда?
0: Да.
1: Это ж пиздеж.
0: Да.
1: Ну, теперь смотри. Это важно. Мы живые с тобой. Мы можем испытывать разные чувства. Мы не любим 24/7. Это моя версия, не обязана с ней соглашаться. Мы не машинки любви. Мы можем любить, мы можем сердиться, мы можем ненавидеть и так далее.
0: Ты считаешь, что это одна коробочка? Мне казалось, что это разные коробочки.
1: Мне кажется, это одна коробочка, я тебе только что привел пример, и ты с этим согласилась.
0: Но это оценка ребенка.
1: Да, ну подожди, это оценка ребенка. А кто судит о любви твоей? Это ты говоришь, я его в бараний рог скручу, но я любя это делаю. Вот это я любя. Да. Вот это взрослая история. Я тебя унижу, это я любя.

0: предлагаешь.
1: Да.
0: В философском смысле большинство родителей так или иначе хотят детям добра. Но если они в этой точке будут останавливаться, они сами себя оправдали. И добро превратится во зло. Ну, потому что сейчас мне даже, ну, жалко об этом говорить, но сейчас ты сама из кармана достанешь 1000 примеров, когда, желая добра...
2: Нет, у меня есть и мое детство.
0: Конечно, конечно. Да, есть куча гадостей, куча подаренных нам дурных привычек, там, и так далее, и так далее, и так далее. Теперь, у меня профессия, моя профессия практический педагог. Практический. Очень хорошо. Хотите любить, любите. Все. Мне это ничего не дает в моей профессии. И в этой, если я остановлюсь там, я тебе тоже ничего не смогу дать. Потому что мы останавливаемся на том, что все, что ты делаешь любя, следовательно, все это правильно. Но ничего не будет.
2: А о чем тогда любить нельзя воспитывать?
0: Да это название хорошее просто. Ты что, прикалываешься?
2: Ну, то есть это не твоя парадигма родительства?
0: Да, но моя парадигма, что такое, мы можем с тобой сейчас подвесить это, да? А что такое любить?
2: Ну, это...
0: Ты справишься.
2: Тысячелетиями не могут никто ответить, но я, конечно,
0: почему?
2: Справлю.
0: Я могу ответить. Я могу ответить, и ты справишься.
2: Ответь.
0: Никто не может ответить, на самом деле.
2: Сформулировать
0: потому что никто
2: не может.
0: Ну, я сформулирую тебя от обратного. Хочешь?
2: Да.
0: Пожалуйста. Любить – это для начала. Стараться делать жизнь своего любимого человека лучше, ярче, комфортнее, удобнее, интереснее, теплее. Да, надеяться, что это отразится от него и вернется ко мне и так далее. Что не так? Больше такое любить. Все. Что в чем сложность?
2: Но это не равно забота. Любовь равно забота.
0: Нет, я сказал, забота разве?
2: Да.
0: Нет, заботу можешь вписать туда, если тебе это важно. Но это вектор, направленный от меня, любящего к тебе, которую я люблю. Я стараюсь сделать твою жизнь лучше. Да?
2: Да.
0: Я когда-то придумал такой тренинг для родителей на тему «Это я любя». Вот возьмите лист бумаги, разделите его на две части. И с одной стороны напишите, чем вы сегодня улучшили жизнь своему ребенку. А с другой стороны, чем ухудшили. Только без вот этих вот «это я любя», он потом благодарить будет. Реально. Да, в этот момент он стал веселее, ему стало вкуснее, ему стало комфортнее, ему стало легче, он выдохнул свободнее. Все. Если эта половина большая, ну, все получается, что не это любовь. Дальше начинается это иррациональное чувство. Да. Любят по-разному. Да. Но объединение, ну вот любовь – это глагол, я когда-то сформулировал. Глагол – это делать что-то. Делать вот это что? Ну, поспорь со мной, мне будет приятно просто, если ты поспоришь. Ну,
2: значит,
0: киваешься? Где конфликт? Где, так сказать? Да?
2: Контрапункт, да. Ну, а как, например, если не с родителями, с детьми, безответная любовь есть у многих людей? К партнеру даже, это не партнер получается. Ты же не
0: к воображаемому партнеру.
2: К воображаемому, желаемому партнеру.
0: Что с ним?
2: Ты же не делаешь его жизнь лучше никак. Ты вообще его нет в твоей жизни. На самом деле, это же такая иллюзорная, наверное, история, но это же тоже, наверное, разновидность любви. Или нет? Или это просто какая-то самообман?
0: Я не знаю. Это все. Обращаешься в следующий раз к людям другой профессии, которые это, могут эту
2: эксперты,
0: тему разрулить.
2: Эксперты по... неразделенный какой-то любовь.
0: Да, да.
2: Ну, я с тобой согласна. Для меня, как для человека, любовь – это, конечно же, то, что ты говоришь, ну, возможно, потому что там есть какие-то материнские в голове мысли, заботиться, сделать лучше и так далее. Но она же, правда, бывает разная.
0: Абсолютно. Конечно, да, я с этим глупо спорить, с моей стороны.
2: И, например, ну, не знаю, мне очень сложно судить по своему детству, потому что у меня было супер строгое детство, максимально строгое, и какие-то вещи, например, я не хотела делать, но когда я выросла...
0: Ой, давай, я подыграю, давай,
2: да,
0: я
2: да,
0: люблю
2: да,
0: очень
2: да.
0: эту песню. Ты благодарна маме,
2: нет,
0: да?
2: Я подумала, зачем вообще... Нет, наоборот, что...
0: А, тогда, извини, все, ломаю скрипку.
2: Ломай скрипку, да. убери эту дурацкую скрипку, потому что, ну, то есть, я вообще не понимала, нахрена это было нужно.
0: Окей. Ну, так смотри.
2: Из какой-то суперлюбви мне не надо такое... Пожалуйста, уберите такую дурацкую любовь от меня.
0: И что только что у нас Наташа сказала? То, что Дима сказал за 10 минут до этого. Может быть, твои родители или взрослые около тебя называли это любовью?
2: Мне тоже говорят, что ты не понимаешь, ты потом поблагодаришь.
0: Конечно.
2: Мне 43, я
0: ты
2: до сих пор не понимаю.
0: Никто не поблагодарит.
2: Да, да, да,
0: это
2: да,
0: все,
2: да.
0: это отдельная тема, но это я могу разрулить за 2 минуты и объяснить, почему
2: да,
0: не поблагодарят.
2: Да, да.
0: да, это правда. Слушай, я всегда говорю, ребенок пришел, говорит, мам, я, так сказать, мороженое съел. Нет, сначала обед. Мам, я пойду погуляю во двор. Нет, сначала уроки.

0: мама, вот видосик пришел, давай вместе посмотрим. Нет, сначала проветри шкаф, понимаешь, и погладь шнурки. Это любовь?
1: Нет, это, мне кажется, мамина тревожность.
0: Да, но ребенок-то живой. Так ли мы ведем себя по отношению к человеку, которого любим? Теперь на всем на этом, заметь, можно поставить галочку. Это я любя.
1: Да.
0: Да, но я любя только что рассказал про три. Я сейчас не про то, надо идти гулять, не надо, мы это не обсуждаем. Но я рассказал про три действия, которые столкнулись с желанием и удовольствием любимого человека. Ну.
1: И потом это все еще в огромные травмы превращается во взрослой жизни, и ты потом эту дурацкую любовь разруливаешь, ну, пускай да, тебе 40, и не можешь... То есть у меня, например, адский синдром самозванца, потому что меня не хвалили в детстве, потому что меня боялись... Ну, мне мальчик прям говорил, перехвалить, что мы тебя перехвалим, ты вообще не, будешь о себе непонятно. И в итоге я получилась человеком, который живет синдром самозванца, кажется всегда, что там ты чего-то недостойный. Почему? Ну, то есть, мне наоборот было нужно, чтобы вы меня хвалили. И я теперь во взрослой жизни добираю этим, чтобы меня хвалили подписчики, зрители, друзья. Ну, и да. Все, потому что меня просто не дохвалил да? папа. Ну, то есть, почему вы это решили, что... То есть, это же как раз-таки любовь, говорить своему ребенку, что ты там самый умный, самый красивый, самый прекрасный.
0: Вот ты повторил эту мысль. Да, это оно и есть. Да, я еще всегда тоже говорю...
1: Но это советское или не это
0: только,
1: во всем
0: не
1: мире?
0: Только. Ну, советское очень во многом, конечно. Советское и постсоветское. Да, вот это вот «я боюсь тебя перехвалить», я тоже всегда говорю, ребята, вы не волнуйтесь, в жизни ваших детей будет дофига людей, которые эту жизнь испортят. Да, станьте единственными, кто старается этого не делать. Это трудно, кстати. Мы тоже портим жизнь нашим детям. Все, и они нам иногда. Все нормально. Да, но постараться мы можем. О, вот это действие. А вот мы испортим Наташу. Да мы не испортим. Ей в этот момент соседка, одноклассница, учительница расскажут, какое она говно.
1: Да,
0: не волнуйтесь,
1: конечно.
0: Без вас расскажут.
1: И потом еще всю жизнь все будут
0: все,
1: повторять.
0: Поэтому
1: да.
0: Это же такой, это взгляд. Ну что, люди это делают, потому что они плохие или глупые? Нет, потому что они так привыкли. Потому что их... Они
1: их тоже не хвалили.
0: Их не хвалили. Они не привыкли тормозить. Они не привыкли к рефлексии. Они... Поэтому мы занимаемся с тобой, между прочим, моей профессией прямо сидим.
1: Так устроена
0: практическая педагогика, да. Нам надо понять, вот, ну, да, не знаю.
1: Но вот эта история, что детей не хвалят, это не только же у меня такое было, мне кажется, это прям такая глобальная история.
0: Да можно вообще без оценок попробовать жить. Можно без оценок. Все сложнее и проще одновременно. Потому что, знаешь, хвалить тоже, да, вот эта вот история, когда ребенок нарисовал тебе каляку-маляку, да. Вау, как красиво, херак на холодильник.
1: Да.
0: Но это такая относительная история, потому что я не вошел с ребенком в отношения, а жаль. А прикольно войти и сказать, как, слушай, интересно, какой угол, да, цвет, как ты использовал, да?
1: Это полог тебя вдохновил, да?
0: Такое. Ну да, а что? И тогда это отношение. Тогда понятно, вот у меня любимый человек, мне же с ним прикольно, мне же, да? Ну вот так.
1: А как найти этот баланс?
0: Что, баланс?
1: Вот в похвале, например, чтобы не каждой каляки-маляки радоваться и все-таки хвалить.
0: Ну,
1: потому
0: подожди.
1: Что, мне кажется, у меня у папы был как раз-таки такой, он профессор, мне кажется, у него был какой-то рациональный загон, он не понял, где эта грань, и решил вообще ни за что не хвалить.
0: Я думаю, что... Давай вернемся к теме «Любить нельзя воспитывать».
1: Да, да.
0: Понятно, что это провокативное название. Я думаю, что очень часто родители воспитывают детей, они заняты воспитанием. Мне кажется, что это вопиющая чушь, и очень жалко родителей. Потому что мне кажется... Ну, давай я задам тебе мой любимый вопрос. Дети зачем нужны?
1: Чтобы их любить.
0: Это общий вопрос конкретнее.
1: Не зачем.
0: Зачем дети нужны?
1: Не зачем.
0: Ну, нафига их тогда заводить?
1: А зачем?
0: Есть я первый спросил. Зачем тебе дети, Наташ?
1: I have no idea.
0: You have. You do.
1: У меня аж похолодело на спине. Я как на экзамене.
0: Это сложный вопрос. Спокойно. Я просто задаю, я не буду тебя мучить. И никого не буду мучить. Это очень сложный вопрос. Но я вот держу паузу, потому что у нас сейчас люди смотрят.
1: Чтобы они
0: я хотел, чтобы они попарились в этой паузе. Они сразу сказали, значит, лысый, очкастый мудак, значит, мы, да, и так далее.
1: И вот это...
0: Да, это вы успеете сказать. Это я хорошо знаю, да, этот поворот. Да, попробуйте. Это важный момент. Сейчас почти на 100% рождение ребенка регулируется. Ну, в большинстве случаев, понятно. Значит, мы можем сказать «да» или «нет». Зачем нам? Зачем мы туда идем? Да, про инстинкт размножения, ну, это полная чепуха, да, как мы понимаем. Значит, это нужно зачем-то. Круто ответить на этот вопрос. Мне кажется, близкий мне ответ, потому что я готов стать другим. Я готов стать другим, я готов быть... Знаешь, бесконечно цитирую стихи потрясающего израильского поэта Иуда Манора. Он не переведен на русский, к сожалению, поэтому я построчно. Да, он как бы обращается к своей дочери и говорит... Это мое второе детство. То, что ты дашь мне, я возьму, я готов взять. Это мое второе детство с тобой. И вот я заново трогаю песок, заново ощущаю на губах волны, заново смотрю. Да, это моя возможность, моя, не его, а моя, стать другим, исправить какие-то вещи из своего детства.
1: Это второй шанс на детство?
0: На жизнь вообще. Теперь, потому что я вижу мир его глазами. Это потрясающе быть родителем. Потрясающе. Теперь, если на самом деле речь идет не о том, что я сейчас сказал, а что значит зачем? Я воспитываю достойного строителя коммунизма. И тогда я буду его вбивать в собственное лекало. Понимаешь? Я буду его штамповать и делать таким, как я себе представляю. С детьми же какая засада, ты понимаешь? Мы же не знаем, кто к нам придет. Это реальная засада. Я его создал, мы его создали, а пришел человек, которого мы не ждали. Я не имею даже в виду блондин-брюнет, да, хотя да, и да. Так бывает. Но характер, откуда ж, как это может быть? Мама такая, папа такой, откуда ты такой? Ну так знакомиться надо, знакомиться надо. А если нас научили, что знакомиться не надо, а надо сразу, мы понимаем, что с этим делать. Ну вот тебе и все, это трагедия. Это трагедия, ну, для ребенка тоже. Ну и для родителей, это же ужас какой-то. Ну это как прям, ну, лямку тащить, вместо того, чтобы удовольствие получать. Дети нужны для радости, Наташ, поинт. Все, больше ничего там нет. Для удовольствия. Для удовольствия. И тогда все будет хорошо, потому что мы учимся моделями. Если ты меня не заткнешь, я продолжу, я могу прямо...
1: Умоляю, да? Я как раз попью винишко.
0: Давай, накати. Да? Кстати, наливай с твоей стороны. Ну так вот, на самом-то деле, знаешь, у меня первая книжка называлась «Свобода от воспитания». И на автомате очень многие люди сказали, а, Зицер, опять свободу детям и так далее. Это были люди, которые не въехали, что речь идет о взрослых. Свобода от воспитания. У меня была фантазия сделать свободными взрослых. Взрослых освободить от этой лямки. Да, спасибо, дорогая, прекрасная.
1: Видишь, ты меня похвалил, как я прекрасно лила. Гениально.
0: Я искренне, между прочим. Да, да, да. Вот, и мне кажется, что это вот выход на свободу взрослых меняет жизнь взрослых и детей.
1: Но многие взрослые, когда становятся родителями, они же пытаются свое что-то нереализованное еще запихнуть в своих детей.
0: Жалко.
1: Это даже не воспитание. Но это как раз про то, что ты говоришь, прожить новую жизнь, только не внутри себя, а внутри этого ребенка.
0: Перенос, конечно. А это же другая история.
1: Гном-гномыч тот же самый.
0: Да, большой не
1: пример к этому.
0: Да, да, но да, ему, да, в принципе, крупно повезло с родителями. Да, руками, да, да, да, но это окей, мы не будем, мы же не оцениваем других.
1: Да, да, вообще не рад.
0: Ха-ха-ха. В этом случае я, кстати, готов оценить, повторить, подписать. Да? Да. Но смотри, да, смотри, мы воспитываемся моделями. Давай, если про воспитание.
1: Да.
0: Что это значит? Это значит, что если я получаю удовольствие от ребенка, высочайшая вероятность, что он будет получать удовольствие от меня. Это так просто устроено?
1: Да,
0: да, это так просто устроено. Как сделать так? Ну, тоже я, ну, я конкретный пример приведу, потому что понимаю, что он простой и всем понятен. Приходит ребенок из школы, родители говорят ему, как дела в школе? Он говорит, нормально. Потом родители приходят ко мне, например, говорят, он мне ничего не рассказывает про школу. И простой вопрос. А ты ему когда последний раз рассказывала, как у тебя дела на работе? Что же делать? Рассказывайте, как у вас дела на работе. И что? И он начнет рассказывать, как дела в школе. Точно? Да. Гарантируешь? Да. А может быть сбой? Нет. Дима, ты уверен? Да. Ты не боишься совершить ошибку? Нет. Это точно работает.
1: То, что ты говоришь, это для многих родителей супер страшно.
0: Что страшно? Рассказать ребенку, я сегодня по дороге увидел цветочек. Это было потрясающе.
1: Потому что свободным быть очень страшно. Это как раз-таки большая ответственность про то, что ты говорил.
0: Ну, да.
1: Потому что я сегодня буду с тобой разбирать все свое детство. У меня, например, я закончила школу в 2000 году. Это были, ну, как бы экономически, назовем это так, нестабильное время в Российской Федерации. И у меня папа профессор военно-технических наук. И все, что ему говорят... То есть меня отправили в 8 классе, например, в физмат-гимназию, mm-hmm. при МГУ. Все мои учителя из этой же физмат-гимназии говорили, у вас у ребенка гуманитарный талант. Mm-hmm. У вас супер артистичный ребенок, она супер там хорошо пишет, сочиняет и так далее. Папа, ну, для папы как гуманитарий это ну, несуществующая, yeah. не до профессии, что это. Я закончила эту гимназию. Я сказала, я поступаю в Москве, в ГИТИС, и вот это вот во все. Папа сказал, нет. Хорошо, тогда я становлюсь журналистом. Боже, еще хуже. Тогда я становлюсь адвокатом, я хотела быть правозащитником, папа просто, ну, как бы, ну, да. ребенок сумасшедший. И я закончила математический факультет для папы. Угадай, где я стала работать на втором курсе? Конечно же, на телеке. Потому что если в тебе это есть, то есть это все равно выползет. Конечно, там, не знаю, какие-то там математические знания, что там структурировали и так далее, но в голове... Но мне это не нужно было вообще. И, например, потому что папа боялся, он говорит, ты должна стать экономистом или бухгалтером. Каким экономистом или бухгалтером? И потом, когда я стала журналисткой, он на телеке, он просто, ну, то есть он супер это обесценивал и говорил, что ты представляешь к людям с микрофончиком. Я говорю, это не так работает все. И для него это прям был, ну, то есть я какой-то, знаешь, такой позор нашего клана, потому что я должна быть экономистом. И моему папе из любви он все это делал, с какой-то своей, как сейчас мы поняли, что нет. Да, и потому что ему казалось, что он меня так защищает, потому что, видимо, он понял вот эти все там дефолт 98-го года или какие-то голодные годы. Он хотел, чтобы его дочь была экономически независимой, а актеры тогда, естественно, русское кино было в жопе, ну и продолжать там быть. И журналисты тоже сам, он там, не знаю, убивают и прочее-прочее. И то есть он хотел меня защитить, впихнул в меня какое-то образование, которое вообще не про меня, да. и все равно из меня все это вылезло, и вот я сейчас сижу с тобой там в клипах и перчатках и занимаюсь тем, чем я и должна была заниматься, потому что, но есть люди, которые стали в итоге бухгалтерами, а хотели быть, там, не знаю, там, художниками.
0: Слушай, ну вот эта история, которую ты рассказала, она, конечно, ну, типично, я не знаю, да, у каждого индивидуально.
1: Мне кажется, это частая
0: история. Но самая большая боль моя, кто стал счастливее-то от этого? Папа не стал счастливее. Твой наверняка прекрасный папа стал несчастным от этой истории. Ты стал и несчастный.
1: Да.
0: Мир стал хуже.
1: Я не то, что стал несчастным, мне просто стал...
0: Ну, тебе приходило стал... прерываться, да. преодолевать.
1: Да,
0: еще
1: да,
0: раз,
1: да.
0: Папе не стало хорошо,
1: да, да,
0: тебе
1: да.
0: не стало хорошо.
1: То есть мне пришлось через это все перепить.
0: Вот теперь представим себе невозможную ситуацию, это близкое тебе, поэтому будем представлять не твоего папу, а вот этого папу.
1: Да. Микрофон.
0: Да, папа микрофон, который говорит, окей, да, как интересно, оказывается, чему учит меня мир. Я-то думаю, что все в бухгалтерских схемах, а мне-то судьба подбросила какое испытание в виде Наташки, которая говорит мне, папа, предлагаю тебе новый взгляд на мир.
1: Да-да-да.
0: Я думаю, что папе это не просто, но это офигенно интересно, этот взгляд. И тогда, слушай, мы становимся счастливее.
1: Но сколько поломанных людей, у которых, которые пришлось становиться в угол, которые... Я прям обожаю свою работу, потому что да. я не считаю ее работой, я считаю, там, как Генри Форд говорил про любимое дело, и не будете работать ни одного дня, я и не работаю. Но сколько людей, художников в костюме бухгалтера мучаются, это же ужасно. И в том числе из-за родителей.
0: Ну, так или иначе, слушай, мы родители, сейчас ты меня про это можешь еще спросить, так сказать, несу ли я ответственность как родитель? Ответ – да. Ну, конечно, мы несем ответственности много за что, ничего не поделаешь. Как родитель, как сын, как да, ну что. Да.
1: Но здесь они тоже проживают свою жизнь заново, только, как ты говоришь, только немножко в какой-то извращенной форме. То есть папа видел во мне продолжение, не знаю, своего экономиста, которым он не был.
0: Я думаю, что это во многом очень советской привычки, что жизнь это не удовольствие, а жизнь это толкать огромный воз с дерьмом в гору. Вот это и есть жизнь. Ну, это действительно тут есть наследие очень понятное, откуда взявшееся, и вот это вот, да, на работе мы не получаем удовольствия. У меня одна запись в трудовой книжке. Что одна запись вообще? Понимаешь, чувак или чувиха не посмотрели ни в одну сторону. Жалко, больно. Но это все как-то надо было оправдывать, поэтому вот так правильно жить. Да, жизнь это вот Павка Корчагин, есть сотая шпала. Да?
1: Ну и кто получает удовольствие, им же всегда еще пролетает за гедонизм, за веселость. Так, у меня постоянно в каждом, у меня есть, я называю их антифанаты, они меня говорят, что у вас вечно это глупое хихиканье, потому что у нас вообще, мне кажется, в постсоветской, советской парадигме ты должен быть, ты умный, если ты серьезный, да. Ты можешь нести абсолютную херню, но серьезным лицом, а если ты веселый и легкий, то ты обязательно тупой. И у меня был Сюзефович выпуск, и я только-только получила иногенство, чуть ли не, знаешь, там, я была такая пришибленная, и мы с ним говорили о репрессиях, ну, мы с ним чуть-чуть похихикали, но, естественно, это все было, то есть я еще была вот в этом аквариуме, про который я тебе говорила, и меня эти антифанаты очень смешно написали, что вот, Наталья, вы растете, потому что, наконец-то, вы избавились от своего глупого хихиканья, а для меня это, наоборот, был, что я была просто не собой.
0: Как здорово, ребята, в какую камеру, значит, мы вас порадовали. Поржем! Давай, накатим плечо. Нас поругают.
1: У нас вообще с юмором у людей, с юмором в стране напряженка, людям реально кажется, что если ты смеешься, что ты глупый.
0: Конечно.
1: Я вообще не понимаю этой связки.
0: Но мы с тобой же не боимся быть глупыми, нам нормально. Так что пусть, ну что, ну, нет, мы боимся.
1: А ты с чем это связываешь? Тоже какие-то страхи? Нет, почему люди воспринимают...
0: Мне вообще, я про это долго, годы учился не париться, и мне кажется, научился. Пусть воспринимают, как хотят, господи.
1: А ты парился сначала?
0: Ну, конечно, но как же, что обо мне подумают, как на меня смотрят, ну а как?

0: смотрят, ну а как же, конечно. Ну как, ну а как? Это важная, важный переход у меня был. Очень
1: а что произошло, что
0: избавился? Ну, начинаешь понимать, что это одна из зависимостей. Начинаешь понимать, что тебя это не ведет вперед, а тормозит. Это не значит, слушай, я категорически против того, против вот этой позиции, я так вижу, и мне на всех наплевать. Я не это имею в виду. Мне совершенно ни на кого не наплевать. Ну, может, на кого-то и наплевать, но вообще нет. Моя работа связана с тем, что мне не наплевать. Ну, что делать? Ну, если я все время буду думать о том, чтобы 100% сказали там, я не знаю, да, что он прав, или, так сказать, какая интересная мысль, как хорошо он выглядит, я не знаю что. Но я заторможу и не смогу ничего делать вообще. Ну, потому что огромное количество, слушай, там в моей профессии, небольшое, а огромное количество людей русскоговорящих, постсоветских, они, в принципе, говорят, да мы и пробовать ничего не будем из того, что он говорит. Это же просто чушь, вы что, не понимаете? Это же просто глупость. Всякий понимает, что это глупость. Ну что, мы будем обращать на это внимание? Ну, сидите, господи.
1: Они это почему говорят?
0: Ну, потому что их научили не рефлексировать. Потому что рефлексировать
1: или
0: плохо.
1: Или потому что не похож на вот этого педагога.
0: Я не знаю, не похож на педагога, это уже следующая история. Да, не похож на педагога, я не знаю, Серега, зовут Дима, в такие годы его, значит, преклонные и все остальное, это все невозможно выдержать. Но я думаю, что это от привычки не рефлексировать, которая связана с тем, о чем мы поговорили уже, да, вот эта вертикаль очень-очень понятная. Родитель лучше знает, учитель лучше знает, президент лучше знает, только министр лучше знает.
1: Да,
0: нет, лучше всех знаю я. Вот могу сказать это в камеру. Лучше всех про все понимаю я. И вам того же желаю. Да, Наташа в ее системе координат лучше всех понимает про все. Если она про что-то не понимает, она обратится к тем людям, которым она доверяет. То же самое произойдет со мной. В политике, я не буду смотреть в камеру, как это вот. Да, в политике, вот когда говорят, да, я в политике не разбираюсь. Ты что, дурак? Ну реально, ты хочешь сказать, ты настолько тупой, а кто в политике разбирается? Да, лучше, чем мы с тобой, в политике не разбирается никто. Никто. Вот, это одна и та же позиция. Мы никогда не узнаем правды, вот эта вся, вот эта дрянь, вот это все, вот это волны дерьма. И это все одно связано с другим напрямую. И поэтому, да, живут не для радости, а для совести, понимаешь, у них.
1: А мы зависим от чужого мнения из тоже страха, ответственности?
0: Мы... Ну, я думаю, что нас так научили. Я думаю, что нас так научили.
1: Это же глобальная история.
0: Это вопрос. Опять Федор Михайлович нас преследует. Тварь я дрожащая или право имею. Да. Теперь у Достоевского просто он развел это в две крайности. Но если мы это чуть-чуть сблизим, то так или иначе это внутренний диалог такой очень-очень, так сказать, русского интеллигента. Да, тварь я дрожащая или право имею. То есть я синдром самозванца у меня. Или действительно я что-то могу. Очень хочется все время сказать... В этой системе координат, в которой мы росли, мы вышли из нее, я в политике ничего не понимаю. Есть люди, которые понимают за меня. Есть люди, которые решают, что я иноагент. А я 5-летняя девочка в этот момент. Вот я открываю в себе это. Ну, что типа, поделать? Ты в этот момент ты себе говоришь, Наташка, ты уже не 5-летняя девочка. Это дикий облом. Это чертовски обидно. Можно всплакнуть. Но я делаю шаг вперед в этот момент.
1: Но я себе разрешаю быть этой 5-летней девочкой.
0: Да, пожалуйста, я же не про то, что это плохо.
1: Просто когда ты начинаешь, например, с ней бороться, это еще хуже. То есть тебе нужно ей побыть, условно говоря, 2 часа.
0: Правильно. Но если ты отстанешься там, во-первых, ты впадешь в психическое заболевание, да, как мы понимаем. Да, абсолютно точно. Да, а во-вторых, из этого действует следующий шаг. Да, Путин знает, что он делает. Это понятный шаг, но сами подумайте. Он знает, что он делает. Почему? Потому что он важнее, чем я. Потому что он в политике, понимаешь, понимает, а я не понимаю. Вот оно как, оказывается.
1: Он очевидно, понимает, мы все видим результат этого понимания.
0: Да, ну мы же вот это, откуда вот это, я не знаю, да, поддержка, я в домике, и давайте разговаривать о том, что нет бензина, но не будем разговаривать о том, почему его нет, и как это связано со всем остальным. Это оно. Ну, инфантилизм, говоря на таком чуть-чуть более научном языке.
1: Но он нам нужен как защитная реакция?
0: Он нам не нужен с тобой вообще. Нам с тобой он не нужен. Рефлексия – это самое человеческое качество. На мой взгляд, рефлексия и есть наша человечность.
1: А ты знаешь, что в ней часто обвиняют?
0: Тебя?
1: Вообще люди кого? Друг друга обвиняют. То есть ты слишком много рефлексируешь, говорят. Это то же самое, как ты слишком себя любишь, и вот это все. У нас в каких-то классных вещах люди, наоборот, обвиняют. Обвиняют в гедонизме. Что плохого в гедонизме?
0: Нет, давай подумаем не что плохого в гедонизме, а почему они вообще обвиняют. Какое их собачье дело? Давай подумаем.
1: Бимба.
0: Ну, тот, кто обвиняет, он же делает это не ради себя, он что-то обслуживает в себе.
1: Конечно.
0: Ну, что он обслуживает? Доказывает, что его говноспособ жить
1: что
0: правильный.
1: Что лучше меня.
0: Не лучше, а просто, что он правильный.
1: Да, да, да, да, да.
0: Да, я лично, Наташ, не парюсь. Я политикой не интересуюсь. А ты, дрянь такая, мало того, что политикой интересуешься, ты еще расшатываешь мои устои.
1: Еще и рот открываешь.
0: Да? Заткнись, понимаешь, и отлезь. Да? Вот. Вот что я делаю. Это очень важный момент. Да, когда я говорю, я по себе знаю это продолжение педагогики, ты не думай, это не то, что я философствую. Да, когда они говорят, я ничего делать не буду, это не поможет. Я напишу две колонки, чем я сделал жизнь ребенка лучше, чем хуже. Я вообще не буду это делать, это не поможет. Почему человек это говорит? Он дурак? Нет, он не дурак. Потому что если он это сделает, это может расшатать его устои. Окей, он не привычен к рефлексии, он это бережет, как зеницу ока. Мне кажется, что так. Мне кажется, это довольно просто.
1: Ну, у меня про чужое мнение вообще было в этой программе. Она у меня терапевтическая получилась, такая объемно-терапевтическая, потому что у меня была программа Зинаиды Пронченко. У нее очень ядерная аудитория, заряженная прям фанатов очень ядерных. А Зина, она отвечает не как ты, размашисто и широко, она отвечает очень дискретно маленькими предложением, потому что она пишущая. И тебе нужно постоянно быть таким тягачом и что-то вкидывать постоянно, и плюс тебе нужно делать особенную атмосферу. И я поэтому для этих зрителей была просто какой-то тупой дурой, который постоянно вот так вот... Я еще была в какой-то джинсовой рубашке, в огромных таких серьгах, морские звезды. Или серьгах, серьгах. И мне просто накидали миллиард комментариев, ну, просто, что я недостойно сидеть с Зиной в одной... Ну, естественно, я тупая пизда, жирная свинья, я работаю в каком-то...
0: Естественно, зрители у тебя, слушай, удивительно прямо. Дух воздвигается.
1: Я работаю в колбасном отделе, я просто супер тупая, а у меня в этот момент, когда я записывала с Зиной материал, у меня выходила моя первая Self-Guardian, ну, то есть у тебя происходят какие-то серьезные события в жизни, и тут я впала, ну, то есть я не выдержала, потому что было очень объемно, а у меня был нервный срыв, и в этом нервном срыве я записала, два месяца сидел Антон Долин. И там разница выпуска была 2 недели. И просто из-за того, что там другая аудитория, я у зрителя Антона была, какая красивая, какая умная, господи, как прекрасно, говорит, какая интеллигентная, какая элегантная, какая так далее. И я поняла в этот момент еще раз, это прям было у меня такое упражнение, что мнение ничего не значит, потому что я не могу ложиться, ну, то есть я сделала такую карьеру от тупой пи***ы до супер умной женщины просто за 2 недели, просто потому что была другая аудитория. И меня это как раз-таки научило, что я последний раз вообще слушала какие-то чужие мнения, потому что оно к тебе не имеет никакого отношения. Люди говорят что-то там про себя. Но у меня, то есть я не выдержала реально. То есть рационально ты понимаешь, что вот все это тебе рационально, очень умно по-взрослому разговариваешь, но вот моя 5-летняя девочка просто... Ну, я 4 дня не рыдала, я не могла остановиться. То есть я все... Ну, я Маша сказала, что все, я ухожу из профессии. Она говорит, ты в ней 26 лет, ты с ума сошла. Ну, то есть меня это ранило просто потому, что, видимо, возможно, в какой-то уязвимый момент еще попало, не знаю. Но
0: звала
1: это было...
0: бы Пронченко еще раз?
1: В программу? Нет. Ну, вот я честно могу тебе сказать.
0: Чему нас это учит?
1: Чему, Дим?
0: Ну, аккуратнее выбирай. Может быть, в этом дело.
1: Но ты же не знаешь, откуда прилетит. Потому что я на самом деле думала, что мне аудитория Долина скажет, что Антон такой весь прекрасный, а что... То есть я боялась идти к Долину, что нет, там просто все были супер классные. То есть у меня был такой только единственный... Потому что мы-то как раз с Зиной, мы знакомы с ней. Мы с ней вот так же пили там в Париже аперольчик. И мне... Ну, то есть я с ней... У меня не было даже никакой тревоги, потому что мне казалось, просто, ну, просто две приятельницы поболтают вдвоем.
0: Ты же это делаешь
1: вдвоем.
0: не для того, чтобы тебе написали зрители.
1: Нет,
0: или
1: нет,
0: для
1: конечно,
0: этого. Ну,
1: нет,
0: так это же
1: нет,
0: точка
1: нет,
0: это. Нет. Да, ты что-то такое в этот момент опять-таки делаешь. Я полагаю, то, что тебе нравится, то, что тебе приятно.
1: Да.
0: Ты учишься сама на своих ошибках. Ты говоришь назад, а я бы, пожалуй, не позвала. Ну, так вообще не позвала, значит, надо, может быть, что-то. Может быть, я понятия не имею, что твоя работа не моя. Да, ну, может быть, значит, надо аккуратнее выбирать, говорю я, не в смысле, что прогони там, не знаю, Пронченко или Долина.
1: Нет, ну, а
0: да?
1: Почему наоборот? Это твои университеты, твои уроки бесплатные довольно-таки.
0: Да, ну, я как-то поняла уже за то, чтобы для радости жить.
1: Вообще в любую секунду?
0: Ну, мне кажется, что надо стараться.
1: Возможно?
0: Возможно, это дополнительный вопрос. Но мне кажется, что, конечно, надо для радости. Возможно, невозможно. Если невозможно, значит, не получится. Но мне кажется, в этом фишка, нет?
1: Ты счастлив каждую секунду?
0: Да я не счастлив каждую секунду, но мне кажется, что это...
1: Заголовок. Иноагент Зицер несчастлив каждую секунду.
0: Я несчастлив каждую секунду, как, ну, я же, ну, как ну, все люди нормальные, более-менее, да, и так далее. Но мне кажется, что стремление к радости – это очень важная вещь, нет? Каждую секунду.
1: Стремление, да. Ну, например, в том же самом родительстве первый год – это же не сплошная радость.
0: Стремление к радости. Это не сплошная радость, возможно.
1: Мягко скажу.
0: Ну, я знаю людей, у которых сплошная радость. Я знаю таких людей. Лично знаю, которым в кайф, в такой
1: не спать.
0: Как-то, в том числе. Потому что это же я другой, опять-таки, в этом смысле. Ко всему можно относиться по-разному. Слушай, изменить отношения – это очень трудно, мы не будем сейчас про это говорить, и в это
1: да,
0: не полезем.
1: Да.
0: Но вообще-то, ну, не знаю, я очень стараюсь делать только то, что доставляет мне удовольствие. Я очень стараюсь. Не могу сказать, что у меня на 100% получается.
1: Ну, хреновые же дни тоже бывают.
0: Что?
1: Хреновые дни же тоже бывают.
0: Да, я говорю, что я стараюсь. Да, я не живу в этой истории. Хреновые дни бывают, поэтому давай организуем тебе сейчас, детка, хреновый день. Да, это тоже такая очень-очень такая постсоветско-российская такая история. Жизнь – это не пикник, поэтому давайте испортим жизнь нашему ребенку сейчас, чтобы он привыкал. Потому что в случае чего, если что-то когда-то произойдет, опа, он уже готов. Ну, это дичь какая-то. Так что нет, я-то... А ты нет? Ты не стараешься так, чтобы было в кайф?
1: Я просто, знаешь, какой-то момент из-за психотерапии я начала любить в своей жизни и плохие дни. То есть я просто, не знаю, это может быть какой-то у меня псевдопросветление, отлет, потому что мне кажется, когда ты стремишься постоянно быть, то есть, условно говоря, я счастлива и в момент страдания, потому что он просто есть, я его проживаю, и оно уходит.
0: Ну, подожди, но тут нет противоречия. Ну, вот я иду в школу на работу, да? Я думаю с вечера, какие кайфы меня завтра там ждут. Ну, теперь школа, там же тысяча мелочей. И понятно, что там такое произойдет, неожиданное что-то произойдет и так далее. Но я иду туда зачем-то. Я люблю это дело. Я прям иду за кайфами. И это меняет меня и настраивает меня определенным образом. И между прочим, людям вокруг меня, мне кажется, тоже намного лучше в этот момент. Я иду туда за кайфами.
1: Но страдания-то все равно приходят. Скажи мне про страдания.
0: Ну,
1: ты вообще не страдаешь?
0: Да я страдаю, но подожди. Ты, мне кажется, смешиваешь разные темы совсем. Я иду... Ну, не знаю, какой же тебе пример привести. Давай театр.
1: Давай.
0: Да? Окей. Я ставлю спектакль, потому что я хочу что-нибудь понять. Мне это в кайф. Мне кайф работать с этими людьми. Я, значит, у меня какой-то процесс и так далее, и так далее. Внутри этого большого процесса могут быть страдания, срывы, творческие метания. Мы можем поругаться с, там, не знаю, с этим, потом помириться, а потом я что-то открою и так далее. Но это же вектор вот этот в удовольствие на самом деле. Я это выбрал, это мой выбор. Да, я иду в школу, я, не знаю, сегодня буду вести вот такой-то урок, вот такой-то придумаю, с этим поговорю и так далее. Это сумасшедшие кайфы, потому что если это не кайфы, нафига я это делаю вообще? Внутри этого может быть что-то, что меня огорчит. Ну, огорчит, ну и что? Ну, мы же живые люди. Но вектор для кайфов, конечно, не вот для вот этого воза с дерьмом, который я толкаю в гору. Не категорически. Это разные отношения к жизни. Вот это мы сейчас обнаруживаем. Не с тобой, в смысле, а обнаруживаем совсем разные отношения
1: к жизни. А у тебя депрессии были когда-нибудь?
0: Я не знаю.
1: А ты не знаешь?
0: Откуда мне знать?
1: У меня были.
0: Но у меня не было депрессии. Я думаю, что у меня не было депрессии в клиническом смысле, потому что если бы была, я бы об этом знал. Но у меня бывали очень тяжелые периоды в жизни, конечно.
1: В те моменты ты не стремился... Или ты и в те моменты стремился к удовольствию?
0: Ну, так или иначе. Но к удовольствию это же не в смысле, да, я хотел бы, чтобы, я надеюсь, что наши зрители интеллигентные не принимают это примитивно, что нажраться и, так сказать, да. Но смотри, у меня был тяжелейший момент. Вот я тебе рассказал, с 22 по 24, вообще 25 на самом деле год, ну, это, пожалуй, состояние близко к депрессивному, я бы сказал, да. К доктору не ходил, может, и зря не ходил, не знаю. Но внутри этого, да, да, внутри этого я стремился к радости, конечно, и пытался сделать так, чтобы другие стремились к радости, и пытался сделать так, чтобы люди вот в ужасе, в котором они оказывались, в том числе под бомбежками, чтобы там они не месили трагедию, которая и так существует фоном, а чтобы внутри этого было зачем жить. Вот, да, вот это очень важный момент. У людей должно быть зачем вставать утром. Тоже родителям всегда говорю, зачем. Да, ребенок встает утром. Вот подумайте. И тоже это так ставит многое на свои места. Пойти в школу, которую он ненавидит, которую его мучают, после этого прийти, когда его пилят, значит, что он не так комнату убрал. Ради этого он живет. Вот. Так что, ну, одно другого не противоречит, совсем нет. Да, радости.
1: И сейчас очень у многих людей есть такой вопрос, вообще имеем ли мы право на радость и счастье, когда вокруг, как ты пишешь, турбулентность в своей книге. Ну, я понимаю твой ответ на этот вопрос, что имеем, естественно.
0: Это не вопрос права. Это люди, которые так ставят вопрос, на мой взгляд, они нас путают. Я уже не знаю, умышленно или нет.
1: Путают в чем?
0: Путают зачем, я бы сказал. Чтобы не париться. Ни на одну, ни на другую тему. Ну, что значит, имеем мы право или не имеем мы право? Слушай, мне... Я сейчас только понимаю, вот я друзьям стал формулировать, что я только сейчас, в последнее время, выхожу вот из этого, да, до штопора, в котором я был. Теперь внутри этого... Ну, я обнаруживал себя время от времени. Смеющимся, кстати, вообще не обнаруживал себя очень долго и тосковал по себе стебовому и легкому и так далее. Но иногда я обнаруживал себя вдруг, да, что я в гостях, и вроде как-то я, да, вот я какое-то удовольствие получаю. Ну, да, получаю. Что? Да, как-то связано с правым или не с правым.
1: У тебя не было внутри вот этого внутреннего...
0: У меня было удивление некоторое. У меня было некоторое удивление. А что эти люди имеют в виду? Я не имею права и... Шаг. Опять, я практический педагог. Да, ничего сделать-то надо, они что предлагают?
1: Не радоваться.
0: То есть, что сделать надо? Пусть научат.
1: Не пить латте на миндальном.
0: Ну, подожди, у меня ребеночку 3 года. Да, вот он растет, ребеночек. Что они предлагают делать с этим ребеночком?
1: Растить нерадостно.
0: Ну, ты понимаешь? Они нас путают.
1: Ну, в тебе же тоже был этот человек, ты говоришь, что ты не смеялся.
0: Так это же изнутри у меня идет. Это же не изнутри, это не потому, что я имею право или не имею права, и так далее, и так далее. Ну, конечно, да. Ну, какие-то вещи меня поражали и поражают. И то, что я вижу иногда там в Ютьюбе, там по ТВ, которое там, извиняюсь, из России долетает. Ну, поражают. Но имеют право, не имеют права. Слушай, ну, я же не могу, как я могу это судить? Ну, уже мозгов нет у кого-то совести нет, у кого-то сердца нет. Ну, так они так себя и ведут, ну, пусть ведут. Ну, это такой это разговор, мне кажется, абсолютно.
1: У меня внутри просто был такой диалог. Я не понимала, имею ли я право. У меня тоже не было смеха долгое время, где-то года полтора. А я суперсмешливый человек, да. И веселый. И, то есть мне казалось, что меня просто поставили на мьют и приглушили. А потом я начала... А я вообще могу шутить, а я могу смеяться, а я могу высмеивать. А вот это все сатира. Сейчас же такое тяжелое время. Вообще, Наташ, ты можешь... А потом я поняла, что да, и второй момент, я поняла как раз свою ответственность, потому что это помогает другим людям, включая украинцев. Потому я что думаю, нет, у меня был такой момент, что все, я россиянка, я должна посыпать голову пеплом и все.
0: Да, но твое посыпание головы пеплом не поможет, переведи денег на стол. Извини. Да, мне кажется, что это тоже, слушай, вот ты говоришь, люди, которые говорят и так далее... Ну, может, я и сформулировал сейчас тоже, кто-нибудь обидится еще. Но они крутят вот это самое дерьмо для того, чтобы ничего не делать. Условно говоря, для того, чтобы не переводить денег на ВСУ. Да, потому что в этот момент я как будто уже страдаю, я хожу с каменным лицом и могу уже ничего не делать. Да, мне уже плохо, мне так плохо, представляешь, мне же...
1: Ну, как будто выстрел заплатил.
0: Хуже даже, чем, я не знаю, украинцам, ты понимаешь,
1: да.
0: Хочется сказать. Да, вот на самом деле, что они делают. Практика, да, давай мы поймем, с чем мы встаем завтра утром. Вот завтра утром какие вещи ты делаешь? Как ты поддерживаешь Украину? Как ты поддерживаешь людей, которые рядом с тобой, которым тяжело? Как ты... Окей, если тебе для этого нужно смеяться, смейся, а паяться над жестокой любовью, да, и все, что хочешь.
1: Но ты же понимаешь, что можно поддерживать не только при донатами в ВСУ, а разные
0: только
1: истории.
0: Я спокойно, не только. Я в этом смысле, я опять-таки... А то сейчас за то, что я у тебя в программе говорю тебе,
1: впаяют,
0: ты перейдешь,
1: Господи,
0: на следующий уровень ролевой игры. Это не ролевая компьютерная,
1: да?
0: Нет, я говорю искренне про себя, да, есть другие, есть много чего. Есть много действенных путей, а не вот это вот все, что мы можем сделать.
1: А если я ничего не хочу делать?
0: Что?
1: Вообще.
0: С чем?
1: Ничего не поддерживать.
0: Что?
1: Ты же тоже имеешь на это право? Потому что у людей это чувство вины.
0: Кто?
1: Человека, который ничего не делает.
0: Слушай,
1: который,
0: например, я тебе скажу.
1: Который попал просто... Ну, вот мне подписчики пишут, что они себя из России, что они себя чувствуют, как в подвале у маньяка.
0: Да.
1: Они ничего не могут делать.
0: Почему?
1: Ну, просто физически все, они уже еле доживают следующий день. Ну, у них диагностированные, но... То есть они себя чувствуют запертыми в подвале у маньяка.
0: Котик, ну, я тебе скажу, я не судья никому. Они себя чувствуют, ну, что я с этим могу сделать? Могу руками развести. А могу сказать, что в этот момент можно посмотреть вокруг, помочь собственному ребенку. А могу сказать, что можно в этот момент из школы ребенка перевести на семейную форму обучения. Понимаешь, чтобы его не индоктринировали, и не надо было наматывать сопли на кулак.
1: Наконец-то это слово.
0: Я сам сказал. Да, чтобы его не индоктринировали, да, и он не наматывал, я не наматывал сопли на кулак и говорил, ой, бля, что же делать, да, понимаешь, на таракан еще сказал, приводите ко мне звери ваших дедушек, а я привела, у меня выхода не было. Был у тебя выход. Был у тебя выход. Это разговор еще, я этого не требую ни от кого. Но это есть вот эта самая позиция, что мы можем сделать изнутри РФ, например. Вот это детей спасти можете. Я не могу, ну не можешь, не спасай. Это такое лукавство, слушай. Да, и начнется, я наизусть знаю эту историю. А ему, значит, лысому очкастому жидяре, легко говорить, на самом деле. Да, он, понимаешь, да, сидит богатый на деньгах, на грантах
1: да.
0: Чего там, где мы получаем мы гранты с тобой?
1: Госдепа.
0: На грантах Госдепа, да, а я, значит, мне не свести концы с концами, и поэтому у меня ребенок будет ходить в эту школу, я буду надеяться, что его не индоктринируют. Надеюсь, его индоктринируют. Это поступок, когда сложно. Поступок – это когда сложно. Да, на войне все люди живут. Все 100% людей, да, русскоязычных, точно живут на войне. Теперь делать вид во время войны, что мы не на войне, ну, делайте. Теперь я не судья, но...
1: Но судишь.
0: Я не сужу, у меня профессия такая. Да, когда ребенок, когда мне говорят о том, что мой ребенок начал возвращаться из школы со словами, что жидобандеровцы все и Путин молодец и так далее, и так далее. Да, у меня много кейсов таких. У меня же ежедневные программы и так далее. Я каждый раз приходят живые люди.
1: Маленькие?
0: И что делать? Или это с маленькими? Это происходит маленькие? С маленькими. Потому что маленькие вот так перековываются, они верят взрослым, да. Там, те, кому 15, они так с цинизмом относятся к жизни, слава богу. Да, и Дима, что же делать? У нас приличная семья. Бежать, говорю я. Это практическое, если я не сужу, не хотите, не бегите. Да, но разговоры про то, что мы ничего не можем сделать, это обман, говорю я. Просто обман и все. Люди хотят обманывать, пусть обманывают. Я их не сужу. Это разве где я сужу? Я говорю, что это обман. Могу палец ткнуть и сказать, что можно делать. Я последний человек, который скажет, что из России нужно помогать ВСУ. Ну, я что, ненормальный?
1: Угу.
0: Да, и обнаруживать связи с Украиной. Ну, тут же
1: или
0: плохо кончится.
1: Или протестовать на улице.
0: Да, или выходить на улицы и так далее, и так далее. Есть другие задачи. И задачи эти устроены по-разному. Не знаю, у меня в выпуске полтора месяца назад была, или два месяца назад, мама пришла в программу, которая рассказала о своем сыне, десятикласснике, который живет только тем, что когда он закончит школу, да, при малейшей возможности он окажется, он в Белгородской области они живут, окажется, не знает, как перейдет границу и будет своими руками восстанавливать Украину, потому что это сделали, значит, от его имени. О, неплохо, неплохо.
1: Ну, это круто.
0: Да, мальчику 16 лет.
1: Это
0: теперь
1: круто.
0: Окей, да, но в этот момент он, и тоже мы говорили, что делать. Что делать этому мальчику? Да, посмотреть вокруг, поддержать того, кого можно поддержать. Того, кого-то, кто младше, кому-то подставить плечо. Кому-то стать ухом, в которое можно поговорить, потому что очень страшно разговаривать сейчас. Это действие все. Это действие теперь, а то мне страшно. Так мне тоже страшно, Наташа, тебе страшно. Я понимаю людей, которые говорят, мне страшно. Ничего не поделаешь. Война, война. Да, надо действовать, нельзя не действовать.
1: То есть хотя бы малюсенькие какие-то такие шажочки.
0: Ну, конечно, да, потому что иначе опять это страх парализует, это понятно, это нормально. Теперь ты говоришь, надо себя принимать. Я в этом смысле не судья. Но мы говорим о людях, у которых дети есть. Да, дети, которых насилуют ежедневно в школе. Их не насилуют, сейчас кто-нибудь скажет, ничего, мы выжили, давайте вот эту байду. Мы выжили, херово выжили, скажем. Мы с вами херово выжили. Нет, это только, это ты, как... только ты херово выжил, а мы хорошо, вы хорошо выжили.
1: Это как меня били ремнем, и ничего из меня получилось.
0: Ничего, я человеком стал, кто тебе сказал, что ты стал хорошим человеком, кто это, кто тебя так назвал, Мы все любим себя похвалить. Так что в этом смысле, еще раз, я понимаю, что в этом есть... Но привкус того, что я говорю, какое-то осуждение, но это неприятие, это не осуждение, нет.
1: Но мне кажется, это как раз то, что ты говоришь, это может отрезвить, несмотря на то, что мы с тобой тут немножечко... Это может отрезвить, потому что люди, мне кажется, требуют от себя больших каких-то шагов, а-ля там эмиграция или свергнуть Путина, не знаю, еще что-нибудь. А правда, ты же можешь делать маленькие шажочки, про которые ты говоришь, ну, хотя бы спасти детей.
0: Ну, справедливо, конечно.
1: Но ты можешь как раз-таки вот в этом подвале маньяка не понимать. Ты можешь требовать от себя чего-то большого. То есть я просто как-то очень сильно сначала обвиняла людей в начале, когда сейчас я почему-то, не то, что на их стороне, но я стараюсь понять и принять это. То есть я могу понять, когда ты живешь в страхе и в каком-то абсолютном, как тебе кажется, бессилии, ты можешь не понимать, что ты можешь делать маленькие шажочки. Что даже если ты выслушаешь соседа, боль соседа, это уже действие. Это очень важно, то, что сказал сейчас.
0: Да, но я сейчас давай вызовем волну хейта в сторону педагога-гуманиста. А зачем мне про это париться?
1: Тебе?
0: Мне. Зачем мне париться про то, почему они сидят в подвале и своих детей посылают в путинские школы?
1: Эмпатия.
0: Как это связано с эмпатией?
1: Эмпатия к людям в подвале.
0: Нет. Тут эмпатия ни при чем. Эмпатия, если человек в подвале говорит, я своего ребенка спасаю. Фильм «Жизнь прекрасна»?
1: Да, фильм «Жизнь
0: прекрасна». Пересмотрите. Окей, оказавшись в страшном концлагере, я ставлю своей целью, сохранить своего ребенка. Ребят, кто не смотрел, посмотрите, потрясающе. Потрясающая комедия о Холокосте и нацизме и так далее, и так далее.
1: Оскар получил.
0: Да. Ты понимаешь, эмпатия ради эмпатии, это какая-то очень странная история опять.
1: То есть, а чувства у тебя не вызывают?
0: Что?
1: Эти люди в подвале
0: что
1: маньяка.
0: Делают? Которые что которые... делают? Ну, не надо метафор в подвале маньяка. Да?
1: Это я цитирую.
0: Которые живут в Москве, которые похорошило при Собянине? Что?
1: Нет, это другие люди.
0: Разные люди?
1: Да. Давай. Антивоенные люди в Москве, которые думают, что они ничего не могут сделать, потому что нет свободы слова, нет свободы протестов и прочее.
0: Ну, я что? Хочет меня чего? Сочувствия?
1: Нет, я не хочу тебя спрашивать. Тебя не вызывают они сочувствия?
0: Да мне некогда париться на эту тему. Если эти людям нужна помощь в области моей профессии, я им помогу. Я вообще без разбора, с кем только у меня не бывали разговоры, поверь мне, с самых неожиданных сторон. Я помогу, я расскажу. Если эти люди скажут, слушай, не знаю, нам так тяжело, выслушай нас, но они этого не скажут, это абсолютно исключено. Я скажу, вот Наташа готова вас выслушать, пожалуйста, вам же не важно, кто вас слушает, делайте все равно, что не хотите. Хотите? Давайте. Давайте, нужен какой-то путь, как выжить, как сохраниться. Давайте найдем этот путь, давайте искать его вместе, давайте другие людей подключим. И так далее, и так далее. История про то, что я сижу несчастный в Москве с антивоенными настроениями. Ребенок ходит в путинскую школу, это важно. Я говорю, что я ничего не могу сделать. Нет, ты можешь сделать. Нет, ты не понимаешь. Окей, я не понимаю. Нет, у меня нет, пожалуй, вот я сейчас говорю.
1: Сочувствия нет.
0: Нет, у меня сочувствие у меня к человеку, которому плохо, Наташ.
1: Ну им же плохо.
0: Кто тебе сказал? Тебе кто сказал-то это?
1: Ты имеешь в виду, что им плохо?
0: Тебе кто сказал, что им плохо?
1: Но хорошо.
0: А кто тебе сказал, что им плохо вообще? В смысле? Они тебе говорят, нам плохо, потому что?
1: Потому что мы ничего не можем сделать с этим режимом и не можем уехать.
0: Каким режимом?
1: В котором они живут.
0: Нажрались лежим. Да, режим нажрались лежим. Но так в этот момент... Да? А что они хотят-то сделать?
1: Вот им кажется, они в заложниках.
0: Что они хотят сделать? Ё-моё. Это вот ровно то же самое, как вот это варить воду. То, о чем мы говорили до этого. Что они хотят сделать? Ну вот что они, да? Они заложники режима. Хорошо. Понятно. Звучит красиво. Сделать, что они хотят. Хотят перестать быть заложниками. Берут лист бумаги. Слушай, я такой нудный. Ручку. И пишут. Что значит перестать быть заложником режима? Первое, второе, третье, четвертое, десятое. Там будут очень интересные пункты. Точно, если они начнут проделывать эту работу. Например, они скажут, там, где мы можем не сотрудничать с государством, мы не сотрудничаем. Там, где можем, мы не идем на баррикады. Например, не идем в государственный детский сад с ребенком. Есть этот пункт или нет? Эти твои, которым надо сочувствовать, написали такую бумажку? Нет. Слушай, ну мне есть чем заняться, я серьезно тебе говорю. Ну и это мне еще, ну давай.
1: Ну вот видишь, ты уже сейчас дал какие-то важные
0: штуки. Да, но эти люди не спрашивали. Они не спрашивали. И тебя не спрашивали, и меня не спрашивали. Это я дал в разговоре с тобой.
1: Ну, может, им будет полезно.
0: Им не будет полезно.
1: Почему?
0: Потому что они не спрашивали. Наташечка, 5 лет почти война идет. Все, кто хотели спросить, уже спросили.
1: Но ты более какой-то жесткий.
0: Я не жесткий. Слушай, я не затыкаюсь, я тебе говорю, с февраля 22-го года. Не затыкаюсь. Я говорю на эту тему, и на эту тему тоже, и про то самое семейное образование, про которое, как ты помнишь, я не хотел говорить. Вот здесь это у меня сидит. Но отчасти поэтому это здесь у меня и сидит. И говорю о том, что надо сделать, и говорю о том, как можно уйти, и говорю о том, какие есть легальные возможности уйти от пропаганды индоктринации в школах российских до сих пор по закону об образовании, абсолютно безопасно и так далее, и так далее. Я не один такой. Есть другие люди, которые говорят. Все, кто хотели услышать, услышали, я тебе клянусь.
1: Ты сейчас думаешь, что бесполезно уже?
0: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что точечно помогать людям нужно. И, конечно, я буду продолжать это делать. Ну, объясни это иначе. Ну, 4,5 года, блин, больше. Не услышали до сих пор? До кого-то не достучались? Вот до этих, с которыми мы сейчас разговаривали. Ты же какой совет ты дал? Так я его дал 5 лет назад. Бумаги не было.
1: Состояние было другое. Ты же понимаешь, что человек может уйти в отрицание? Как это называют? Диссоциация?
0: Ты знаешь очень много научных слов, слушай. Я половины не понимаю. Я понимаю, что...
1: Вот в чем-то я... Нет.
0: Я понимаю, что у детей в этот момент проходит детство.
1: Да.
0: Вот это на «Д» что-то ты сказала такое.
1: Диссоциация.
0: Вот это вот херня, посмотрите, в словаре, я, честное слово, не знаю. Да. Ну, хорошо, у них вот они вот в этом процессе. Сейчас они вынырнули из этого процесса. Давай начертим эту картинку. И посмотрели вокруг и говорят, ой, мы же несчастные такие, что же нам делать? Не будем вопрос задавать даже, что делать. Назад не пойдем, не будем смотреть, вот что Наташа говорит, что Зицер говорит, что еще там кто-то говорит. Не будем нафиг. Будем несчастными. Посочувствуйте нам. Да?
1: Хочется удавиться в конце программы.
0: Не надо давиться. Не надо давиться. Помогите тем, кому нужна помощь. Только не выдумывайте за людей, что помощь им нужна. Очень многим людям нужна помощь. Очень многие люди способны... Огромное количество людей, да, сформулировать запрос личный. И нет, это не то, что, понимаешь, у меня есть все ответы, у тебя есть все ответы, у него есть все ответы. Не в этом дело. Но опять мы возвращаемся туда. Что такое наша человечность? Наша человечность – это поиск ответов. Это рефлексия. Рефлексия – это задавание себе вопросов. Это склонность к тому, чтобы смотреть, как я влияю на этот мир. К ответственности кольцуем, да, к ответственности мы возвращаемся.
1: Режиссер.
0: Как я влияю на этот мир. Это же оно и есть. Если я влияю на этот мир, я ответственен, нет? Нет, мы не ответственны, мы, значит, где там, в бункере у Мюллера.
1: В подвале.
0: Ну, окей, да, в подвале у Мюллера. Окей. Окей. Я понимаю. Очень хорошо. Когда-нибудь пожалею. Ну, расскажи мне про свое сочувствие. Ты сочувствуешь этим людям?
1: В гуманистическом плане, конечно.
0: Ну, что такое гуманистическом?
1: Я сочувствую людям, которые чувствуют себя заложниками. И то, что ты говоришь, я сочувствую...
0: Чувствовать себя заложниками. Извини, что я тебя перебиваю.
1: Да.
0: Мы же говорим про действия. Конечно, я тоже сочувствую людям, которые чувствуют себя заложниками и ищут выход. Давай так, ты сочувствуешь тем, кто возвращается в цинковых гробах?
1: Ну, им нет, потому что это убийцы. Но семьям, наверное, да. Как потеря близкого. Потеря близкого человека.
0: Это
1: мы сочувствуем
0: семьи. Подожди. Эти семьи в большинстве случаев, кроме случаев редких и трагических, да, в большинстве случаев они снарядили убийцу убивать женщин и детей. Да, значит, его убили, на мой взгляд, это очень хорошо. Я скажу впрямую, тоже пусть ужасаются, да, потому что один человек на одного человека меньше, который будет убивать женщин, детей, стариков и так далее, и так далее.
1: Ну, и плюс, когда ты идешь на войну, ты себе...
0: Как ты находишь это сочувствие? Расскажи мне, просто нет. Что значит? Ну, схоластически опять, отдельно от всего. Если мы рассказываем эту историю отдельно от войны, наверное, да.
1: Ну, только давай сразу оговоримся, чтобы наши зрители тоже поняли, что это не то, что я сочувствую россиянам, бедненькие, несчастные. участники россияне, и я не сочувствую украинцам. Конечно же, сочувствие Украине как жертвам агрессии и всем этим ужасным, то есть мы сейчас не будем перечислять.
0: Нет, не в этом дело.
1: Абсолютно понятно, но, например, я сочувствую антивоенным людям, которые находятся в России. Потому что они мне пишут постоянно.
0: Подожди секунду.
1: У меня есть какое-то человеческое. То есть я не могу, понимаешь, это же тоже то, что ты говорил про какие-то свои истории.
0: Я согласен с тобой, смотри, тут у нас нет спора.
1: Я же не то, что специально, знаешь, я пойду сочувствовать. Просто у тебя возникает, как ты смотришь спектакль, у тебя возникает, не знаю, слезы на глазах. Ты же там их не программируешь никак.
0: Ну, как ты ставишь вопрос? Я сочувствую антивоенным людям и так далее.
1: Ты сейчас скажешь, насколько они антивоенные, что ничего не делают.
0: Я с тобой согласен. Подожди, наоборот, я с тобой согласен. Я тоже, естественно, но это не может не вызывать сочувствия. Я только задам тебе тот же вопрос, мы же будем крутиться на одном месте. Ты уверена, что про любых людей, оставшихся в России, ты можешь сказать, они антивоенные?
1: Нет, конечно,
0: что их
1: нет.
0: Делает антивоенными?
1: Нет, конечно,
0: что
1: нет.
0: Что их делает антивоенными?
1: Ты имеешь в виду, что антивоенные может делать только действия?
0: Да просто скажи, что их делает антивоенными, и
1: но
0: все.
1: Они не согласны со всем этим режимом. Они против войны, они это говорят. Кому? Они мне пишут.
0: Зачем?
1: Потому что они не могут сказать это вслух. Потому что они могут сесть в тюрьму.
0: Подожди, но я еще раз, мы про это уже проговорили. Я это понимаю очень-очень хорошо. Ну, ладно, слушай,
1: то есть тебе нужно действие.
0: Мне не нужно действие. Я думаю, что в ситуации войны, в ситуации, когда убивают детей и разрушают страну, и разрушают дома и так далее, я думаю,

0: всем.
1: Окей.
2: Ну, не совсем всем тоже. То есть это как, например, я не считаю, что все люди, которые остались в России, поддержат Путина, так я не считаю, что все люди, которые остались в России, не поддержат Путина.
3: Слушай, мне ничего не стоит сейчас сказать, я всем сочувствую, и выйти Махатмой Ганди или матерью Терезой, да, и все скажут, вау, вот он Махатма Ганди и так далее.
2: А мне кажется,
3: далее.
2: Наоборот, мне прилетит за то, что я сейчас говорю, я прям в этом уверена.
3: Ну, может, прилетит, может, не прилетит, но мы с тобой договорились, что нам все равно нас простят. Да, это не значит, что нам люди, которые нас смотрят, безразличны, я надеюсь, что все это понимают, но, да, жить в оценках невозможно все время.
2: Начали с тобой с легкого хихи, закончили. Просто я теперь буду об этом думать неделю, мне кажется.
3: Ну, ты, мне кажется, для этого это и делала. Нет, ты же делаешь для себя все. Да? Ну,
2: спасибо тебе большое. Наконец-то я подумаю. Спасибо большое.
3: Кокетка.
2: Вот и хихиканье. Пока все.
4: В эфире радио «Голос Берлина».

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Стилист на час.
2: Здравствуйте, добрый день. Это «Стилист на час». И, кажется, пришло время признать, что лето закончилось, да, Лен?
3: Здравствуйте. Но вроде бы как уже осенним пахнет, да.
2: Ну, по крайней мере, по календарю и потому, что все-таки хочется уже что-нибудь осенненькое нарядить на себя. Может, сколько угодно вообще продолжать ходить без носков, конечно, и демонстративно не доставать пальто, но новый сезон уже здесь. Самое позднее с приходом Лены в сентябре в нашу студию. Что это значит? Это значит, что сегодня вот именно с этой Леной, с нашим постоянным экспертом по имиджу, моде и стилю Еленой Шилиной, мы будем разбираться, какой же будет эта самая осень 2026 года с точки зрения моды, имиджа и стиля. Какие цвета пришли в этот сезон? Что происходит с силуэтами? Какие аксессуары нам обязательно нужны для того, чтобы немножечко актуализировать наш, может быть, немножечко надоевший гардероб? И что из всего того, о чем Лена нам сегодня расскажет, действительно стоит покупать? Ну и, конечно, попробуем выяснить самое-самое главное. Можно ли войти в новый модный сезон, не выходя при этом из собственного бюджета? Лена, ну, во-первых, привет.
3: Здравствуйте.
2: Во-вторых, давай с ревизии осени начнем, потому что весну-лето мы с тобой уже разбирали. Пришло время осени. Какой получилась эта осень? Как бы ты ее описала?
3: Хочется сразу сказать, что она получилась, по ощущениям, пушистой и уютной. В основном.
2: Ну,
3: с некоторыми, с акцентами некоторых не очень уютных материалов.
2: Так.
3: Вот. А так очень много меха, пушисто, уютно. Очень много твида, пушисто, уютно. Очень много мягкой шерсти, кашемира. И цветовая палитра тоже такая цветная, но она очень такая обволакивающе уютная. То есть цвета сложные. Угу. Даже если это розовый, то это сложный розовый. Если это фиолетовый, то это сложный фиолетовый. То есть, что значит сложный?
2: Да.
3: Просто, чтобы мы понимали. Цвета, которые вы не увидите в детской палитре красок, это сложные цвета. Вот, то есть сложные цвета, как правило, это добавление какого-то черного или серого, чуть-чуть, даже это, если это минимально.
2: Они, то есть это немножко грязный розовый?
3: Нет, они, он просто более глубокий. То есть если мы добавляем, когда-то у нас была когда-то передача про цвета, и мы с вами смотрели круг Китона и как бы смотрели, что, как эти цвета все мешаются, то есть чтобы прийти из основных цветов к второстепенным, то мы говорили, чтобы получить, например, пастельный оттенок какого-то цвета, нужно добавлять белый, а чтобы получить глубокий, более такой насыщенный оттенок, то нужно добавить чуть-чуть черного или серого. И вот, как бы, так сказать, все эти цвета с каким-то минимальным добавлением какой-то черноты присутствуют. То есть это, скорее всего, не про пастель. То есть у нас не очень пастельная осень.
2: То есть у нас не конфетно-карамельная осень.
3: Да, именно.
2: У нас взрослый розовый. Если его не в детской палитре, у нас взрослый розовый. Скажи, пожалуйста, а что по сравнению с прошлой осенью, она была все-таки относительно недавно, что принципиально изменилось? Вот есть ли ощущение действительно абсолютно нового сезона? У нас все прям новое, у нас кардинально новая, ни на что не похожая осень? Или все-таки мы продолжаем развивать то, что мы уже носили?
3: Ну, такого в моде уже не существует очень давно. То есть кардинально нового ничего не придумывается. Все уже придумано до нас. Все занимаются самоцитированием или повторением, или развитием, так сказать, тенденций, которые существуют. То есть конкретно, абсолютно что-то нового, какого-то прорыва в моде не случилось. Это очень красивый сезон получился, но ничего революционного не произошло. К вопросу о том, что, возможно, мы давно не видели, что опять вернулось на подиум, это колоблокинг.
2: Давай объясним в двух словах, что это.
3: Колоблокинг – это когда вы сочетаете примерно…
2: Color – это цвет.
3: Цвет, да? Да, цвет, блок цвета. То есть это когда вы в одном образе сочетаете несколько цветов, которые не являются ахроматами или… то есть ахроматы – это черно-белый, да? То есть это, например, будет там, не знаю, красный, синий и фиолетовый, например, вы сочетаете их в одном луке. То есть вот это и примерно плюс-минус.

0: как бы в разных, то есть колобок можно делать в равных долях, можно делать один цвет акцентным, один цвет фоновым, а один цвет просто подчеркивающим еще как бы третью какую-то долю, чтобы сбалансировать. То есть это можно, там сейчас сочетается очень много и принтов в одном образе. То есть вот это вот, она стала немножко более яркая, то есть эра такого минимализма, минимализмовича ушла чуть-чуть. Оверсайз от нас тоже отползает. То есть он никуда не делся, он есть, но он не такой суперактивный. Сейчас скорее это про талию, это про очень ярко выраженную линию плеча. То есть даже если вы помните наш прошлый год о трендах, мы тоже говорили о том, что вот это вот очень расширенное плечо, вот атлетики, это все очень-очень модно. И вот эта вот история 80-х очень сильно представлены везде. Поэтому, в принципе, 2000-е продолжают свое шествие, и скорее сейчас мы говорим о 2005-м примерно, до 2010-го. То есть вернулись такие вещи, как скини-джинсы, вернулись такие вещи, как буткат-джинсы. То есть буткат-джинсы, это которые расширены от колена, да, то есть под сапог. Талия... брюк ползет прям вниз откровенно.
1: Это я не люблю.
0: Докуда она доползет? Вопрос.
1: Ну, до колена, видимо, откуда джинсы буткат начинаются.
0: Откуда буткат начинается. То есть вот эти вот вещи вернулись. Вернулись вот эти вот такие... мы носили, да, когда-то такие очень куцые, маленькие кожаные курточки, которые почти как кофточки в обтяжечку, да. То есть вот эта вот вся история возвращается. И она прекрасно смотрится на юных... прекрасных девах, которые эту эпоху не пережили в сознательном возрасте. Вот. А поэтому, если у вас что-то есть, вы в него еще помещаетесь, это выглядит прекрасно, доставайте, возможно, а нет, то передайте по наследству.
1: Нет, давай вот доставайте, давай об этом поподробнее, потому что мы в начале каждого сезона, особенно те, кто следит за модой, что, кто хочет быть все-таки в тренде, мы всегда очень переживаем, что вот у нас сейчас полный шкаф, а надеть нечего, потому что это не соответствует действительности и требованиям стилистов. Что все-таки можно... достать из шкафа и продолжать совершенно законно носить, что лучше пока вот пусть полежит, и об этом кто-нибудь наверняка через пару сезонов вспомнит.
0: Вопрос, что у вас в шкафу есть? Да? Вот это вот, что, прежде чем что-то достать, нужно, чтобы что-то хорошее там было, потому что
1: предположим, вещи... что мы достаем из старенького и носим вообще без зазрения совести?
0: Ну вот, что мы достаем из старенького и носим без зазрения совести, опять же таки, если наша фигура и вайб, так сказать, наше мировосприятие и восприятие себя глобально не поменялись, то мы можем прекрасно достать те же самые буткат-джинсы, если у вас где-то остались. То есть, если кто-то помнит такую фирму Miss 60, доставайте. Uh-huh. Байкерские всякие ботинки грубые, то есть, ну, без шнурков, то есть, uh-huh. которые с таким широким голенищем, ботинки такие жокейские, да, то есть сапоги тоже сейчас вернулись, mm-hmm. можете доставать. То есть они уже как бы ползли в прошлом году, но сейчас они, так сказать, выползли mm-hmm. на пик. Единственное, будьте осторожны с длиной вот этих вот всех сапог, потому что сейчас очень модна вот такая вот длина, такая ни себе, ни людям, да, такая немножко как бы на середине голени. Mm-hmm. Это опасная длина, она редко кому идет и практически ни с чем не сочетается. То есть если вы что-то такое выбираете, пусть это будет либо полноценный сапог до колена, либо это будет прям короткий сапожок. Что еще можно достать? Все, что у вас вернулась просто победоносно крупная цветная бижутерия. Mm-hmm. То есть вся вот эта вот в стиле 80-х, цепи, золото, цветные камни, эмаль, какие-то кулоны, колье огромные, броши огромные. Это тоже все вернулось. Это тоже, если у вас есть какая-то шкатулка, которую вы хранили, собирали полжизни, то там тоже можно благополучно что-то классное накопать, и причем сейчас носят прям наслоением, то есть такая многослойность этих украшений, то есть не одно украшение, а, например, там вот Селин показал, и от этого пошло все, так сказать, в народ и быстрее, то есть они показали много колец на одной руке, то есть на разных пальцах. И все кольца крупные, то есть такие перстни прям. И, все, и они немножко из разных опер. То есть одна это как кольцо-печать, другая это какой-то камень с огромным, как коктейль-ринг такой, да? То есть такое коктейльное кольцо. Потом какое-то просто еще огромное с висюлькой. И вот прям вот на одной руке много колец.
1: Но
0: вот
1: это совместимо вот с жизнью?
0: Ну, смотря... Скажем так, конечно, это совместимо с жизнью, смотря какой, да, то есть если мы хотим, если мы работаем руками, то, скорее всего, это несовместимо с жизнью. Если мы работаем в офисе, то ничего страшного.
1: А если мы не работаем?
0: А если мы не работаем, так вообще прекрасно. То есть, опять же таки, конечно же, трендов очень много, и невозможно всему последовать, потому что можно сойти с ума. Но нужно выбирать себе те тренды, которые вам нравятся, которые вам идут прежде всего, которые вам подходят к вашему вообще мироощущению и себя в том числе в этом мире. И делают вам радость. То есть вот этот вот есть такое понятие допаминовый стайлинг, да, дофаминовый стайлинг. То есть это вы надеваете что-то, что вас очень сильно радует, что вам поднимает просто настроение. Будь ли это цвет, или какой-то смешной аксессуар, или не смешной аксессуар, но он вас радует, или какая-то сумка, опять же, сумка это аксессуар, но то есть что-то какое-то, может быть, силуэт вам очень нравится, может быть, это сочетание какое-то цветовое, от которого вы кайфуете. Тоже это такой способ, да, коммуницировать с окружающим миром и с собой, потому что в нашем мире мы все хотим немножечко больше радости и счастья.
1: Слушай, ну я хочу тебе сказать, что в моем, например, идеальном мире это было бы вообще воплощение всех мечт, если бы мне сказали, что модно – это то, что приносит радость.
0: Бери!
1: Да, и я бы вообще вот просто, я была бы самым счастливым человеком. Но я хочу вернуться к многослойности, это вообще ужасно интересная ведь тенденция. То есть когда, как ты сказала вначале, придумать нового уже ничего невозможно, потому что все уже придумано, можно экспериментировать с количеством, да? То есть вот такие бусы мы уже носили, а три пары таких бус, там, три нитки, да? Или кольцо такое мы носили, а на каждом пальце по такому кольцу еще не носили. Мы берем и просто все умножаем. И у нас получается новый тренд. Это прекрасно. Жалко, что нельзя, например, три пары брюк одновременно надеть. Это бы тоже
0: было... например, можно три футболки
1: можно,
0: на себя надеть.
1: Можно пару рубашек
0: можно
1: надеть.
0: Можно пару рубашек на себя
1: свитера
0: надеть.
1: Можно один на другой.
0: Тебя порадует, что ты можешь всю свою коллекцию брошек практически на одну сторону
1: приколоть. Да, это, кстати, тоже важно. Вот давай про это тоже, потому что сейчас ведь модно. Я все-таки слежу за тем, что в мире брошек меняется.
0: В мире брошек меняется.
1: Да. И я знаю, что их сейчас можно прикалывать куда угодно, вплоть до, не знаю, брючины,
0: абсолютно,
1: джинсы.
0: Абсолютно. Вы можете заузить широкие брюки внизу брошкой. Вы можете приколоть ее на воротник. Вы можете использовать ее вместо пуговиц. То есть, как
1: на
0: даже
1: спине
0: разные,
1: я видела
0: разные
1: у людей
0: броши можно использовать вместо пуговиц. Вы можете приталить пиджак какой-то большой брошкой сзади. Вы можете какое-то довольно базовое платье тоже сделать асимметричным с помощью броши двух-трех. Уже как уже у вас фантазии и смелости хватит.
1: Ну и сколько у вас брошек, опять же.
0: И сколько у вас брошек,
1: я могу просто как Леонид Ильич Брежнев, в принципе, с ног до головы себя
0: увешать. Возможно, это
1: вот
0: будет очень
1: даже. Вот тогда я буду
0: хорошо.
1: Счастлива, и тогда я буду модная. Да. Лен, про цвет хочу поговорить. Ты уже немножко про колоблокинг сказала и даже назвала несколько цветов, но все-таки у этой нашей конкретной осени 2026 года какая палитра, какие цвета вышли на первый план?
0: Какие вышли не на первый план? Ну, вот если сказать из таких более или менее новозашедших, это будет оранжевый, такой тоже припыленный, не неоновый оранжевый, то есть не, а такой более немножечко... Вот как вот оранжевый от логотипа,
1: наш логотип,
0: да, «Голос Берлина»,
1: логотип
0: «Голос например,
1: Берлина»,
0: который
1: прекрасно.
0: Я сейчас вижу.
1: То есть мы
0: вот
1: в тренде,
0: вот оранжевый, да. То есть и есть и брюки, он такой немножко как красно-оранжево-ржавоватый, да, то есть вот такой тоже, это сложный цвет. Это
1: добавлением не... черного.
0: Да. Это очень даже, он практически, он даже очень хорошо идет многим людям, то есть это не обязательно иметь какую-то специфическую внешность, да, которая... Но если вы сомневаетесь, то вы всегда можете его, а, использовать в аксессуарах, а, б, переместить в нижнюю часть тела. То есть, например, это будет брюки или юбка, и тоже прекрасно это сработает. Фиолетовый тоже один из таких фаворитов сезона. И крался-крался синие цвета, крались к нам, так сказать, в тренды. И вот они попали. Угу. То есть сейчас очень много синего, причем не navy blue, да, а какого? Именно такого electric, Yves Klein blue, такого яркого довольно синего. Много ледяного голубого, если это не синий, то есть не яркий, не насыщенный цвет, а именно
1: то
0: такой...
1: То есть это холодный? Холодный это... голубой?
0: Ну, он...
1: Ну, ледяной для меня холодный.
0: Ну... Он может быть и теплым, но да, скажем так, если чтобы уже точно не ошибиться, да, смотрите на... потому что оранжевый тоже может быть. Говорят, что оранжевый не может быть холодным, но это неправда. Оранжевый тоже может быть холодным.
1: Ну, если в него сильно много чего-нибудь другого добавить. Скажи мне, а есть какие-то пары цветов, которые мы сейчас в этом сезоне будем смело друг с другом объединять, на которые мы раньше вообще, может быть, не обращали внимания, именно как на пары? То есть какие-то вот новые, смелые, неожиданные сочетания двух цветов.
0: Мне так сейчас трудно сказать, потому что...
1: Ну, может, ты видела что-то.
0: Нет, мне трудно сказать, потому что я много чего видела, поэтому мне трудно сказать, на какие мы не обращали внимания.
1: Вот, ну, необычные какие-то, нестандартные, странные.
0: Нестандартные и странные, но нестандартные и странные, это, наверное, в мужском гардеробе какой-то ярко-синий свитер и рубашка с розовыми манжетами, например. То есть как бы у мужчин появилось больше, естественно, сочетаний, которые они, ну, которыми они, так сказать, не пользовались до этого, да?
1: То есть тоже нужно быть смелее, иными словами.
0: Да, и вот этот допаминовый стайлинг тоже очень даже работает. Или, например, что-то, какие-то смешения оттенков серого, потом серо-коричневый, такой немножко как шерсть у крота, такой коричнево-серый.
1: Сейчас все задумались, как выглядит.
0: Ну, вот у него есть специфический, у крота.
1: У мокрого крота или у сухого?
0: Ну, у сухого, наверное. Окей. Мокрый темный просто. Нет, вот, наверное, сухого крота. Но у него специфический цвет такой есть. Вот, например, если этот серый, потом... Цвет сухого крота.
1: Трендом, это заголовок нашего интервью. Цвет сухого крота. Елена Шилина о трендах осени.
0: И какой-то розовый, и, например, какой-то бутылочно-зеленый. То есть вот это вот... такое сочетание, да, то есть, и причем зеленый не ядовитый, как вот
1: можно
0: как
1: на
0: трава.
1: Крота сразу примерить этот бутылочный зеленый.
0: Кроту вообще все идет. Вообще все идет кроту.
1: Жалко, он не увидит, конечно, бедный.
0: Да. Придется поверить нам на слово.
1: Это правда.
0: Потом мне очень нравится, например, сочетание такого желто-золото-оранжевого с выцветшим серым.
1: О, это красиво, это очень богатое.
0: Оно очень аккуратное, такое очень ненавязчивое, но...
1: Ну, выцветший серый, это уже не крот.
0: Нет, это не крот, это, не знаю, какая-нибудь породистая мышь. Светлых, мышь светлых пород.
1: Мышь голубых кровей.
0: Да.
1: Понятно. Сейчас мы добавили голубого, и всех сейчас немножечко свели с ума. Скажи мне, но все-таки осень очень-очень для многих, особенно для людей, которые с практичной точки зрения подходят к своему гардеробу, все-таки это черный, серый, сейчас без крота, коричневый, бежевый. Вот как цвета добавить человеку, который совершенно не готов ходить в твоем модном оранжевом пальто и даже ледяном голубом?
0: Ну, опять же таки, вот прям радикальные, я не сторонник предлагать такие радикальные решения, как оранжевое пальто или ледяно-голубое пальто.
1: Вот у меня пальто, например, черное или коричневое. Я не готова сейчас яркое
0: пальто
1: надевать.
0: Два самых модных вообще цвета сезона. То есть, если мы смотрим показы, в общем, то, наверное, черный и шоколадно-коричневый, или, как это сказать, эспрессо, да, коричневый, это, наверное, самые популярные цвета сезона. Мы быстренько забыли обо всех остальных колоблоках. Да. И если тебе хочется именно цвета, то ты можешь добавить цвет в аксессуарах, естественно, и возможно, ты никогда бы не надел раньше то, что раньше был вот total red, да, то есть как бы тотальный красный был моден, но, возможно, ты что-то купила из этого, или кто-то
1: шарф,
0: что-то
1: например.
0: Купил, шарф. И вот, например, прекрасно красный шарф добавится добавится на черное пальто.
1: Мне просто удивительно, что именно в эту секунду наши слушатели этого не видят. Да, у Лены перед в руках, Лена держит в руках, свежий номер журнала Vogue. И вот как раз открыт он на странице, где девушка в черном пальто и в таком очень объемном, я бы сказала, каком-то трехдимензиональном красном шарфе, о таком полунадувном. И это, правда, очень красиво смотрится.
0: Это просто из жесткой ткани.
1: Да, это очень красиво.
0: Кстати, это плиссировка. Плиссированный красный шарф, который держит...
1: Вот взяли и добавили.
0: Держит форму. Кстати, это даже, возможно, будет работать в жизни, потому что не надо, конечно, себе, может, полголовы, один глаз закрывать, но он, скорее всего, будет держать форму. То есть, если вы такую шерсть себе на полу лица завяжете, то, наверное, вы просто задохнетесь.
1: Ну да, и чешется.
0: Скажи, или вы можете добавить цветные перчатки, если вы не хотите.
1: Сумочка
0: много.
1: Тоже всегда горячая.
0: Вы можете добавить сумку. Вы можете, если перчатки, например, там не сильно холодно и, в принципе, и неудобно телефоном пользоваться, да, в перчатках, в кожаных. Поэтому, например, можно...
1: Отрезать пальцы.
0: Не нужно портить перчатки, отрезать пальцы. Но вы можете, например, на пальто, сейчас очень модно ремень, и в этот ремень вы можете продеть эти перчатки. То есть они будут висеть как аксессуар. Это будет такое неожиданное место. Если вы сильно замерзнете, то, конечно, красиво. Вы можете их надеть. То есть перчатки должны быть, конечно, не малюсенькие, потому что они просто выскользнут.
1: Но длинные. Потому что, например, лично я домой приду с одной перчаткой.
0: Ну, если вообще, да.
1: Если с ней, а может быть и без нее.
0: Но вот такая вот как бы идея, чтобы
1: это очень интересно. Это вообще чудесный лайфхак. Смотри, у нас практически в каждом эфире есть хотя бы один такой клевый лайфхак. Итак, лайфхак этой программы. Мы красиво яркую пару перчаток, желательно длинных, таких прям, которые вот до локтя, элегантно вешаем на ремень и таким образом даем очень красивый акцентный момент нашему луку. Если цвета, с другой стороны подойдем, которые совсем недавно были очень модными, мы даже с тобой за них агитировали, а сейчас это уже вообще устаревшее что-то и не модное, и не нужно это доставать.
0: Ну, если честно, я не верю в моду на цвет, потому что мода на цвет тем практична, что если вот, так сказать, маркетинг брендов засунул какой-то цвет, вы можете просто купить, потому что многие повторят. Но прям вот мода на цвет, это, который будет потом устаревшим, это, мне кажется, очень странная позиция, потому что если вам нравится этот цвет, если он вам идет, то почему вы должны от него отказываться?
1: Ну, я не знаю, может, я пришла и скажу, он не модный вообще сейчас цвет, зачем он это надел? Нет, не будет такого.
0: Ну, и что будет, произойдет? Ну, даже если кто-то так думает. Ну, то есть они, в принципе, не правы, но даже если.
1: Ну, мне хочется быть модной, поэтому я слежу, а вдруг вот кто-то скажет. Ну, мне хотелось это услышать, я это услышала, это услышали наши радиослушатели.
0: Не переживайте, все цвета в моде. Как можно цвет выйти из моды? Вот трусы в моде? Всегда?
1: Вообще
0: всегда?
1: Трусы, да. Как предмет?
0: Да, как предмет.
1: Ну, мне кажется, это просто вещь какой-то первой необходимости. Ну, вот и про цвета. С гигиенической точки зрения.
0: И про цвета то же самое. Хорошо. То есть они всегда...
1: Носим,
0: всегда,
1: друзья, трусы, да, всех цветов. Сейчас слушаем музыку на радио «Голос Берлина» и после нее возвращаемся к нашему увлекательнейшему разговору о модном сезоне осени 2026.
2: Стилист на час.
1: Мы продолжаем обсуждать модные тренды осени 2026 года с нашим постоянным экспертом по имиджу, моде и стилю Еленой Шилиной. Про цвета обсудили все, про то, что достать из шкафа. Даже не забыли поговорить про сухого крота. Кто пропустил, перематываем. А сейчас перейдем к формам. Что, Лена, происходит с силуэтами этой осенью? Объемы, длина, посадка. Про оверсайз ты вначале уже немножко сказала. Что у нас еще вот с силуэтами в этом сезоне?
0: С силуэтами в этом сезоне происходит следующая история. Тоже ничего нового. Сейчас в моде талия. Поэтому
1: где
0: мы
1: всячески
0: ее делаем и подчеркиваем.
1: Где взять талию?
0: И некоторые даже... То есть, в принципе... Опять же таки, по вещам ничего такого глобально нового не придумано. Но как это застилизовано, как это носится, это, так сказать, развитие произошло, да, в каких-то определенных направлениях. То есть очень, очень модно вот этот силуэт X. Он прочитывается и в пальто, и в пиджаках, и пиджак-юбка комбинация, или пиджак-брюки комбинация. Но опять же таки, очень модно и силуэт, широкое плечо и сужение к низу. То есть вот этот вот классический образ 80-х, классический Сен-Лоран, это тоже безумно популярный лук. Потому что, например, сейчас очень популярна сейчас стилизация, скорее всего, вы ее увидите на очень многих людях в Инстаграме, и потом они это перенесут, возможно, даже на улицу. Uh-huh. Это брюки со штрипками, то есть довольно такие, скажем так, зауженные брюки к низу со штрипкой на высокой посадке, и к ней спортивный бомбер, очень короткий, который просто на талии заканчивается, с подчеркнутым плечом, и, возможно, еще будет и ремень на талии.
1: А обувь к этому образу у нас какая?
0: Ну, скажем так, если у вас 1.82 м и 36 размер одежды.
1: Следующий пример.
0: Тогда это вы можете, в принципе, лоферы к этому надеть. Но если у вас пропорция не такая выдающаяся, то тогда этот лук сработает исключительно с каблуком. Пусть, uh-huh. это не будет супервысокий каблук, пусть это будет какой-то китн-хилл, uh-huh. но он вам обязательно uh-huh. туда нужен. Потому что просто широкое плечо элементарно вас немножко приземлит. Uh-huh. Вот. Следующий вопрос, опять же, давно не была, кто помнит, 2012 год, у нас была очень популярна баска.
1: Uh-huh.
0: И вот она крадется. Я думаю, что она еще сейчас не займет, так сказать, все подиумы, но она уже на подступах. Да. Uh-huh. Поэтому, кто помнит про баску, тоже нужно быть очень аккуратным, у вас должна сидеть талия на правильном месте, то есть на поростовке вам должно подходить, потому что если это не происходит, то абсолютно дисбалансный лук получается. Кому слишком смело иметь какой-то зауженный пиджак, широкое плечо, баска, и потом к этому всему узкий низ, то, возможно, вам понравится сочетание с юбкой силуэта. То есть это будет как бы баска, один слой, а следующий слой это будет юбка. Uh-huh. И какой-то тоже китн-хилл, или уже там, или какой-то сапог, может быть, даже на блок, на таком каблуке uh-huh. толстом. И по силуэтам, что у нас еще? В принципе, ровный силуэт, конечно же, очень моден.
1: Это
0: силуэт
1: хорошо, это когда талии нету.
0: Силуэт кокон очень моден.
1: Силуэт кокон – это зауженное к низу?
0: Нет, это такое как большое яйцо. Как будто как
1: прекрасно,
0: кокон.
1: Я
0: то
1: беру
0: как
1: кокон.
0: То, что было раньше у Балентиаги. И я думаю, что вот этому возвращению... Это тоже было, не знаю, вот, наверное, 2007-2008, когда это было очень популярно. То есть были вот эти пальто коконы с укороченными рукавами. Сейчас пока, кстати, рукава пока нормальные длины. Я думаю, что так как все возвращается, рукава тоже скоро поползут вверх.
1: Но это не страшно, потому что ведь у нас теперь есть длинные перчатки, которые висят у нас на ремне, и они нам очень пригодятся, когда рукав поползет вверх.
0: Да. Но не обязательно, опять же таки, не обязательно. Вы можете прекрасное пальто купить кокон, вот это сейчас, так сказать. Оно только-только заползает, да, вот этот вот тренд опять в тренды, и вам не нужно с укороченным рукавом пальто, потом, когда уже станет укороченный рукав, вы его будете просто подтягивать наверх, то есть это тоже вопрос стилизации, не обязательно все под копирку переносить то, что вы видите.
1: Слушай, ты очень добрый стилист, Лен. Вот другой бы сказал, выкинули все, пошли покупать новое, это вам не идет, а цвет модно только этот. А ты видишь, какая добренькая, ты нам все разрешаешь.
0: Но я думаю, что нужно видеть шире картину. То есть мы в отдельном случае нужно анализировать жизнь, фигуру, вообще
1: бюджет
0: каждого отдельного человека и его насмотренность, потому что не все готовы какие-то сумасшедшие вещи носить, не все готовы пристегивать себе перья на воротник. То есть это к этому не все готовы, это нужно тоже хотеть, уметь и выдерживать. Кто-то, для кого-то, не знаю, даже те же самые перчатки, возможно, на всем черном, возможно, это, не знаю, какие-нибудь темно-зеленые, для него это уже супер смело будет. Mm-hmm. Поэтому здорово. Мы стараемся угодить всем, чтобы все себе что-то новенькое нашли в плане своей смелости.
1: Я вот что еще хотела с тобой обсудить. Ну, сейчас тепло, но все-таки мы знаем, что холод наступит. и ты уже сказала про пальто-кокон, и ты уже сказала про бомбер брючками на штрипках, и ты даже уже сказала про коротенькую кожаную курточку. Но все-таки, что с верхней одеждой происходит? Какая верхняя одежда сейчас еще нужна нам осенью?
0: Верхняя одежда, ну, пальто, конечно же, это святое, да, и пальто сейчас, да, это может быть и кокон длинный, это может быть и ровное абсолютно пальто. Конечно же, смотрите, по пальто, даже вот этот ровный, очень такой стабильный силуэт, он не очень комфортен, если у вас свитер какой-то бы толстый, mm-hmm. или пиджак. То есть вы смотрите всегда, когда вы меряете одежду верхнюю, вы должны смотреть, с чем вы ее будете носить, то есть насколько много вы всего еще под низ хотите надеть, потому что возможно у вас ждет разочарование, то есть тем более если это будет только одна какая-то вот, да, там верхняя вещь, и оп, а все остальное не налазит. Угу. Вот, поэтому смотрите на рукав. Естественно, очень в моде мех любой, искусственный,
1: и уже сейчас натуральный тоже индульгенция есть,
0: и, да? Да, натуральные все простили, забыли, угу, про то, что животные страдали, то есть все опять все вернулось, все мохнатое. Ну, единственное, что они так экзотов и не производят, угу, да, то есть это, ну, вот там баранчики, козочки, вот эти вот все зверюшки опять вышли в виде шуб на
1: путь. И уже, уже съели, а шкурку можно, да, поносить.
0: Вот, и, ну, естественно,
1: Да.
0: Ну, естественно, как бы все искусственные истории, mm-hmm, да, то есть вот эти все волосатые.
1: И чебурашка?
0: И чебурашки, и очень, даже если вы не хотите полностью быть в меховом в чем-то, вы можете взять либо муфту, либо это может быть на рукавах какая-то отделка. Воротники, это что было очень давно, прям no-go, вот эти вот меховые, mm-hmm, воротники, сейчас вернулись,
1: шапки.
0: Да? Шапки, да, конечно.
1: А ну, сумки пушистые тоже есть?
0: Сумки пушистые, ну как бы, а обувь есть пушистая?
1: Тоже пушистая, да. Ну,
0: вот,
1: пушистая,
0: поэтому
1: есть.
0: Пушистая все, поэтому я в начале первого вопроса говорю, очень даже пушистенько.
1: У нас с тобой собачки есть, они
0: собачки,
1: тоже пушистые.
0: Собачки, да, собачки прекрасные.
1: Мы давно уже выяснили, что это все-таки главный аксессуар, причем к любому сезону абсолютно 100%, применимый.
0: 100%. И очень много кожи, да, еще. Ага. Как бы, вообще очень много вот кожи цветной, очень модной, если вы прям хотите очень быть модной, то и у вас есть уже все цвета кожаных курток, то, возможно, вам захочется красную.
1: Прям именно красную?
0: Именно красную. Прям такой, прям помидорный такой красный. Потому что это было показано у Валентина и у Валентиаго. Нет, вру. Это был дизайнер Валентина, который пришел в Валентиаго. Mm. Валентиаго Пичоли. Он там сделал несколько таких акцентных красных луков и акцентную красную куртку. Класс. С черным, в сочетании с черным. Угу. И лиловый там у него был. То есть какая-то такая прям яркая,
1: опять
0: необычного цвета.
1: Цвет.
0: Да, угу. Необычного цвета куртка. Естественно, с прошлого года у нас даже еще с позапрошлого, кто покупал себе что-то замшевое, и оно у вас еще пережило, потому что замша, как мы все знаем, она такая, товарищ, не жилец, да, она особо, если ее прям активно пользоваться, то это прям очень тоже модно, все еще модно, замшевые жакеты, замшевые брюки, замшевые юбки, замшевые рубашки, то есть это прекрасно все работает. Деним каждый год происходит, что они открывают деним по-новому. Просто сейчас у нас он более ровный, у нас он или это буткат, mm-hmm, или это такое более и не скини. Это то есть такое более, как то, что было раньше, когда-то называлось таким. Это как ровные джинсы, скорее всего. То есть это
1: то есть прямые.
0: Такой прямые, угу, да, прямые джинсы, которые по ноге довольно свободные. Да? То есть они довольно на высокой посадке или на средней посадке и свободные. То есть если вы хотите посмотреть, что я имею в виду, то есть какие джинсы прям, угу, очень модные и по цвету, то вы можете посмотреть показ Шанель, который был в Нью-Йорке в метро. Вот там, по-моему, этот лук открывал даже показ. И вот это вот, то есть спортивная эстетика, такая рагби-пуловер у нее был. Угу. И с таким воротничком, и джинсы. То есть вот это вот такая эстетика, которая очень-очень модная.
1: Угу. А есть ли одна вещь, я всегда тебя об этом спрашиваю каждый сезон, которую ты назвала бы очень хорошей инвестицией вот для сезона этой осени?
0: Ну, скажем так, если, например, бюджет вообще прям
1: я могу
0: прям
1: купить одну, да, вещь, чтобы быть в тренде сезона. Что это я купила?
0: Что ты купила? Подплечники ты купила.
1: Ну, подожди, но все-таки еще у меня немножко осталось.
0: Это же подплечники могут... Просто это же лайфхак. Подплечники могут спасти ваши какие-то рубашки или пуловеры, или свитшоты, которые вам не очень нравятся, потому что они вам кажутся скучными или какими-то уже такими никакими. То есть реально попробуйте подплечники такие остренькие и потом напишите, как вам это понравилось.
1: Что сказали люди? Так, и еще что я купила?
0: Ремень. Акцентный, большой.
1: Это что, сейчас, с пряжкой с какой-то?
0: С пряжкой, да. Сейчас очень модно такая овальная пряжка. Или...
1: Звери.
0: Звери?
1: Звери не модно, но я видела какие-то там змеи, лошади, там еще что-то.
0: Ну, это уже экзотика. Нет, это если у вас будет просто какая-то круглая пряжка, такая кругло-овальная пряжка. И тоже ширина ремня, опять же таки, не... То есть посмотрите по своему, так сказать, по своей фактуре, да? Кому-то пойдет более широкий, кому-то более тонкий. То есть вот ремень из аксессуаров, платок... Очень актуально, вы можете восхититься платками, как с платками работал райдер Селин. То есть вот если вы хотите, вы можете просто оттуда прям берите и копируйте, как они платки стилизовали. И как это выглядит. То есть вот модный платок выглядит так сейчас. Если
1: сейчас
0: вам
1: на голове
0: хочется.
1: Очень модно носить платок,
0: и на
1: да?
0: голове, и драпировка на боку, и в шлевке пальто, и в шлевке джинс, и на сумку, и на шею, естественно, в любом виде. То есть и в качестве топа, и в качестве ремня. Нижнего слоя под пиджак, и в качестве ремня. То есть куча вариантов с платком. Ну, а так, я думаю, что какой-то пиджак с расширенным плечом, и все остальное, это, как бы, так сказать, узкое. Вот это вот
1: талия,
0: хорошая
1: про которую ты говорила.
0: Да,
1: хорошая
0: это была бы хорошая инвестиция. И еще я думаю, что в этом году будет классный выбор всяких таких аутдор-историй, полуспортивных. То есть, как бы, это очень актуально в Берлине, в плане, знаешь, наша погода очень такая... противненькая. И вот будет вот это много технических материалов и модных вещей из этого. То есть либо это будут какие-то бомберы, либо это будут какие-то пуховики, или что-то такое, или какие-то капюшоны. То есть вы вот это вот можете супер удачненько взять.
1: Здорово. Мы с тобой про сумки не поговорили совершенно. У нас был большой разговор о них, и поэтому особенно интересно, появились ли сейчас, осенью этого года, какие-то новые формы или новые размеры или что-то? Вот, кроме того, что мы говорили уже, что пушистые сумки очень хорошо.
0: Я не могу сказать, что это новое, да, все новое, хорошо забытое, старое. Это вот сумка саквояж такая доктора. Она очень актуальна, потому что она довольно четкой формы, но она не строгой формы. То есть у нее все равно такой полускругленный такой есть... тенденция такая, и они есть в разных размерах, то есть как бы можно подобрать себе, так сказать, то, что вам подходит. Это сумка, потом то, что очень все вообще, просто листы ожидания до сих пор не закончились, это все сумки, которые сделал Матьё Блази для Шанель. Как правило, эти сумки практически сейчас не имеют всяких цепей, то есть это более такая урезанный вариант в плане фурнитуры, поспокойнее.
1: То есть больше классики?
0: Более... Ну, или я нет? могу сказать, что классика с цепью это тоже классика. То есть это просто, скорее всего, спокойная. Они просто более не брендированные, не обвешанные какими-то металлическими штуками. То есть чем меньше у тебя фурнитуры на сумке, тем сейчас актуальнее. И что еще очень важно по сумкам, очень моден кроко в любом виде, то есть как обувь, теснение, да, на коже кроко. Сумки кроко это прям вот очень модно, да, но опять же таки нужно понимать, чем носить.
1: Конечно.
0: То есть вот это вот...
1: С красной кожаной курткой.
0: Смотреть, да, может быть, это безумно красиво. Вы должны посмотреть, то есть реально вы должны просто достать свой гардероб, посмотреть, что у вас есть, какая у вас база, и от этого плясать. Потому что я уверена, что если вы прям заморочитесь, то вы найдете себе те правильные недостающие части, которых вам не хватает, которых вам хочется в этом сезоне. Главное не бежать, не покупать, грести все подряд, что вам там в Инстаграме рассказали, да, кто-то.
1: Нет, ну мы тебя, конечно, слушаем. Вообще, что вот мне нравится в разговорах с Леной, это то, что нам не надо ничего выбрасывать, потому что действительно есть стилисты, которые говорят, так, зашли в свой шкаф или открыли свой шкаф, все взяли, все выбросили, начинаем новый сезон с нуля. Нет, так мы, конечно, не делаем. Разговор наш, Лен, к сожалению, подходит практически к концу, но мы с тобой еще, знаешь, не сказали про головные уборы практически ничего. Что у нас на голове-то этой осенью?
0: Головные боры, волосы у нас на голове, я надеюсь.
1: А дальше?
0: Ты имеешь в виду к шапкам, к шляпам? Ну, шляпы...
1: Вот помнишь, мы балаклавы даже носили, я помню.
0: Было дело, да. Платки очень модно сейчас. Очень модно платки, которые ты закладываешь, такой-то немножко как modest fashion.

0: Очень практично. Если у вас есть хорошая шляпа из хорошего фетра, и вам нужно пройти там, я не знаю, 10 минут по улице, и понятно, что это не ливень какой-то там ужасный, который просто заливает все. Но вот если это просто моросящий дождь, то шляпа делает сумасшедшую работу, защищая вас от дождя. И вы при этом выглядите не как мокрая кошка, а как элегантная
1: женщина
0: девушка
1: в красивой шляпе под дождем.
0: Да.
1: Дорогая Лена, большое спасибо, что ты пришла сегодня к нам и помогла нам прилично выглядеть в течение всего уже наступившего на нас сезона. Что мы вынесли из этого разговора? Прежде всего то, что для начала нового сезона нам совершенно не обязательно начинать новую жизнь, особенно финансовую. Мы вполне можем воспользоваться тем, что у нас в шкафу. Вообще это главное, мне кажется, Ленина правило всегда. Перед тем, как идти в магазин или набрасываться на то, что вам показали в Инстаграме, смотрим, что у нас есть в шкафу. Потому что иногда достаточно неожиданного цвета, правильного ремня, новой пары обуви или просто совершенно другого способа носить вещи, вот именно этих комбинаций. Вещи, которые давно живут в вашем шкафу. И в конце концов, тренды существуют не для того, чтобы каждый сезон нам сообщать, что все купленное нам нужно срочно выкинуть. А, скорее всего, они нужны все-таки для того, чтобы посмотреть на привычное немножко другими глазами. Лена, большое спасибо. Это была программа «Стилист на час» с Еленой Шилиной. До встречи в следующем выпуске. Ну и, наверное, уже сегодня вечером начинаем разбирать свой шкаф.
0: Спасибо. До свидания.
2: Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки, занозу на душе.

ее люблю. Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня. И остался с целым миром в прежней ссоре я, что когда-то перекрикивал меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьет тебе петлю, но я ее люблю.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.